удержать хотели силой. Птица. Удержать хотели силой птицу в клетке, но она без свободы в ней томилась, загрустила, умерла. И, оставив тело людям, бросив легкий корм и клеть, никогда душой не будет больше варварства терпеть. Ей ли, знавшей вольность неба, беспредельность высоты, средневольничного хлеба, позабыть теперь цветы, позабыть, как крепли крылья в дерзновенной глубине, как полет она любила, как им грезила во сне. Не смогло, не удержало птицу в клетке ничего. Зло, оно тиски разжало от бессилия своего. Нет, не стала жить у Бога, вспоминая душный яд. Знала птица, что у Бога будет лучше во сто крат любовь бледных.

Письма из тюрьмы. 50 лет. Это стихотворение я посвятила своему прадедушке, дедушке моей мамы, Кондрашову Александру Алексеевичу. Он был пресвитером Баптистской церкви в городе Владикавказе. Люди, которые знали его, говорят о нем как о кратчайшем человеке. У мамы хранились более 50 лет письма, которые он писал своей жене, моей прабабушке Екатерине Аникеевне из тюрьмы. За свидетельство об Иисусе он был посажен сталинским режимом на 25 лет. Через 5 лет лагерей его не стало. Час своей смерти он ждал. Утром не пошел есть и сказал, что будет отходить к отцу. Мама часто плакала, вспоминая его доброту и любовь к ним, своим внукам. Есть в нашей семейном архиве фотографии, где мой прадедушка рядом с Прохановым, так как они трудились в те годы в одной церкви, а на руках мою маму держит. Я часто думаю о том, что мои родные, прабабушка, прадедушка, бабушка, мама были моими путеводителями ко Христу. Думаю о том, в каких трудных условиях несли они свою веру и такими тяжелыми испытаниями выстрадали наше благословение. Бог милует до тысячи родов, и это я ощущаю на себе. Я благодарна Богу за эти пожелтевшие листки бумаги, на которых простым карандашом 50 лет назад мой прадед оставил свое свидетельство мне, своей внучке. Славлю моего Бога за счастье иметь его своим отцом. Любовь бледных, Россия.

15 мая 1949 года. Ответ на письмо, посланное от 12-го, мною полученного 14-го сего месяца. Сердечно приветствую все мое дорогое семейство, жену Катю, сына Мишу и Любу с моими внуками. Молю Бога, чтобы Он хранил вас в Своей руке. Живите в согласии. Миша, ты теперь являешься в доме как хозяин, а потому не только о себе думай, но и о семье. Письмо, написанное Любой. Но ничего ты, Люба, не пишешь. Получили от меня письмо или нет? Я очень благодарен вам за посылку, только жаль, что не прислали мыло, в чем я очень нуждаюсь. Но теперь пока мне ничего не посылайте. Наверное, нас скоро отправят. По милости Бога, я пока во всем благополучен. Из письма вижу, что пчелы нуждаются в подкормке, о чем я очень сожалею. Привет Семеновым, Саяпиным и Трихсвояновым. Сердечным приветом, Кондрашов. Письмо пишите, буду ждать.

3 февраля 1950 года. Дорогое мое семейство, жена Катя, сын Миша и дочь Люба с детками, всех я вам сердечно приветствую. Будьте добры и всегда молитесь, живите между собой в мире и любви. А мне не беспокойтесь, по милости Бога я жив и здоров. Если найдете возможным, пришлите мне фотокарточку, вашу заказным письмом. Почему-то я от вас писем не получаю. Мне очень желательно посмотреть на вас хотя бы на бумажке. Я много вам благодарен за ваше попечение мне, что не забывайте меня посылками, которых я уже получил 3. Сердечный привет моим братьям и сестрам. Я живу надеждой на Бога, любящий вас, Кондрашов. Как здоровье каждого из вас? Как Коля? Как у вас с пчелами? Где работает Миша? На старом месте или перешел? Как работает Люба? Как учатся дети? Это все меня интересует. Об этом напишите мне.

стихи наших не писателей. Стихи пишу я всего лишь более года. В глубине души очень хочу славить Господа, но сама себя сдерживаю, боясь критики. Дело в том, что еще в детстве я начинала сочинять стихи, и одна из родственниц меня обсмеяла. Это послужило тому, что 20 лет я вообще не писала, только недавно начала снова. Прошу всегда у Господа помощи и благословения. Было одно время, когда я задирала нос. Мне было приятно, что мои стихи хвалят и просят копии. Но буквально сразу же Господь отступил от меня, и я месяца 3 не могла даже 2 строчек написать. Просила у Бога прощения за мою слабость. Господь снова вернул мне мой дар. Я поняла, что все это только от Него, и без Бога я ничто. Господь дает мне силы сохранять нашу семью. Сейчас, благодаря Господу, мой муж позволяет мне с детьми посещать собрания. Господь уже стучит и в его сердце. И я знаю, у нас будет все хорошо, нужно только время. Несмотря на все мои неудачи, я чувствую себя счастливой. Благодаря Господу я научилась быть довольным тем, что имею. Только то, что мои дети здоровы, уже большое счастье. Пожалуйста, помолитесь за мою семью и родных. Анна Тюфанов.

И снова предательство в спину. Терзаюсь, не спится в ночи. В душе понимаю причину, зачем так грубы палачи. Не зная Христа, обижают, несут своей грубостью боль. Меня ни за что унижают, и в рану насыпали соль. Душа без того так ранима, зачем же плевать и топтать? С Христом отовсюду гонима, средь зла я должна выживать. И снова склоняюсь у постели, в молитве к Христу обращусь за всех, кто обидеть посмели, за них от души помолюсь.

Он любовью залечит. Так легко и так просто с Иисусом в душе. Никогда не покинет меня Он уже. И ты тоже попробуй, доверься Христу, и пройдешь над всем злом по спасенья мосту. Если больно в душе, Он тебя утешает. Если бросили все, Он любить обещает. Бог, как лодка тебе при большом наводнении, Он на сердце бальзам, если в полном смятении. Если ты упадешь, Бог тебя поднимает. В лютый холод в молитве тебя согревает. И в беде одного никогда Он не бросит. Если верить Христу, Он спасение приносит. Если нет больше глаз, с Ним душой прозреваешь. Если сил нет любить, с Ним любить начинаешь. Если нет больше рук, с Ним творишь по-другому. Если дома лишён, приведет снова к дому. Если глух ты и нем, Он твой слух, твои речи. Как калека души, Он любовью залечит. Он водой напоит, если жаждешь в пустыне. Если примешь Христа, Он с тобою отныне. Твоя жизнь под уклон, Бог тебя остановит. Человек за бортом, с Ним в грехе не утонет. Если нет больше сил, Он второе дыхание. Если бросишь Его, Бог исполнит желание. Только верь, что Он даст, и по вере получишь. Горы с места столкнешь, если верить так будешь. Если имя Твое люди зря запятнали, помни то, что Христа они также пинали. Бог невинный, запятнан и преданным был. Не сошел Он с креста, кровь святую пролил, и сейчас до сих пор распинают Христа, что не хочет принять Дух Святой от Отца. Кто злословит Христа, ненавидит народ, любит только себя, он моральный урод. Он не может другим свет улыбки дарить, в нем заснула душа, не умеет любить.

душа жива. Прошу Тебя, Господь, открой все, что неясно до сих пор, и до конца меня омой от пререкания и ссор. Омой от грубости души и помоги мне доброй стать. В ночной шепчу Тебе тиши, о, не спошли мне благодать. Я денег не прошу и злата, хочу уметь врагов любить. Была за грех мой Твоя плата, лишь Ты мог это совершить. За всех людей один ответил и всех собою искупил. Твой лик в моем сознании светил, Ты мне спасение подарил. Я изменяюсь постепенно, Твой Дух Святой мне помогает, душа жива, хоть тело тленно, с ней вместе грех изнемогает. Его уже я не питаю, моя душа желает свет, я с Богом в сердце побеждаю, и Он дает опять ответ. Опять открыл, где было вето, опять дал сил идти за Ним, и Библия — источник света, мой Бог, ничем не заменим.

прогнали с порога стучащего Бога. Засовы закрыли, Христа позабыли, а совесть заснула, душа огрубела, в грехах утонула, свободы хотела. Господь обличает, нутро будоражит, спасти обещает, кто Богу «да» скажет, кто мир позабудет и к Богу вернется, счастливым тот будет и светом прольется.

едино нитью слепоты, добро и зло, восторг и зависть, под маской скромной простоты порок, замешанный с коварством. Мы склонны обещать одно, а на делах совсем другое. Как черно-белое кино нас тяготит чужое горе. Летят года, как серый дым, устало отмеряя вехи, а мы беспечно дни влачим, сторонкой обходя помехи. Следы событий, катастроф, в уме легли тяжелой былью. Мы так боимся чьих-то слез, что лучше бы о них забыть бы. Чужие лица, голоса не останавливают взора. Мы не хотим их замечать, боясь ненужных разговоров. Так каждый дышит и живет своими нуждами, как в склепе. А с неба наблюдает Бог, как низко пали его дети. Голгофский крест людьми забыт, умолкли горькие рыдания, лишь где-то слышен стон молитв и тихий шепот покаяния. Лишь где-то льются слезы тех, кто в Сыне, обретя спасение, взывают к небу за наш грех, склоняясь смиренно на колени. Пусть счастье стянуто в узлы жестоких бед, петель и горя. Попробуй скрасить чью-то жизнь, пылая жертвенной любовью.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание.

0: Покайся, пока не увяло, здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
1: Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
0: Покайся, пока не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
1: Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать. Напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.
1: Напрасно твой стук пронесется,

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
0: Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви, ответь же на Божьи призывы, покайся и вечно

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников. Предлагаем вашему вниманию выпуск передачи «Евангельские истины». Несмотря на беспокойное время, в которое мы живем, мы имеем чудесные обетования в Слове Божьем, на которые мы можем в любое время вполне положиться. Одно из таких обещаний Бога мы находим в 90-м псалме Библии. Цитаты из этого псалма мы открываем сегодня нашу программу. «Живущие в обители Всевышнего, те, кто во всемогущего тени живут, скажут Господу: Господь — мое спасение и крепость, я Ему доверюсь. От смертельных поветрий и ловушек врагов Он избавит. Он тебя осенит и укроет своими крылами. Его истина будет тебе словно щит».

0: Известный английский проповедник Чарльз Сперджин однажды возвращался из деревни домой, где он проповедовал Евангелие. Было уже темно. Одиноко он шел по тропинке через глухую местность. Вдруг, на некотором расстоянии от себя, он увидел огромное чудовище с вытянутыми руками. Ему стало не по себе. «Это какой-то беспокойный дух блуждает», — подумал он. При этой мысли он улыбнулся, потому что не верил в явление духов. Решив открыть тайну, он решил направиться навстречу чудовищу. Оно стояло на другой стороне рва. Перескочив ров, Сперджин, смело приближаясь к чудовищу, обнаружил, что это было старое дерево, которое мальчишки окрасили известью, чтобы пугать запоздалых прохожих.
1: Дорогие друзья, часто и в нашей жизни мы встречаемся с обстоятельствами, вызывающими в нас необоснованные страхи. Они, подобны гигантским чудовищам, возвышаются перед нами. Одним из таких чудовищ является страх перед неизвестным будущим. О том, как можно избавиться от этого страха и с надеждой смотреть в глаза неопределенному будущему, будет речь в беседе нашего сотрудника Ивана Петерса. Перед беседой прозвучит песня.

В жизни каждого человека, дорогие радиослушатели, бывают моменты или периоды, во время которых нам приходится встречаться с переменами или изменениями. Причины этому могут быть очень разные. Одни вынуждены менять постоянное место жительства, других ожидает новое рабочее место. Ученик по окончании школы начинает изучать профессию. Студенты, закончив университетское образование, должны найти себе место, в котором могут употребить приобретенное знание и способности. Или возьмем положение молодых людей, парня и девушку, которые, полюбив друг друга, решили вести совместную жизнь. Все эти приведенные примеры очень разные. Каждая такая ситуация имеет свои причины. Но не об этом я хочу сегодня говорить. Я хочу остановить наше внимание на том, что все эти примеры, какими бы разными они ни были, могут быть причиной одного особенного чувства. Не все, но многие люди переживают страх, если в их жизни происходит какое-либо изменение или какие-либо перемены. Отрывок жизни до определенного момента стал уже привычным. Но вот он заканчивается, и нам приходится ознакомиться с чем-то новым. Я сам помню время, когда мы всей семьей переезжали с одного места жительства в другое. Иногда мы жили в одном месте 5 или 7 лет, а иногда только 3 месяца. И каждый раз приходилось оставлять приобретенных друзей, знакомые места и занятия, которые были возможны только в тех краях. Такие перемены всегда вызывали чувство печали и скорби. Но еще больше, чем скорбь о прошлом, нас тревожило чувство страха о неизвестном будущем. Что ожидает нас в новом месте? Как будет там в школе? Найдем ли мы там новых друзей? И многие другие вопросы возникали при размышлении о неизвестном. Так и многие люди боятся неизвестного. Они испытывают страх уже при одной только мысли о том, что им, может быть, придется столкнуться с новой обстановкой, с до сих пор неизвестным положением. При этом они не могут привести никакие конкретные причины их страха. Они, может быть, не имеют даже никаких отрицательных переживаний из прошлого. Страх в таких случаях возникает из одного только факта, лежащего перед ними неизвестного. Мне приходилось встречать людей, которые всю свою жизнь прожили в одном селе, в одной только деревне. Они даже не хотели иметь паспорта, потому что не желали видеть нового, им доселе неизвестного. Есть женщины и мужчины, которые всю свою жизнь работают на одном предприятии. И это не потому, что им не предлагалась другая, лучше оплачиваемая работа, а потому что они знали свое предприятие, знали свою работу и коллег. Ни за что они не были готовы оставить им известное. Страх перед неизвестным может быть и таким сильным, что человек даже боится неизвестного ему другого человека. Такие только с большим трудом разлучаются с родителями или вообще с семьей, в которой выросли. Они боятся всего, ожидающего их за пределами домашнего очага. Таким людям трудно найти спутника или спутницу жизни, потому что это означает разрыв с семьей. И вот людям, испытывающим такое чувство страха перед неизвестным, часто очень трудно помочь. Но я хочу привести сегодня в пример одно событие из Библии, в котором мы тоже встречаем людей, которые испытывали такой страх. Во второй книге Моисея «Исход» мы читаем о чувствах страха народа израильского, когда Моисей вывел его из-под гнета египетского фараона. Они еще даже не переступили границ Египта, как уже некоторые из них начали обвинять Моисея за то, что он собрал их, чтобы вывести их на свободу. Страх перед неизвестным будущим был в этом случае более страха рабства у египтян. Египетский фараон согласился поначалу отпустить народ израильский.
но потом передумал и, собрав свою армию, пошел вслед за израильтянами, чтобы насильно возвратить их назад. И вот люди народа израильского, увидев войско, испугались. В стихах 11 и 12, 14 главы книги Исход сказано: «И сказал народ Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умереть в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведший нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Из этих слов мы видим, что для народа израильского рабство в Египте в настоящее время кажется лучше, чем стоящее перед ними неизвестное будущее. Они не могли себе представить, что в будущем их жизнь будет лучше прошлой. Но посмотрим конкретнее на положение народа израильского в Египте. Изо дня в день оно ухудшалось. Египтяне не только заставляли их делать тяжелую рабскую работу, они даже установили закон, по которому каждый новорожденный израильтянин мужского пола должен быть умерщвлен. Сам Моисей был избавлен от такой смерти только благодаря тому, что сам Бог его защитил. Вот реальное положение, в котором они находились. При таком положении в одно или два поколения народа израильского не стало бы вообще. Об этом все они знали, но вопреки логического мышления, вопреки их отрицательных фактов, они все же говорят: лучше нам быть в рабстве у египтян. В этих словах мы видим страх, при котором все неизвестное кажется мрачным, опасным и угрожающим. Так же бывает в жизни многих людей в наше время. Если мы посмотрим на окружающий нас мир открытыми глазами и действительно обдумаем все висящие над нами угрозы экологического разрушения и страшного потенциала вооружения, то здравый разум говорит нам, что скоро все будет подвержено смерти. Да и вообще вопрос о смысле жизни тревожит людей все больше и больше. Мы все знаем, что эта наша жизнь обязательно прервется. Она кончится. Для одних раньше, для других позже. Но конец неизбежен. Поэтому Священное Писание, Библия, часто сравнивает жизнь человека с пребыванием народа израильского в Египте. Им тоже грозило неминуемое исчезновение. И если кто из них не умер от рабской работы, то по причине отсутствия мужчин они бы вскоре вымерли. И как израильтяне тогда, так и многие люди сегодня не хотят принимать приготовленный для них путь спасения от неминуемой гибели. Из страха перед неизвестным они не решаются сделать первый шаг и обратиться к Богу, чтобы приобрести спасение. Они, как народ израильский, как бы говорят: лучше нам жить в рабстве греха. Но посмотрим еще раз на положение того народа. Действительно ли они шли в неизвестное будущее? Что сказал Моисей в ответ народу, когда те так упрекали его? В стихах 13 и 14, той же 14 главы книги Исход, мы читаем слова Моисея народу. Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделал вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Этим Моисей напомнил народу о обещании Господнем, что Он будет сопровождать их на всех их путях. Одна только мысль о том, что их спутником является Тот, Который сотворил мир и вселенную, Которому повинуются стихии, Который есть Господь господствующих, Всесильный и Всемогущий. Одна только мысль об этом должна бы прогнать страх пред лежащим пред ними неизвестным.
Ведь это неизвестное не темно и мрачно. Бог уже сказал им, что будущее их будет прекрасным. Они получат в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Бог сам проложил им дорогу, а если дорога проложена, то она ведь не неизвестная. Кто-то ее проложил, и это значит, что кто-то уже шел этим путем. Так же дело обстоит и с обращением человека к Богу. Вступая на путь веры, мы не вступаем в неизвестное, таинственное или темное. Нет, дорогие, но верой в Бога мы вступаем на путь, который проложил для нас наш Спаситель Иисус Христос. Он жил на земле вместе с людьми. Он умер на Голгофском кресте. И Он чудесным образом воскрес из мертвых. И этот, умерший за наши грехи Господь, приготовил всем уверовавшим в Него место на небесах. Туда Он хочет нас вести, по пути, который Он для нас проложил. Так мы в одной песне, например, поем: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему тревожиться мне и страшиться, и день, и ночь всегда скорбя душой? Ты знаешь все, откуда ветры дуют, и бурю жизни укрощаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен. Путь мой знаешь ты». Да, Бог знает неизвестное нам. Он знает все опасности, которые встречаются на пути того, который последовал за Ним. Знал Бог, конечно, и все, что ожидало народ израильский, когда они покидали Египет. И Он избавил их от угроз, преследовавшей их египетской армии. Все это войско потонуло в морских волнах. И, как уже сказал им Моисей, они больше никогда их не увидели. Также, дорогой радиослушатель, могут быть рассеяны причины вашего страха пред неизвестным. Что бы это ни было, новый отрывок жизни, переселение, начало совместной жизни с кем-либо другим. Если вас это пугает, то мне хочется призвать вас обратиться к Господу. Может быть, и при этой мысли вы боитесь. Вам кажется, что если вы обратитесь к Богу, то тоже вступите на неизвестный путь. Но это не так. Путь этот знаком. Он знаком миллионам людей, которые уже прошли по нему и еще идут им. Но самым большим ободрением для вас может быть знание того, что по этому пути вас будет сопровождать Тот, Который знает каждую опасность дороги веры, Который знает каждый ее поворот и каждый перевал. Он Сам проложил эту дорогу, и на Него вы можете полагаться. Если причиной вашей нерешительности или страха являются окружающие вас люди, то и это вы можете преодолеть с помощью Господа. То, что человек приобретает, принимая Иисуса Христа как своего личного Спасителя, несравненно лучше всего того, что мы, может быть, потеряем, встав на Его сторону. Но самое важное это то, что уверовавший в Бога человек приобретает жизнь вечную, которую он будет проводить с возлюбившим его Господом и Спасителем. А всех не принимающих этот дар спасения ожидает ужасная участь в аду, в вечном отлучении от Бога и тем самым от всего доброго и прекрасного, вечное рабство греха. Об этом стоит подумать. Бог ждет вашего решения и готов вести вас через все преграды и трудности вашей жизни.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы, предложения и вопросы направляйте по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире!

0: 伝い。
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Не только иудеи, но все люди на земле призваны к искуплению через Христа. Все люди совратились и томятся душой без Бога. При встрече с этой женщиной Иисус увидел, насколько она в глубине души изголодалась по прощению. Готовность получить Божие прощение была в ней более очевидна, чем в евреях. В воображении Иисуса вдруг возник образ человечества как широкой, готовой к жатве нивы, на которой колышутся спелые колосья. Однако его ученики не видели этой побелевшей нивы народов. Иисус посетил Самарию зимой, когда еще несколько месяцев оставалось до сбора урожая. Он как бы говорил ученикам: «Вы смотрите на поверхностное и видимое, обратите свой взор в глубину сердец, на их сокровенные вопросы, жажду жизни, поиски Бога. Ныне день жатвы. Многие уже готовы принять Сына Божьего своим Спасителем. Нужно только мудро и с любовью возвестить им Евангелие спасения». Может быть, кто-то возразит: «А я вижу совсем обратное. Все окружающие меня люди упрямятся и не желают ничего слышать о Христе, словно они ослепли». Именно так мыслили и Христовы ученики, потому что смотрели лишь поверхностно. Иисус же всматривался в глубину сердец. Он не осудил грешную женщину, хотя она вначале чуждалась его. И когда она не поняла слов Иисуса, он не отставил ее, но истолковал ей духовный смысл всего, что говорил, напротив, направив ее Святым Духом. Так что она вспомнила о поклонении и об ожидаемом Мессии и в конечном счете стала благовестницей. Вот это перемена. Действие Святого Духа проявилось в ее жизни сильнее, чем в жизни иудейского начальника Никодима. Всякий служащий Господу человек должен ощутить любовь Иисуса, чтобы увидеть, как люди повсюду изголодались по правде Божией. Возможно, они поступают жестоко, отвергают благовестие, но Бог любит их, и Христос призывает их. Мало-помалу их разум просвещается. «Сколько ты еще будешь молчать в этом мире, полном ищущих Бога сердец?» Когда человек обращается ко Христу, он вступает в вечную жизнь. Этому радуются многие верующие, и даже ангелы на небесах ликуют, когда кается один грешник. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И всякий, кто исполняет эту простую волю Божию и смиренно благовествует людям, обретает радость и насыщается пищей, которой насытился в тот день Иисус. «Моя пища есть творить волю прославившего Меня и совершить дело Его». В конце истории о самарянке Иисус учил своих учеников: «Я послал вас жать». Прежде них над этой нивой трудился Иоанн Креститель. Он вспахал засохшую почву проповедью о покаянии. Сам Иисус был пшеничным зерном, которое Бог поместил в уже подготовленные души. И даже сегодня мы все еще пожинаем плоды Его смерти на кресте. Ныне Иисус призывает тебя на свою жатву, но ты должен помнить, что эта жатва – не твоя. Жатва — это Божье дело, а плоды Святого Духа созревают лишь силой Христа. Мы — ничего не стоящие рабы. Тем не менее, Христос призывает нас участвовать в божественном служении, порой в сеянии, в возделывании, а иногда и в жатве. Но хорошо всегда помнить, что мы не первые труженики Божии на этой ниве, и до нас на ней уже потрудились многие другие верующие и пролили тут немало слез. Их молитвы приходят на память перед Богом. Ты не превосходишь этих служителей Божьих ни своими дарами,

поступками, ни делами. И каждый миг ты живешь лишь по Его благодати и из Его прощения. Научись слушаться Духа Господнего в служении. Служи Ему на жатве с хвалой и словословием. Возвеличивай твоего Небесного Отца вместе с другими жнецами. Да придет Царствие Твое, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

0: В. Благовестие в Самарии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 39 по 42 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 39 по 42. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: уже не твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос».
0: Вскоре к Иисусу из города сбежалось много народа. Они находились под большим впечатлением от покаяния самарянки. И вот Иисус видит этих людей, и они словно побелевшие нивы, готовые к жатве. Он пробыл у них 2 дня и учил их о вере и о вечной жизни. Ученики тоже беседовали с людьми в домах и оказались соучастниками жатвы. Сам Иисус и его речи произвели глубокое впечатление на народ. Люди поняли, что Бог пришел во Христе в наш беспокойный мир, чтобы спасти грешников. Мы читаем, что именно самаряне первыми называли Иисуса Спасителем мира, поскольку осознали, что Он не только спасает своих соотечественников, но берет на себя грех всего мира. Могущество Иисусовой любви безмерно и поныне. Он силен освободить пленников греха от власти сатаны и сохранить их в своем царстве навеки. Иисус – настоящий правитель мира. В Риме кесаря величали спасителем и хранителем мира. Но самаряне поняли, что Иисус больше всех кесарей, ведь Он несет человечеству вечный Божий мир. Молитва. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты пробудил сердце грешной самарянки и сердца учеников. Ты учил их тому, что слушаться Святого Духа – это лучшее поклонение. Освободи нас от пустой траты времени на свои личные планы, чтобы мы спешили исполнять всю Твою волю с радостью и приводили многих погибающих грешников к спасению и к вечной жизни через веру в Тебя. Вопрос 35. Как мы становимся полезными жнецами для Иисуса?

0: 5. Исцеление сына царедворца. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 43 по 54 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 43 по 46а. «По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо и они ходили на праздник. И так Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино».
0: Благовестие Иисуса и его учеников в Самарии сопровождалось огромной радостью. Они с воодушевлением проповедовали вечную жизнь. Господь знал, что еще не время благовествовать язычникам. Сперва он должен был одолеть нечистого духа у себя на родине. Итак, Иисус пошел прямо в Галилею, невзирая на то, что жители Назарета насмехались над ним. Его жизнь была в опасности, потому что ни друзья Иисуса, ни его родственники не верили в его божественность, ведь он был из простой, незнатной семьи. А поскольку сами они искали богатства и славы, то, конечно, Иисуса они попросту презирали. К тому же он не смог совершить среди них никакого чуда из-за их неверия. Однако слух об исцелениях Иисуса разошелся повсюду. Весть о том, какие чудеса он творил в Иерусалиме, достигла Галилеи, прежде чем он сам туда дошел. На празднике Пасхи в Иерусалиме было много галилеян. Они видели и слышали, что делал Иисус, и восторженно рассказывали всем о его власти. Поэтому галилеяне приняли Иисуса и его учеников, надеясь, что он совершит среди них чудеса, и они воспользуются его могуществом. Иисус тут же пошел в дом жениха из Каны, на свадьбе которого он полгода тому назад совершил свое первое чудо. Он хотел завершить начатое им дело, чтобы жених и его близкие уверовали в него.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Второе. Далее рассмотрим песнь ангелов в эмоциональном плане. Друзья, разве песня ангелов не пробуждает в вашем сердце радость? Когда я прочитал в Библии о поющих ангелах, то подумал, если ангелы приветствовали приход Спасителя пением, то не следует ли и мне проповедовать пением, и не следует ли моим слушателям идти по жизни с песней? Не должны ли их сердца радоваться и души веселиться? В последние годы среди нас возросло так называемое «стонущее христианство». Я не сомневаюсь в искренности этих стонов, но я сильно сомневаюсь в том, что стенания вызваны духовным ростом. Я повторяю, что стоны могут быть вполне естественными, и храни меня Бог, чтобы я сказал что-нибудь против искренности такого поведения. Но я уверен в том, что вера без радости – это больная религия. Вера дана нам во спасение. Возможно, уверовав, мы лишаемся некоторых прежних радостей и удовольствий, но вера дает нам намного больше, чтобы с лихвою восполнить то, что забрала. Помажьте вашу голову и умойте лицо ваше. Не показывайтесь пред людьми постящимися. Радуйтесь в Господе всегда. И опять говорю, радуйтесь. Не думайте, что улыбаться грешно. Самобичевание и уныние вовсе не добродетели. Проклятые унывают, спасенные пусть радуются. Зачем вам объединяться с потерянными в постоянном плаче? Почему бы не радоваться, предвкушая счастье небесной жизни и начиная уже на земле петь ту песню, которую вы будете петь в вечности? Мы всегда должны приумножать в душе чувство благодарной радости. Благословенно Рождество, ибо ангелы спускаются с небес, чтобы укрепить нас в вере в благоволение Бога к людям. Третье. Теперь перейдем к пророчествам, содержащимся в ангельской песне. Ангелы пели: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Однако я смотрю вокруг и не вижу почитания Бога. Я вижу тиранию, господствующую над телами и душами людей. Бог забыт, его имя попирается. Мир служит мамоне и кровавому молоху». Об этом ли пели ангелы? Такое ли будущее побуждало их петь? Слава вышних Богу? Нет, конечно, нет. Приближаются лучшие дни. Не зря они пели, и на земле мир. Но, к сожалению, еще слышны звуки военного горна и ужасный шум канонады. Люди до сих пор не перековали мечи на орала и копья на серпы. Война царит повсюду, но ангелы обещали мир. Их песнь – великое пророчество. Недалеко то время, когда придет грядущий Христос и сбросит идолов с их пьедесталов, размажет голову каждой ереси и остановит идолопоклонство. Он будет царствовать от полюса до полюса. Он будет царствовать, когда небо свернется, подобно свитку, и исчезнет. Ни один раздор не бросит тень на царство Мессии, ни одна капля крови уже не прольется, не поднимет народ на народ меч свой, и не будут более учиться воевать. Приближается время, когда храм двуликого Януса будет закрыт навсегда, и жестокий Марс будет изгнан с земли. Наступят дни, когда лев будет есть солому, как вол, и будет лежать рядом с ребенком, играющим у норы аспида. Этот час все ближе. Первые лучи восхода уже озарили наш век. Вот он идет с трубами на облаках славы. Он придет. Придет тот, кого мы ожидаем с радостным волнением, кто станет славой искупленных и ужасом для его врагов. Когда ангелы пели, то их песня отдавалась эхом в славном будущем. Четвертое. Теперь несколько практических советов. Я желал бы, чтобы все, кто будет отмечать Рождество в этом году, последовали примеру ангелов. Для многих людей отметить Рождество значит утром сходить в церковь, отдавая дань традициям отцов, а потом объесться и напиться до потери сознания. Братья, мы не считаем этот день чем-то отличающимся от других, зная, что Рождество может быть каждый день нашей жизни, если мы этого захотим. Тем не менее, мы должны постараться быть примером для других, чтобы они знали, как надо отмечать этот день. Ангелы воздали славу Богу, и мы должны делать то же. Ангелы пели «И на земле мир». Давайте и мы приложим силы, чтобы на Рождество у нас был мир. Вот, например, вы давно не видели своего сына, потому что он обидел вас. Повстречайтесь с ним на Рождество. На земле мир. Принесите мир в свое родство. Если вам не удалось примириться с окружающими людьми, сделайте это обязательно на Рождество. Именно так надо отмечать Рождество. На земле мир и Богу слава. И если есть что-нибудь на твоей совести, есть что-то, нарушающее мир в твоей душе, останься на Рождество в своей комнате и молись, чтобы Бог послал тебе мир, чтобы мир был в тебе, мир с тобой, мир с твоим ближним, мир с твоим Богом. И когда Господь Иисус станет твоим миром, то помни еще об одном – о благоволении к людям. Не пытайся праздновать Рождество, не проявляя доброты к людям. Если вы богаты, то не забудьте, что рядом с вами живут бедняки. Помогите одеть раздетого, накормить голодного и утешить плачущего. Помните о благоволении к людям. Если каждый из вас расскажет своим друзьям, что Господь встретился с вами в доме молитвы, что вы оставляете беспутную жизнь, чтобы любить Бога своей матери и читать Библию своего отца, то какое прекрасное Рождество вы встретите вместе. Что еще сказать? Пусть Бог даст вам мир с самим собой, даст вам доброе стремление к миру с вашими друзьями и врагами, и пусть Он пошлет вам благодать, чтобы вы воздали Богу славу в вышних. Пусть рождественские дни будут самыми счастливыми в вашей жизни. Чарльз Спёрджен, 1857 год. На Новый год. Михаил Шаптала.
2: Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
1: Филиппийцам 4:8. На пороге каждого Нового года всюду подводят итоги уходящего старого года. Этот хороший обычай помогает видеть недочеты и ошибки прошлого и стремиться к исправлению в будущем. Подведем и мы итоги нашей христианской жизни в истекшем году. Проверим свою личную жизнь, соответствовала ли она тому, к чему призывает нас Слово Божье. В послании к филиппийцам мы прочитали, о чем должны помышлять. Сияла ли наша личная жизнь всеми этими чудесными качествами? На этот вопрос каждый из нас должен ответить на пороге Нового года. Проверим свою семейную жизнь. Царила ли любовь в наших семьях? Любовь между всеми членами семьи. Где любовь, там мир, там внимание, там помощь друг другу. Посмотрим на нашу жизнь в обществе, на наш повседневный труд, на наше участие во всем, что должно служить на благо нашим ближним. Были ли мы прилежными образцовыми тружениками на местах нашей работы? Были ли всегда образцовыми в каждом нашем труде? И был ли явлен Христос при исполнении наших обязанностей? Проверим нашу жизнь в церкви. Любим ли мы всех членов церкви? Несем ли мы мир в церковь? Какое наше участие в нуждах нашей церкви? В ее радостях и скорбях. Радуемся ли мы с радующимися и плачем ли мы с плачущими. Положим на весы Господни наше участие в жизни Церкви и наше равнодушие к ее духовному состоянию, и да укажет нам Господь, чего было больше. В глубоком познании нашей ответственности перед Богом и помня, что без Иисуса Христа мы не можем делать ничего, я призываю всех вас начать Новый год с усиленной молитвы к Господу. Секира при корне.
2: Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает.
1: Луки 13:7. Каждый верующий человек знаком с вышеприведенными прообразами. И слыша их еще раз, я думаю, каждый из нас вспоминает те периоды нашей жизни, когда на нас, как и на той смоковнице, не видно было плода. Надеюсь, что эти периоды для многих сейчас позади. А для тех, кто находит себя сегодня в подобной ситуации, ощущение отточенного и холодного лезвия, лежащего при корне топора, послужит достаточной мотивацией к перемене. Хотя самой большой мотивацией для христиан должна быть горячая любовь Христа каждому из нас. Чтобы понять причины бесплодия в христианской жизни, предлагаю обратиться к толкованию Иисуса Христа собственной притчи о сеятеле. Матфея 3:19-23. Хотелось бы сразу обратить внимание на то, что здесь повествуется о четырех разных видах человеческого сердца, из которых только одно приносит плод, хотя объединяющим фактором является то, что все они слышат слово о Царстве Небесном. К счастью, Христос очень ясно и конкретно называет причины бесплодия, открывая нам суть прообразов. Первое. Почва при дороге. Человек, не разумеющий Слово Божие. Второе. Почва каменистая. Человек непостоянный. Третье. Почва тернистая. Человек, обольщенный богатством. Сегодня мы остановимся на первом и постараемся взять для себя уроки. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает его. Вот кого означает посеянное при дороге. Матфея 13:19. Прежде чем говорить о причинах неразумения, хотелось бы обратить внимание на два очень важных момента. Во-первых, Христос говорит, что лукавый приходит ко всякому слышащему и неразумеющему. И приходит не в гости для посещения, но как вор с определенной целью – украсть. И всякий раз он в этом успешен. Этот факт должен нас особо настораживать и побуждать к постоянному бодрствованию при слушании и чтении Слова Божия. Во-вторых, не стоит винить в своем бесплодии, если таковое наблюдается, лукавого. Хотя в самом факте воровства он бесспорно виновен, но в бесплодии виновен лично сам неразумеющий слушатель. Ведь если бы лукавый и не похитил слово, то оно все равно не принесло бы плода, оставшись непонятым. Точно так же и посеянное при дороге семя не взошло бы, даже если бы его и не поклевали птицы. Хотелось бы также отметить, что Христос не только предупреждал об опасности и вреде неразумения, но и прямо обязывал верующих разуметь Слово Божие. «Читающий да разумеет» Матфея 24:15. «Слушайте и разумейте» Матфея 15:10.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
4: И сказал Захария ангелу:
6: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
4: Ангел сказал ему в ответ:
5: «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
4: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
7: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
5: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами».
4: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
5: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
4: Мария же сказала ангелу:
8: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
4: Ангел сказал ей в ответ:
5: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
4: Тогда Мария сказала:
8: «Сия раба Господня, да будет мне по слову твоему».
4: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
7: «Благословенна ты между женами! И благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что свершится сказанное ей от Господа».
4: И сказала Мария:
8: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их. Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
4: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
7: «Нет, а назвать его Иоанном».
4: И сказали ей:
9: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
4: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
9: «Что будет младенец сей?»
4: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
10: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира».
4: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Глава вторая.
4: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господен, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
11: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
4: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Бутурее, Троханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
6: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елеакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
5: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
11: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
11: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
12: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
12: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
13: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
12: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
12: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
11: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
12: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит?
8: что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас стала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
14: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
12: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Мы уже говорили о том, что Лука, автор изучаемого нами Евангелия, был врачом. Из того, каким слогом написано его Евангелие, в частности, первая глава, видно также его

0: работ в странах греческого региона Малой Азии. Не имея достаточно точных древних карт, Вильям Рэмзи решил воспользоваться Новым Заветом как путеводителем по существовавшим в древности городам. Проведя многочисленные исследования, ученый убедился в том, что сообщения книги «Деяния» точны. Не менее точными являются и сведения первой книги Евангелиста Луки. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим ее изучение. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня мы начинаем изучать вторую главу этого Евангелия. Давайте прочтем первые два стиха этой главы. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию». Здесь сказано, что римский император Август повелел сделать перепись по всей земле. Означает ли это, что перепись коснулась варварских народов, живших на территории Северной Европы, или диких племен славян? Нет, в греческом оригинале стоит слово «ойкумене», которое правильнее переводить «заселенные территории» или «цивилизованный мир». То есть, эта перепись относилась лишь к цивилизованным народам того времени. Также интересно сказать несколько слов о кесаре Августе. Это был приемный сын Юлия Цезаря. На самом деле, его настоящее имя было Октавий. А кесарь – это титул, которым именовали римского императора. Что же касается имени Август, то на самом деле это не имя, а лишь еще один титул. Императора было положено именовать Августейшим, или более кратко Августом. Этот титул имел религиозный смысл и представлял собой попытку обожествления императора. Лука упоминает имя кесаря Августа далеко не случайно. Дело в том, что история утверждает, что этот правитель действительно издал указ провести перепись на всех территориях, находящихся в то время под властью Рима. Императору были нужны деньги для управления своей необъятной империей, а также для обеспечения роскоши и богатства трона. Обратите внимание также на другую историческую ссылку, что данная перепись имела место в то время, когда Квириний был правителем Сирии. Далее прочтем стихи с 3 по 7. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Иосиф и Мария вынуждены были проделать весь этот путь из своего родного города Назарета в Галилее до Вифлеема в Иудее, города царя Давида. Иосиф был вынужден идти в Вифлеем, потому что он принадлежал к роду царя Давида. Мария также была из рода Давида, вот поэтому и ей было необходимо идти в Вифлеем». Каждый раз, читая этот простой отрывок, я всегда задумываюсь о глубокой духовной истине, которая стоит за ним. Кесарь Август попытался сделать себя Богом. Он желал поклонения. Он издал указ, который вынудил двух человек, простых людей из города Назарета, отправиться в Вифлеем на перепись, чтобы облегчить Риму сбор податей. А эта женщина? В тот момент она носила в своем чреве Сына Божия. Это удивительно, друзья мои. Кесарь Август пытался сделать себя Богом, желая людского поклонения. Однако что от него осталось?

0: большинство людей в наши дни даже не знают, кто он такой. Что же касается младенца, которого вынашивала Мария, то многие из нас поклоняются ему и по сей день, называя его своим спасителем. Однако нужно понимать, друзья мои, что кесарь Август являлся лишь инструментом в руках Бога. Ведь именно с его помощью были исполнены пророчества, которые мы находим в книге Михея, в 5 главе, во 2 стихе. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». И мы видим, как это замечательное свидетельство Ветхого Завета сбывается. Все, что происходило тогда, было особым образом задумано Богом. Однако император был волен сделать правильный выбор. Но если бы кто-то сказал в тот момент кесарю: «Но ведь эта женщина должна вот-вот родить, неужели и она обязана идти на перепись?» Я думаю, император ответил бы следующими словами: «Мне совершенно безразличны матери, их дети, меня волнуют лишь налоги и подати, на которые я найму солдат и которые обеспечат мне деньги и власть». Однако что же осталось от всего этого в наши дни? Все это исчезло, включая и самого императора. Лука в этом отрывке упоминает совершенно обыденные и житейские детали, как, например, пеленки младенца. Подумайте, друзья мои, ведь и Сыну Божьему нужны были обычные детские пеленки. То есть это еще раз подчеркивает абсолютную человеческую природу Иисуса Христа. Ибо Он был Богом, явившимся во плоти. Далее мы читаем о том, как ангел объявляет пастухам о рождении Иисуса. Стихи с 8 по 14. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Многих волнует вопрос: когда именно родился Иисус? Я полагаю, что это едва ли могло произойти в середине зимы, как это принято считать, поскольку зимой пастухи вряд ли сидели бы ночью в поле со своими овцами. Однако дата рождения Иисуса не имеет совершенно никакого значения, равно как не имеет никакого значения точная дата его распятия. Писание не говорит нам о том, когда родился Иисус. Важно лишь то, что Он родился. Писание не сообщает нам, когда именно был распят Господь. Важно лишь то, что Он умер за наши грехи. Стихи с 9 по 11. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь». Всякий раз, когда мы являемся свидетелями чуда рождения ребенка, наше сердце переполняется умилением. И именно так в наш мир пришел Бог. Господь мог бы прийти в силе и славе, как это будет во время Его второго пришествия, но тогда, 2000 лет назад, Он пришел как слабый, беззащитный младенец. Это должно стать для нас примером великого смирения. Однако при этом Господь не лишился своей божественности. Он лишь сложил с себя свою славу. И встречать его должны были не горстка пастухов. Все Божье творение должно было приветствовать Спасителя. Вместо того, чтобы заниматься сбором податей, кесарь лично должен был бы прийти в Вифлеем, чтобы поклониться младенцу. Причем Иисус легко мог заставить кесаря прийти и воздать ему почести. Однако он этого не сделал. Господь как бы сложил с себя все принадлежащие ему по праву привилегии Бога и пришел в этот мир маленьким младенцем. Читаем далее 12 стих. «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Лука вновь подчеркивает человеческую природу Иисуса. Бог пришел в этот мир как обычный человек, а потому Бог способен понять все наши немощи, ибо Он знает все о человеческой жизни. Но в то же самое время и мы можем узнать кое-что о Боге, поскольку Иисус, придя как человек, не перестал быть Богом. Это подтверждают 13 и 14 стихи. «И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». В 14 стихе приведены слова ангелов: «На земле мир, в человеках благоволение». Однако этот перевод не совсем верно передает смысл греческого оригинала. На самом деле слова ангелов были такими: «Мир благим людям» или же «Мир тем людям, кои обрели Божье благоволение». Еще пророк Исаия в 48 главе своей книги в 22 стихе пророчествовал: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Мы живем в такое время, когда нам нужно перековать наши орала на мечи, а не наоборот, как предлагает известная пословица. Мы с вами живем в нечестивом мире. Мы живем на земле, где правит сатана, а потому мира здесь быть не может. Но тем не менее, мир возможен для людей, которые обрели Божье благоволение. И если вы принадлежите к числу тех, кто пришел ко Христу и принял Его своим Спасителем, вы сможете познать этот чудесный Божий мир. В послании к римлянам в 5 главе в 1 стихе сказано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Когда Христос пришел в этот мир в первый раз, именно этот мир Он принес всем людям. Но во время Своего второго пришествия Иисус придет уже как истинный князь мира. И тогда Господь уничтожит всякую неправду и все зло в этом мире. Он установит истинный мир на этой земле. Но до Его второго пришествия мира на нашей земле быть не может. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Придя в Вифлеем, пастухи нашли Марию, Иосифа и младенца Иисуса. Эти пастухи были первыми из людей, кто своими глазами увидел младенца. Стихи с 17 по 20 говорят нам: «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Иисус был истинным Богом, но в то же время Он был человеком, рожденным под властью закона Моисея. А потому все в Его жизни должно было соответствовать нормам этого закона. Прочтем стихи с 21 по 24. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. По закону Моисея, после родов женщина считалась нечистой в течение 40 дней. И, будучи грешницей, Мария должна была принести Богу положенные жертвоприношения. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Мария и Иосиф принесли в жертву голубей, что для нас является свидетельством их бедности. Причем эти жертвы были принесены только за Марию, а не за младенца Иисуса. Насколько мы знаем, сам Иисус никогда не приносил жертвоприношений и не нуждался в этом. Далее мы читаем описание одного происшествия в храме, стихи с 25 по 28. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «По велению Святого Духа Симеон оказался в храме именно тогда, когда Господь Иисус был принесен туда для посвящения Богу, как этого требовал закон Моисея. Бог обещал Симеону, что однажды он увидит Божье спасение». И что же увидел Симеон? Он увидел младенца. Спасение, друзья мои, это человек, а вовсе не наши с вами дела или поступки. Спасение – это человек, человек Иисус Христос. И вы либо имеете его, либо не имеете. Вы либо доверяетесь этому человеку, либо отвергаете его. Подумайте, приняли ли вы Господа в своей жизни? Далее мы читаем слова хвалы Симеона, стихи с 29 по 32. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Слова Симеона имеют довольно важное значение. Несмотря на то, что Божье Слово было дано отдельному народу, оно, несомненно, было адресовано всему миру. И Симеон осознавал это. В мире нет ни одной религии, похожей на христианство. Как правило, все религии этого мира ограничены отдельной группой людей, народом, расой или территорией, но христианство с самого начала было предназначено для всех людей этого мира. Стихи с 33 по 35. «Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Все лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Обратите внимание, что Лука говорит «Иосиф и матерь его», и не называет их матерью и отцом Иисуса. Мария заплатила огромную цену, чтобы привести Спасителя в этот мир. Вы подумайте, чего стоило ей, стоя перед крестом нашего Господа Иисуса Христа, наблюдать за Его смертью? Распятию Иисуса Христа посвящено множество произведений искусства, которые пытаются передать и донести до нас глубину страданий нашего Господа. Однако есть опасность, что наше отношение к смерти Спасителя ограничится лишь чувством жалости. Поймите, что Христос умер вовсе не для того, чтобы породить в ком-то сочувствие или жалость. Ему не нужно ваше сочувствие, ему нужна ваша вера. Далее, в 23 главе, в 28 стихе этого Евангелия, мы узнаем, что когда Иисус шел на Голгофу, какие-то женщины начали рыдать о нем. И тогда Господь повернулся к ним и сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И тем не менее, когда Мария стояла перед Голгофским крестом и наблюдала за агонией Иисуса, ее сердце, несомненно, разрывалось на части. Конечно, ее страдания не имели никакого отношения к вашему спасению, равно как и страдания Марии не имели никакого отношения к ее собственному спасению. Ее скорбь была вызвана лишь человеческими чувствами, ведь она являлась Матерью Иисуса. Это она принесла его в этот мир и воспитала его. Это был ее сын. Помните, когда Иисус посмотрел на нее со своего креста и сказал: «Жено, се сын твой». То есть их связывали особые узы, и Мария страдала, как его мать. В момент смерти Господа пророчество Симеона относительно Марии исполнилось. Оружие прошло ей душу. Далее мы встречаем еще один интересный персонаж этой главы. Читаем стихи с 36 по 38. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Анна, как и Симеон, удостоилась великой чести узнать и увидеть Божьего Сына. И она возблагодарила Бога за это. Из Евангелия от Матфея мы узнаем, что следующим событием в жизни Иисуса было путешествие в Египет. Лука полностью пропускает этот период. Следует помнить цель, ради которой Лука написал это Евангелие. В отличие от Матфея, который представляет нам Господа Иисуса Христа как царя, Лука показывает Иисуса совершенным человеком. И приход волхвов к Иисусу не соответствовал основной идее Евангелия от Луки. Дело в том, что волхвы пришли к Иисусу в поисках царя. Их вовсе не интересовал совершенный человек, идеал греческой расы. Лука же представляет Иисуса как идеального человека. И посмотрите, как последовательно он воплощает свою цель в стихи с 39 по 40. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Лука представляет нам совершенного человека. И он специально подчеркивает, что Господь Иисус возрастал физически, укреплялся духом, а также исполнялся премудрости. Ибо милость и благодать Бога были на этом необыкновенном ребенке. На этом мы завершим сегодня. В следующий раз мы продолжим разбор второй главы Евангелия от Луки. До новых встреч! Всего вам доброго!
1: Сегодня мы говорили о событиях, которые происходили в Древней Иудее во времена кесаря Августа. Думая, что он творит историю, правитель Великой Империи и не подозревал, что он всего лишь орудие в руках Божьих. Издав декрет о том, чтобы произвести перепись населения, он заставил Иосифа и Марию отправиться в город Вифлеем, где и должен был родиться Мессия. Часто сильные мира сего, хотя и не признают над собой власть Божью, но исполняют лишь то, что предназначено им Всевышним. Интересно поразмышлять о тех, кто первым встретил долгожданного Мессию. Это были люди, которые искренне веровали в Бога и ждали явления в мир Христа. Вначале благая весть была возвещена Захарии и Елисавете, родителям Иоанна Крестителя. Затем о будущем Мессии узнали Мария и Иосиф, и вот теперь, когда он родился, эта весть сообщается пастухам. Мир тем, которые обрели благоволение, мир тем, кто принимает Иисуса своим Спасителем. Без Него нет мира. Еще два персонажа повествования Луки, старец Симеон и пророчица Анна. Это были люди, которые верили в появление Мессии и ждали Его. И поэтому Бог дал им откровение о том, что младенец, лежащий на руках у Марии, — Сын Божий. Этим людям довелось узнать истину в числе первых, и они прославили Бога за это. Будем же прославлять Его и мы, потому что и нам Бог открыл истину об Иисусе. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому небезразлична их судьба. У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Ксения Истомина. Она член Московской церкви «Парадигма». Ксения, представься нашим слушателям.
4: Здравствуйте. Ну да, действительно, я хожу в церковь «Парадигма» уже 4 года и несу подростковое служение в этой церкви примерно 3 года. Вот. До этого я была в других церквях.
3: И все равно начнешь сначала, я так думаю, сейчас, с самого начала. То есть тебе только 20 лет, ты уже 4 года в церкви и была до этого в других церквях. Что тебя привело к Богу вот в столь раннем возрасте?
4: Угу. Ну, в 10 лет меня мама повела в церковь баптистскую, потому что на самом деле Бога искала мама. Ну, не я, понятное дело, в 10 лет зачем мне Бог? И у мамы на эти поиски ушло порядочное количество лет, и вот ее пригласили в церковь. Ну, и мы пошли туда.
3: То есть мама сначала просто искала, там молилась, да, как говорят, в душе или среди знакомых, и потом лишь ее пригласили в церковь.
4: На самом деле эти поиски обычно увенчивались какими-то делами. То есть мы ходили в секты, мы ходили там в разные церкви, разных вероисповеданий. В конечном счете мама остановилась на этой церкви, потому что там, ну, очень дружелюбная была обстановка. Все приветствовали так, и еще мы попали на фестиваль молодежный. В общем, нам понравилось.
3: Ксюшенька, а ты не можешь все-таки уточнить, зачем маме твоей понадобилось вот так прицельно искать Бога? Ты же все равно знаешь в семье, что это было с ней.
4: Да. Когда я была совсем маленькая, ну, вернее, как, я родилась с болезнью, которую я унаследовала от своей бабушки, бронхиальная астма. Вот, и моя бабушка, ну, мамина мама, умерла от этой болезни. И у меня были очень сильные приступы в детстве, и мама очень переживала, она атеисткой была. И первый раз она, ну, как она мне рассказывала, она помолилась именно тогда, когда, ну, я умирала фактически от этой болезни.
3: То есть мама искала опору, она без мужа тебя растила, без отца?
4: Да, да, я росла всю жизнь без отца, никогда его не видела, не знала. И действительно, наверное, маме была нужна помощь, какая-то поддержка. И она обратилась к Богу, потому что больше некому было. Ну и у меня закончились приступы. И мама, видимо, пообещала Богу, что она придет к нему, если я выздоровлю. Я выздоровела, она стала искать его. Пошла в православную церковь. Просто там ей не дали, наверное, какого-то того, чего она искала.
3: Ну, может, даже информации, да, какой-то?
4: Да, возможно, информации какой-то нужной не дали. Она не стала туда ходить. Потом ее пригласили, свидетели Иеговы, в общем, пришли к нам домой и пригласили ее, она стала туда ходить. Мы ходили туда год. В итоге, когда она заболела, и никто не поинтересовался, что с ней, почему она не ходит, ну, она подумала, что никому не нужно, вообще не важно, что она туда ходит, и ушла оттуда. Ну, в общем, она искала какой-то поддержки такой, человеческой, духовной. Вот.
3: И в любом случае, все время это были мы, как ты говоришь. То есть вы все время вместе ходили.
4: Да, всегда вместе ходили. И тут она, короче, пришла в эту церковь.
3: Баптистскую.
4: В баптистскую, да. И, ну, мы там остались, потому что, ну, там людям было не все равно, ну, почему мы, если не ходим, то почему мы не ходим? И, ну, как-то более такое дружеское отношение.
3: То есть ваши первоначальные понятия о Боге все равно как-то сводились к людям немного. Вам это важно было?
4: Ну, наверное, всегда люди приходят в церковь сначала из-за людей, а потом уже ищут Бога. Ну, вернее, они, конечно, в поисках Бога приходят, но все равно опора – это люди.
3: Всегда. Ну, пути разные, да, соглашусь.
4: Угу. И в итоге мама покаялась в этой церкви. И для меня это стало какой-то такой... Как будто у нас между мной и мамой какая-то пропасть такая образовалась, потому что она прям уже жила этой жизнью.
3: И ты в 10 лет это чувствовала?
4: Ну да, нам на воскресной школе много чего рассказывали, и я с мамой разговаривала. Да, конечно, я чувствовала, что она меняется. И причем меняется в прямом смысле слова. То есть раньше я вообще думала, вот, вообще мама мне всю жизнь испортила, она там на меня орала, постоянно там ругалась. Тут вообще как будто ее подменили.
3: То есть плоды покаяния быстро, да, возникли?
4: Ну да, она стала более мягкой, что ли, такой заботливой. Ну.
3: И все равно тебя это как-то не устраивало. Ты понимала, что она занялась чем-то другим, а не тобой. Да... Вот ты о пропасти просто говоришь.
4: Нет, пропасть в другом плане немножко. В том, что она покаялась и стала другой, а я-то осталась, ну, той же самой. Ну, я начала об этом думать. Ну и тоже в 10 лет вышла, нас пастор каждое воскресенье призывал к покаянию. Я вышла и покаялась. Но особых перемен не особо в себе как-то обнаружила. Ну ничего особенного вроде как не произошло. Лет 5 я жила такой, ну, номинальной христианской жизнью. И в 15 лет, ну, я отправилась в лагерь обычный такой на море. И будучи уже подростком таким... В общем, крышу снесло, и я там пустилась во все тяжкие. Ну, не то, что прямо во все тяжкие, но просто там мальчики начались.
3: Ну, то есть обычный мир, ты не досмотрела, ты не доела этого всего. Ты была с мамой в церкви,
4: да,
3: и
4: да.
3: Ты не доглядела, что еще есть в этом мире, да?
4: Да, именно, я стала нагонять упущенное. Вот, вернувшись из лагеря, ну, я попала сразу в другой лагерь, как раз от нашей церкви, от парадигмы. Там я тоже, на самом деле, не отличалась, так сказать, примерным поведением. И сейчас мне, когда рассказывают, вот лидеры, которые ездили тогда вожатыми, говорят, ну ты такой оторвый была. Я вообще, вот, честно говоря, не помню, что такого отрывного я там, ну, делала. Мне казалось, я себя веду вполне, ну, естественно, нормально для подростка.
3: А, Ксюша, извини, что я перебиваю, но на самом деле я впервые записываю человека, который рос в церкви, не зная Бога. И я бы хотела, чтобы ты сейчас немножечко рассказала, ну вот что значит находиться в церкви и все-таки интересоваться миром? Что в твоей душе происходило? Что ты хотела? Чего тебе не хватало?
4: Ну, конечно, когда у тебя внутри пустота какая-то, тебе хочется ее заполнить. И, естественно, ты первое, что о чем ты думаешь, это, ну, естественно, какие-то желания, позывы, там, не знаю, ну, вот все пьют, ну, значит, в этом что-то есть, значит, надо пить. Если все курят, значит, надо курить, если, ну, все так делают, и это, наверное, их заполняет.
3: А как ты сопоставляешь это с тем, что ты знаешь то, чего не знают те, кто пьют? Ведь ты знаешь что-то и другое, и у тебя вот эти весы все время работали.
4: Ну да, ну, наверное, из-за того, что у меня не было как таковой духовной жизни... Вся моя жизнь сводилась к воскресению и воскресной школе, собственно. Вот, мне, конечно, там нравилось, там стишки рассказывали, там еще, ну, учителя были...
3: Хорошо относились.
4: Здоровские, да. И, ну, духовной жизни-то не было особо...
3: Было знание о Боге просто какое-то,
4: ну, да?
3: Ну да,
4: когда кто-то говорил, что надо Библию каждый день читать, мне в голове не укладывалось, как каждый день можно читать. Тем более, что читать я вообще не любила. И интересовали меня совершенно другие вещи. Вот. После этого христианского лагеря от парадигмы я, ну, стала ходить в эту церковь, и все равно у меня не было вот этой вот, не была эта пустота заполнена. В итоге я все равно продолжала какие-то свои, ну, внутренние, как мне казалось, пустоты заполнять такими вещами, как курение, тусовки там с парнями неверующими. Ну, когда меня звали куда-нибудь в не самую, наверное, благополучную среду, компанию, я без проблем туда соглашалась идти. Ну, а что, подростковый возраст, надо брать от жизни все.
3: Ксюша, извини, мы совершенно ненадолго прервемся сейчас, и наш режиссер поставит песню для наших слушателей.
4: Хорошо.

0: Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Наша гостья Ксения, девушка молодая, ей 20 лет. Она рассказывает очень интересные вещи. 10 лет, и она попадает в церковь в 10 лет. Ксения, и как это все-таки совмещалось в твоей жизни? Ты уходишь к друзьям, куришь, ты в церковь ходишь по воскресеньям. Мама дома совершенно искренне верующая.
1: Угу. Мама, я так полагаю, непрестанно продолжала за меня молиться. Я в свои там 15-16 лет продолжала заниматься поисками наполнения своей души, потому что считала, что Бог не до конца заполняет мою душу. И, наступило время выпускаться из школы и поступать в институт. Не поступила я в те институты, куда я хотела, либо потому что меня завалили, потому что я собиралась абсолютно на бесплатный факультет, не проходя никакие курсы и подготовительные факультеты, которые обязательно платные. Таких низких баллов я просто не могла получить. Я в этом уверена, потому что я закончила школу с серебряной медалью.
0: Был большой конкурс, предположительно.
1: Был большой конкурс, да. В общем, в другой институт я не поступила, потому что просто забыла паспорт на вступительный экзамен. В третий институт не поступила из-за жутко большого конкурса. В четвертый там тоже по причинам, не зависящим от меня, на самом деле, просто экзамены совпали с другим институтом, я туда просто не попала.
0: Ксения, у тебя был разброс в интересах, или ты целенаправленно шла вот по какой-то специальности? Чем ты интересовалась?
1: Не совсем представляла себе, что я хочу делать в жизни. Сначала я поступала в театральные институты. Конечно, там самый большой конкурс у нас в стране, мне кажется, больше, чем где-либо в других институтах. Но я при том ходила на курсы английского языка и собиралась поступать на факультет филологии в педагогический институт. Но я туда не поступила, так как паспорт забыла. В общем, меня не допустили до экзамена. В общем, все дороги ввели меня в христианский институт. И я туда поступила с первого раза, потому что, видимо, Бог меня туда привел, хотя я этого совершенно не планировала.
0: Что значит христианский институт?
1: Сейчас я учусь на последнем курсе в РАХИ, Русско-американский христианский институт. Там дают обыкновенное светское образование, то есть я поступила на факультет филологии, как я и хотела, собственно. Я изучаю английский язык, изучаю все предметы, которые изучаются по государственным стандартам в других вузах. Но при этом там по средам каждый раз проходят студенческие собрания, на которых прославляется Бог, на которых изучается Слово. И есть некоторые предметы, которые более углубляют тебя в знания о Боге, там такие как Ветхий Завет, Новый Завет, художественное своеобразие Библии, и многие другие предметы.
0: Ты расскажи немножко сначала. Вот ты поступила в христианский институт, не будучи еще убежденной. И как вот это вот первое знакомство со студентами?
1: Я была, в принципе, уверена, что я верующая, потому что я же, верила в Бога. Вот. Просто другое дело, что я ему не позволяла полностью рулить моей жизнью. Я ему как бы отвела уголок, там, где он мог расставлять мебель так, как ему надо. А все остальное в моем распоряжении оставила. И поэтому я как бы была уверена, что я верующая, я как бы в христианский институт поступаю, при этом продолжая с парнями там тусоваться с неверующими. Мне это нравилось вполне. Там траву пробовала курить, выпивала, курила, бросала курить. В итоге меня это стало как-то немножко напрягать, такая двойная жизнь, потому что одни стандарты в институте, в церкви, в семье, и совершенно другие стандарты в мире. И как бы я между двух огней.
0: А ответственность все-таки какая-то была?
1: Да.
0: То есть я даже это сейчас не верой называю, а ответственность.
1: Да, я, скорее всего, и чувствовала как раз вот такую, нарушение, что ли, своей ответственности перед самой собой же. Потому что, я себя чувствовала какой-то лицемеркой, но в то же время не хотела бросать ни то, ни другое. И там хорошо, и здесь неплохо. Так я примерно проучилась года два в РАХИ, живя такой не очень, я бы сказала, односторонней жизнью. И потом, произошли некоторые события, которые заставили меня пересмотреть мои взгляды на Бога и на то, что со мной происходило тогда.
0: В связи с чем?
1: Я опять заболела и обнаружила, что на самом деле Бог очень любит меня испытывать именно посредством болезней разных, потому что в детстве, переболев астмой, Бог привел через эту болезнь мою маму к себе. Вот.
0: И номинально, так скажем, тебя.
1: Ну, номинально меня, да. Ну, больше мама, чем Бог сам. Вот, ей-то этого хотелось. И получилось, что она пришла к Богу, она поступила в библейский колледж, она узнала все, что ей нужно было, и при этом стала действительно искренне верующей женщиной. У меня как-то так не сложилось, скажем так. И появилось второе такое происшествие серьезное в моей жизни. У меня началось кровотечение. И как бы я узнала, что в Библии есть место, где там женщина мучилась от кровотечения много лет с рождения, не с рождения, а ну, в течение очень многих лет. И Христос ее исцелил.
0: И там в этом месте конкретно сказано, что она обратилась за этим ко Христу, то есть дотронулась до его одежды, то есть она к нему обратилась, да?
1: Да. Ну, благодаря ее вере он ее исцелил. А, ну, как бы я-то ее, конечно, видела чудеса в своей жизни, когда, ну, Бог там от той же астмы меня избавил, и у меня, ну, несколько лет нету никаких вообще приступов. Ну, и были другие вещи, которые чудесным образом каким-то происходили. Маленькие вещи, большие, значительные, незначительные. Например, один раз я шла на экзамен и выучила только первый билет, потому что на остальные 29 у меня времени не хватило. Я шла и молилась, чтобы мне первый билет достался. Ну, очень кощунственно, наверное, с моей стороны. Но в итоге я зашла первая, при всем этом многообразии билетов я вытащила именно первый. Ну вот, и как бы для меня это было такое маленькое чудо, которое Бог для меня сделал.
0: То есть ты вот по своей вот той вот вере все-таки старалась как-то общаться с ним, обращаться, чего-то просить?
1: Ну да, безусловно, я молилась.
0: А Бог по твоей той вере тебе отвечал?
1: Да, и причем, мне кажется, даже отвечал, ну, гораздо больше, чем я даже сама ожидала, потому что, ну, я на всякий случай как бы молилась, чтобы, ну, вдруг Бог вот услышит, ответит. Ну, нет, так, ну, я особо и не верила.
0: Ксюша, и что в этой вот серьезной болезни, как Бог себя проявил?
1: Я примерно месяц от этого страдала, и врачи как-то мне в основном только витамины прописывали, потому что ничего особого сделать не смогли. И вообще мне говорили ложиться в больницу. Ну, а мне нельзя было в больницу ложиться, я же училась. У меня сессия там, пропускать, ну, нельзя. И академ не хотелось брать, чтобы пропускать из-за, ну, болезни, я в состоянии была учиться. Ну, я не легла в больницу, продолжала жить так, как живется. И меня даже один особо заботливый преподаватель не допустил до своего курса, узнав, ну, о том, что я болею, потому что предполагался очень напряженный курс, и он сказал, что лучше не бери его сейчас. Ну, я закончила учебу, продолжала болеть, и тут у нас наметилась вечеринка, на которую с нашими друзьями, христианами из церкви, поехали, чтобы отпраздновать день рождения одного мальчика и крещение одной девочки сразу. И на этой вечеринке были девчонки, которые, ну, тоже так не очень верили в Бога, просто с нами тусовались. Вот. А я к тому времени уже довольно-таки, ну, убедилась в крепости руки Бога и больше стала ему доверять. Я даже стала благодарить его за те испытания, которые он мне посылает, за эту болезнь, в частности. Хотя я не знала, ну, почему я его благодарю, но старалась все-таки не уступать и, ну, продолжать благодарить его, потому что знала, что...
0: То есть ты признала его мудрость,
1: да,
0: что он делает правильно.
1: Да, потому что...
0: Еще пока не знаешь, зачем, но делает правильно.
1: Но я знала уже на тот момент, что все, что он делает, это все к лучшему, несмотря на то, что, ну, нам может казаться совершенно иначе. И в итоге мы поехали на базу отдыха, где мы... Вечеринку, в общем, устроили, отдыхали, плавали на катамаранах, в теннис играли. Ну вот. И в последнюю ночь перед, ну, отъездом я с одной из этих девочек, которые, ну, не очень так верили в Бога, вышла на такой откровенный разговор. И, в принципе, мало кто знал о том, что со мной происходит, ну, что я болею. И я ей рассказала, что на самом деле в моей жизни Бог работает, и Он, ну, делает чудеса. Просто иногда их, наверное, не замечаешь, но как бы все равно он их делает, несмотря ни на что. И вот сейчас я заболела, и я ей рассказала об этом, и она так начала сразу, ну, слушать, потому что когда, наверное, идет речь о чем-то таком реальном, земном, ну, материальном, о каких-то проблемах, которые, с которыми может любой столкнуться, случиться может что угодно, то слушать начинаешь в два раза внимательнее, потому что это может и тебя касаться. Ну, и также она начала меня слушать, и я ей рассказала о том, что, несмотря на то, что я болею, я продолжаю благодарить Бога за это, потому что я верю, что Он действительно в состоянии, Он способен меня исцелить. И я знаю, что это закончится, потому что, ну, я хочу, чтобы все, даже мои болезни, были во славу Бога. Вот, наверное, даже я сама не совсем верила в то, что говорила, но, тем не менее, эта девочка в эту ночь покаялась, приняла Бога, и каково уже было мое удивление, когда на следующий день я обнаружила, что я больше, ну, не болею. Вот, у меня все закончилось.
0: Пути Господни поистине неисповедимы. Ты засвидетельствовала о Его величии, mm-hmm. то есть ты признала, что Он в твоей жизни работает, и девочка покаялась.
1: Mm-hmm.
0: И снова небольшой перерыв, после которого мы вернемся к нашей беседе.

0: Я напоминаю, в эфире программа «Выбор» и наша гостья Ксения из Московской церкви «Парадигма». Ксения, и вот бесконечно долго продолжалась эта история с двумя стульями. Ты сидела на них и никак не могла сделать свой выбор, так?
1: Да, и в конечном итоге для меня решающим фактором стало как раз вот это вот исцеление от кровотечения, потому что это произошло уже, когда, ну, я была в сознательном возрасте. Все-таки от астмы Бог меня исцелил, когда мне было, не знаю, когда маленькая совсем была. Ну и с того времени я стала внимательнее относиться к своей духовной жизни, потому что это действительно стало очень, ну, решающим фактором. И когда меня опять бросало в крайности и опять срывало крышу, я опять возвращалась к своим прежним грехам каким-то, например, опять начинала курить, я взяла и пришла на домашнюю группу, где лидером является мой молодежный пастор, и заявила, что я пытаюсь бросить курить. На самом деле, для некоторых это не было шоком, потому что кто-то знал об этом, кому-то я рассказывала, а кто-то не знал. И что мне понравилось особенно, это реакция моего пастора, который сказал: «Так, ничего не выходит за стены нашей домашней группы». И, ну, они начали за меня молиться, сказали, что, ну, ты на нас не обижайся, если мы будем к тебе подходить иногда, спрашивать, как у тебя дела там обстоят с твоим, ну, курением. Ну, и они действительно начали молиться, спрашивать меня иногда, подходили, спрашивали, как у тебя дела. Ну, и я, слава богу, держалась, и произошло, на самом деле, еще одно чудо, когда меня очередной раз тянуло покурить, Бог физическое отвращение давал, то есть меня тошнить начинало от запаха. Таким образом, меня мои верующие друзья избавили еще от одной напасти своими молитвами и поддержкой.

0: И, конечно, за меня молились, и у меня проходили эти порывы.
1: То есть я понимаю так, что ты нашла путь открытого, может быть, признания своего греха, и ты поняла, что это может работать.
0: Ну да, потому что грех, на самом деле, он как такая гадюка, он в темноте прячется, чтобы, если его увидят, ну, ему становится как-то не по себе, он весь скукоживается, и внутри тебя как-то, ну, тебе противно, поэтому ты не хочешь рассказывать обычно об этом никому. Когда ты расскажешь, на самом деле, это первый шаг к тому, чтобы эту гадюку уничтожить.
1: Именно ты проливала свет на это.
0: Ну да, и я поняла, что свои грехи, ну, наверное, в этом и есть смысл исповеди. То, что ты проливаешь свет на то, что не хочет быть под светом, и что мешает тебе жить. Соответственно, это был для меня способ избавиться от того, что мешало мне идти, ну, к своему желанию, вот к этому.
1: Ну, быть близкой твёрдо. С Богом, так,
0: да,
1: скажем.
0: Стоять твердо на ногах рядом с Богом. Да, быть близкой к Богу. Потом я стала пытаться действительно читать Библию каждый день, потому что раньше-то, конечно, у меня это в голове не укладывалось, но со временем я поняла, что это, в принципе, ну, реально, почему бы нет. Ну, и я начала читать Библию, действительно очень сильный духовный подъем ощутился. Я молилась, Бог поддерживал меня, помогал. У меня сразу же такая радость к жизни появилась, такая жажда этой жизни. И даже когда, ну, бывают такие моменты, когда спады какие-то такие, обида на Бога за то, что у тебя, ну, нету там друзей каких-то или еще чего-то, то единственное, в любом случае, к чему я прибегала, даже если я обижалась на Бога, все равно я приходила к Богу, чтобы ему об этом сказать.
1: То есть, так скажем, ты сделала один шаг навстречу Богу, а он сделал 10. И он восполнил вот эти твои пустоты. Я хотела попросить, Ксюша, знаешь, о чем тебе сейчас? Что бы ты хотела сказать в эфире сейчас подросткам, с которыми ты работаешь, и которые, может быть, сейчас тоже не сделали свой выбор?
0: Так как я несу подростковое служение в церкви, я очень часто общаюсь с подростками, с неверующими, и хочется, на самом деле, сказать им, что если вы колебаетесь и не знаете, что выбрать, то попробуйте выбрать Бога. В любом случае, вы ничего не потеряете от этого. И очень люблю приводить пример такой Пари Паскаля, того самого Паскаля, которого в школе все вы проходите. Он вывел такое пари, что... Ну, у нас есть два варианта. Либо Бог есть, либо Бога нет. И предположим, что Бога нет. Тогда, то есть вы либо верили всю жизнь в Бога, либо не верили. Но если вы не верили всю жизнь в Бога, вы умираете. Что вы теряете? Вы ничего не теряете. Если вы верили всю жизнь в Бога, а Бога нет, вы умираете. Что вы теряете? Вы ничего не теряете. Тогда предположим, что Бог есть. И вы либо верили в Бога, либо не верили в Него. И предположим, что вы всю жизнь верили в Бога. Вы умираете. Куда вы попадаете? Ну, соответственно, в рай, потому что вы верили в Бога, да, и то, что Он вас спросит, когда вы попадете к Нему на суд, почему я должен тебя впустить в рай? И вы можете без труда ответить, потому что я всю жизнь в тебя верил и исповедовал Иисуса Христа своим Спасителем. А если вы не верили всю жизнь в Бога, и вы умираете, то что вы теряете? Ну, это... уже решать вам.
1: Спасибо, Ксения, за полезное такое напутствие. Действительно, лучше испытать. А вдруг он есть, да?
0: Действительно, да.
1: Спасибо тебе за твою верность и за то, что ты на протяжении 10 лет все-таки сделала свой выбор.
0: Спасибо вам. Я хотела еще пожелать всем слушателям, чтобы вы верили в чудеса, потому что когда живете с Богом, они случаются.
1: Спасибо, Ксения, еще раз. А наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях в нашей студии была Ксения Истомина из Московской церкви «Парадигма». Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор».

Мир не спешит услышать правды глаз. Он внемлет зверю, не смерть, не

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 23. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости, там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их, имена им Большой Агола, а сестре ее Агалива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарией, а Агалива Иерусалимом. И стала Агола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, и областеначальникам, и градоправителям, ко всем красивым юношам, всадникам, ездящим на конях, и расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Асура, и оскверняла себя всеми идолами тех, кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее, и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Агалива, видела это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам, и я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родила земля халдейская. Она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная и похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Посему, Агалива, так говорит Господь Бог: вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон. Сынов Вавилона и всех халдеев, из Пихода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников. И придут на тебя с оружием, с конями и колесницами и с множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет. Возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано. И снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог: вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя ногою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое, с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так говорит Господь Бог: ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена, чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так говорит Господь Бог: так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: Сын человеческий, хочешь ли судить Оголу и Оголиву, выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои. Потому что когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме сего, посылали за людьми, приходившими издалека, к ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сурьмила глаза твои и украшалась нарядами, и садились на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонное курение мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной водимы были пьяницы из пустыни, и они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки. Тогда сказал я, ободряхлевший в прелюбодействии: теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. Но приходили к ней, как приходят к жене блуднице, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их, они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями, и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и домы их сожжет огнем. Так положу конец распутству на сей земле, и все женщины примут урок, и не будут делать срамных дел, подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог. Глава 24. И было ко мне слово Господне в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу и скажи им: так говорит Господь Бог. Поставь котел, поставь и налей в него воды. Сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плечи, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разожги под ними кости, и кипяти до того, чтобы и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию, ибо кровь его среди него. Он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью. Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, и я разложу большой костер. Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголья, чтобы он разгорелся и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолю над тобою. Я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю, не отменю, и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою, и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя. И на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть. И повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истоевать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением, в все, что Он делал, и вы будете делать, и когда это сбудется, узнаете, что Я Господь Бог. А что до тебя, Сын Человеческий, то в тот день, когда Я возьму у них украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе, спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что Я Господь. Глава 25. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Амоновым и изреки на них пророчество. И скажи сынам Амоновым: слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, и пить молоко твое. И сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Амоновых пастухами овец. И узнаете, что Я Господь. Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что Я Господь. Так говорит Господь Бог. За то, что Моав и Сеир говорят: вот и дом Иудин, как все народы, зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его красы земли, от Беф и Ишимофа, Валмиона и Кириафаима, открою Бог Моава для сынов Востока и отдам его в наследие им вместе с сынами Амоновыми, чтобы сыны Амона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что Я Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что Эдом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, за то, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею. От Фимана до Дедана все падут от меча, и совершу мщение мое над Эдомом рукою народа моего Израиля, и они будут действовать ведомее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато, так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что Я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Глава 26. В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне: Сын человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме: он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен, зато так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою, местом для расстилания сетей будет он среди моря. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом, а дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог: вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю, и разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей. Не будешь вновь построен, ибо я Господь сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру: от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова, и сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе, и поднимут плач о тебе, и скажут тебе: как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его. Ныне в день падения твоего содрогнулись острова, острова на море приведены в смятение погибелью твоею. Ибо так говорит Господь Бог: когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покрою в тебя большие воды, тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен. И явлю я славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог.

Глава 27. «И было ко мне слово Господне, и ты, Сын Человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты, пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою, и синерских кипарисов устроили все помосты твои, брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты, из дубов васанских делали весла твои, скамьи твои делали из букового дерева с оправою из слоновой кости с островов Китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы, были покрывалом твоим. Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами, свои знатоки были у тебя, Тир, они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Перс и лидиянин и ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем, они придавали тебе величие. Сыны Арвада собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гамадимы были на башнях твоих. Кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. И Аван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фагарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобою, многие острова производили с тобою мену в уплату тебе, доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобою арамеяне, за товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и вессонными, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобой, за товар твой платили пшеницу минифскую, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего, по изобилию всякого богатства торговал с тобою вином хилбонским и белою шерстью. Дан и Иаван из Узала платили тебе за товары твои выделенным железом, кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дедан торговал с тобою драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кидарские производили мену с тобою. Ягнят и баранов и козлов променивали тебе. Купцы из Савы и Раемы торговали с тобою всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Хани и Эден, купцы Савейские, Асур и Хилмат торговали с тобою. Они торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они привозили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывающие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей.
от вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря и станут на землю. И зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпав пеплом головы свои и валяясь во прахе. И остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе, ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки. Глава 28. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, вот ты, премудрее Даниила, нет тайны сокрытой от тебя». Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твои собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой

печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи: вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцам, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог.

Глава 29. В 10-м году, в 10-м месяце, в 12-й день месяца было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным, и узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою, когда они ухватились за тебя

рукою ты расщепился и все плечо исколол им. И когда они оперлись от тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так говорит Господь Бог: вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустынею и степью, и узнают, что я Господь. Так как он говорит: моя река, и я создал ее, то вот я на реки твои, и сделаю землю египетскую пустынею из пустынь, от Мигдола до Сиены, до самого предела Эфиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней 40 лет. И сделаю землю египетскую пустынею среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет. И рассею египтян по народам, и развею их по землям. Ибо так говорит Господь Бог: по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами и не будут впредь дому Израилеву опорою, припоминающую беззаконие их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь Бог. В 27-м году, в первом месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне: сын человеческий, Навуходоносор, царь вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Посему так говорит Господь Бог: вот я Навуходоносору, царю вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Иисус дал простой ответ фарисеям, ратовавшим за соблюдение субботы. Бог делает. Слово «делать» и производное от него «дело» 7 раз встречаются в заявлении Христа фарисеям. Они говорили о законе, он же о любви. Как Бог может отдыхать от своих дел? Он ведь и сейчас продолжает работать. Поскольку грех и смерть затронули все творение, то весь мир был отделен от Творца. Бог до сих пор пытается спасти заблудших и вернуть восставших к себе. Его цель – наша святость и пребывание в Его любви. Исцеление в субботу, по сути, образец Божьей работы. Иисус проповедовал о благодати и совершал чудеса любви даже тогда, когда это запрещалось законом. Любовь – исполнение закона. Исцеление в субботу было вызовом лицемерной набожности, лишенной любви. Поэтому иудеи кричали: «Иисус нарушил субботу! Завет рушится! Этот человек – враг закона, еретик, придумавший свои законы! Он опасен для нашего народа!» Никто из них не видел ни любви Христа к людям, ни его победы на земле. Они были слепы. И сегодня люди по этой же причине не видят в Иисусе своего Спасителя. Иудеи негодовали еще и потому, что Иисус назвал Бога своим Отцом. В их глазах это было ересью. Они восклицали: «Бог один, у него нет сына!» Как Иисус может назвать Бога своим Отцом? Это указывает на то, что они не имели духа и не знали Писаний, где можно найти некоторые пророчества о Божьем Отцовстве. Бог называет свой народ «моим сыном». Книга Исход, 4 глава, 22 стих. Книга пророка Осия, 11 глава, 1 стих. И народ называл Бога Отцом. Книга Второзакония, 32 глава, 6 стих. Псалом 102, 13 стих. Исаия, 63 глава, 16 стих. И Иеремия, 3 глава, 4 и 19 стихи. И 31 глава, 9 стих. О своем царе Бог также говорил: «Мой сын». Вторая книга Царств, 7 глава, 14 стих. Но по отдельности ни один человек из ветхозаветнего народа не имел права сказать Богу «Отец». Для иудеев это было недопустимым богохульством и считалось дерзостью. Они знали пророчество о Мессии, который принесет вечную жизнь, и их ненависть к Иисусу демонстрировала неверие в то, что Он Мессия. Иисус объяснил иудеям, что Он делает то же, что и Отец, с мудростью и любовью. Он заверил людей, что может делать все, что делает Бог. Иудеи были шокированы этим еще больше. Всякий, кто возвышает себя до положения Бога, должен быть изгнан. Они возненавидели Иисуса и считали его еретиком, заслуживающим смерти.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 19 и 20. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь».
0: Иисус ответил на ненависть иудеев любовью и сопоставил их враждебные чувства с делами Бога, совершающимися в любви. «Да, Сын делает то же, что делает Отец. Иисус не делает ничего в одиночку. Его совершенное отношение с Отцом можно сравнить с тем, как дитя смотрит на своего отца, видя работу его рук, и в точности подражает ему. Таким образом, Иисус смирил себя и, вернув славу Отцу, прославил его. Так и мы, пусть и не идеальные служители, призваны прославлять имя нашего Отца, как это делал Иисус. Благодаря смирению и самоотречению Иисус получил власть делать дела своего Отца. Имена, дела и качества Отца принадлежат и Ему. Он есть истинный и вечный Бог, сущий, любящий и достойный славы. Его единство с Богом неоспоримо. Бог Отец возлюбил Христа за то, что Сын ничего не утаивает от Него. Отец разделяет свои права, планы и дела с Сыном. В этом видно единство Троицы и вся любовь, с которой каждая из ее личностей производит свою работу. Святая Троица трудится постоянно, чтобы остановить войны, жестокость и ненависть в нашем мире. Насколько же велика разница между его делами любви и бездействием законников? Молитва. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал нам своего Сына. Через Его дела Ты показал нам, кто Ты и что Ты делаешь. Освободи нас от всех законнических дел, чтобы мы выбрали дела любви. Помоги нам раскаяться в неправедных путях. Просим Тебя за тех, кто духовно слеп. Пусть они увидят освобождающую силу Твоей любви и, проявив послушание, подчиняться Тебе. Вопрос 39. Как и почему Бог работает со Своим Сыном? 3. Христу дана власть воскрешать мертвых и совершать суд. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 20 по 30 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 20 по 23. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его».
0: Как велики чудеса, невозможные для человека, но совершенные Иисусом. Отец доверил их Сыну. В Писании приводятся два качества, которые иудеи ожидали увидеть в Мессии. Этим качеством обладал Христос. Способность воскрешать мертвых и справедливый суд над людьми. Иисус в присутствии своих врагов предсказал, что Он есть Господин жизни, который будет судить людей, даже если некоторые из них считают Его еретиком или безумцем. Они решили убить Его, но Он желал изменить их сердца, чтобы они покаялись и вернулись на путь истины. Наш Бог не разрушитель, а даятель жизни. Он желает не смерти грешника, а его возвращения к жизни. Отдалившийся от Бога человек погибнет духовно, душевно и телесно. И наоборот, приближающийся ко Христу оживет и получит вечную жизнь. Спаситель хочет оживить и пробудить вас. Нуждаетесь ли вы в нем? Или упорствуете, живя во грехе? От начала своего существования Вселенная зыждилась на истине. Даже если люди и пренебрегают своим Господом, убивая и обманывая друг друга, истина неизменна. День суда – великий день отчета. Божий гнев изольется за всех обиженных, особенно за вдов и слабых. Бог доверил суд Христу. Он будет судить все народы, языки и религии. Иисус был безгрешным, но Он был человеком, и потому очень хорошо знает нас и наши слабости. Его суд будет справедливым. Когда Он явится во славе, все племена и народы земли будут жалеть о том, что не узнали, презрели и отвергли Его. Осознаете ли вы это? Затем все падут на колени перед Сыном. Те, кто отказывались почитать Христа на земле, будут в страхе и трепете славить Его. Христос достоин всей власти, богатства, премудрости, чести и славы. Книга Откровения, 5 глава, 12 стих. Он примирил мир с Богом. Он был кротким агнцем, закланным за нас. Бог и Сын не только схожи любовью и могуществом в своих делах, они одинаково достойны славы и поклонения, воздаваемых им. Вот почему Иисус не отвергал поклонение людей, будучи на земле. Мы должны почитать Сына так же, как и Его Отца. И к Сыну, и к Отцу можно обращаться в молитве. Отвергающие Христа или уничижающие Его отвергают самого Отца. Бог сам избрал Сына. Главная причина, почему люди отвергают сыновство Христа и не хотят поклониться Ему, состоит в порочности их мышления. Они не хотят и не могут познать, кто есть Бог на самом деле.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие братья и сестры, во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

За что все любят притчи, так это за краткость изложения и глубину мысли. Причем эта глубина изменяется со временем. Каждый раз мы видим в них что-то новое. Они поучают и развлекают, но при этом совершенно не напрягают. Именно так хочется учиться жизни. Итак, прослушайте, пожалуйста, первую притчу под названием «Ломка, тянущаяся вечность».

жил наркоман, который, как и все его друзья, по несчастью, больше всего на свете боялся ломки. Так боялся, что и бросить наркотики никак не мог. Единственное, на что он надеялся, что смерть, хотя и было ему не больше 20, вскоре избавит его от них. Так бы оно скоро и вышло, ведь известно, что наркоманы не доживают до старости. Только узнал он вдруг от одного священника, что смерть не принесет ему избавления, а наоборот, после нее начнется для него вечная ломка. И так испугала его эта новость, что он стойко перенес ломку и больше ни разу не притронулся к наркотикам. Разумеется, с Божьей помощью. Вот такой жил на свете наркоман. То есть, почему это жил? И почему наркоман? Он и сейчас живет, и не скоро еще доживет до старости. Это происходит не только с наркоманами, но и со всеми другими грешниками. Если не бороться со своими грехами сейчас, то в будущей жизни начнется вечная ломка, от которой будет плач и скрежет зубов.

0: Найти в себе силы и противостоять греху нам может помочь Иисус Христос. Он может нас обличить, привести к покаянию и освободить нас от тяжелой ноши. Ищите спасение в Иисусе, и вы продлите ваши дни и сможете быть здоровыми и счастливыми еще очень-очень длительное время. И не будем забывать о том, что нас ожидает после смерти, если мы не примем Иисуса Христа в свое сердце. Давайте прочитаем стих 12 из 8 главы Евангелия от Матфея.
1: «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».

Однажды один народ на палестинской территории провинился смертными грехами. На что Господь велел одному из пророков передать свое решение о том, что он истребит народ этого города тяжким градом. Пророк рассказал об этом с кровли дома народу города, чем привел их в сильный страх и смятение. Жители, раскаявшись, пришли к пророку с просьбой помолиться о них Богу. «Что решено Богом, то незыблемо», — ответил пророк и ушел. На следующий день в указанное время прошел град от страшной тучи за пределами города. Не пострадал ни один его гражданин. Пророк вопросил Бога, почему тот не исполнил своего суда? «Как же я могу наказывать народ, который раскаялся?» – был ответ пророку. Бог милостив, когда человек, общество кается и меняется в поведении.

0: Вы, наверное, помните этот эпизод в Библии, дорогие мои братья и сестры, и помните, как тогда все хорошо закончилось. Ведь действительно, покаяние, оно и спасает, и меняет жизнь, и умиротворяет, и успокаивает. В книге «Деяния апостолов», 3 глава, 19 стих, написано:
1: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши».

0: Хочу вам рассказать одну историю, которую я услышала из одной проповеди. Там была рассказана история, как в Индонезии люди ловят обезьян. Местные люди знают, что когда обезьяна берет какую-то вещь в руку, то она ее не отпускает. Она для нее становится как ценность. И они придумали очень интересную ловушку. Они берут кокос, разрезают его верхнюю часть для того, чтобы было достаточно отверстия засунуть лапу обезьяны. И засовывают вовнутрь камень, камушек небольшой. Приходит обезьяна, видит кокос, берет его в руки, потрусит, слышит, что там что-то есть, и засовывает туда руку. Схватывает этот камушек и не отпускает его. Она хочет вытащить его, но не может. А в это время выходит человек, который хочет поймать эту обезьяну, и накидывает сетку и ловит ее. Обезьяна не убегает, она остается в плену, потому что не хочет расстаться с этим камнем, который в это время находится у нее в руке. Вот у меня к вам такой вопрос, дорогие мои друзья, радиослушатели. За что держитесь вы в этом мире? Какие грехи держат вас? За что вы держитесь и не хотите расстаться? Ведь обезьяна, не желая расстаться с пойманным предметом, поплатилась тем, что была поймана. А кто почти таким же образом ловит людей? Наверное, вы догадываетесь. Те грехи, за которые держатся люди и не хотят с ними расставаться, как раз и являются очень заманчивыми ловушками. Будьте бдительны, держитесь Господа и не расслабляйтесь. За каждым верующим человеком имеются наблюдатели-недоброжелатели, которые только и ждут, чтобы совратить и сбить их с прямой Господней дороги и поймать в свои сети. Давайте прочитаем, что написано в первом послании Петра, 5 глава, 8 стих.
1: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.

На сегодня наша программа подошла к концу. И мы очень надеемся, что наша сегодняшняя подборка понравилась вам. Мы будем очень рады снова встретиться с вами через неделю в нашей радиостудии «Волна надежды». Пусть Господь Бог поможет вам при размышлении наших притч и поможет вам извлечь какие-то жизненные уроки. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении группы «Мелодия», Ольги Романенко и семьи Ягольниковых. А мы прощаемся с вами и желаем вам всем Божьего благословения. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Между тем Аннушка сидела на том же месте, где в день своего приезда в Заровце Сусанна Ужерова поведала ей историю о ее приемной матери. Девушка осмотрела поля, нарвала цветов и связала их в чудесный букет. «И почему я так полюбила этого дядю Матьяса?» – раздумывала она. «Ведь он мне чужой человек. Я любила своих приемных родителей». Оплакивала их, когда они меня оставили одну в этом мире. Но, наверное, намного печальнее для меня было бы, если бы дядя Матьяс вдруг отослал меня куда-нибудь, и мне пришлось бы с ним расстаться. Но он меня не отошлет после того, как я ему отдала бумаги. Я спрашивала матушку, назначила ли она его моим опекуном, и она ответила, что он мне будет отцом. Конечно, она его попросила принять меня. А что, если вдруг он не переживет радость и печаль, получив письмо Марийке? «Ах, Господь мой Иисус Христос!» – взмолилась она. «Не оставь меня сиротой, я еще так молода!» Успокоившись после молитвы, она продолжила связывать букет, когда вдруг кто-то с ней поздоровался. Подняв голову, она увидела приближавшегося к ней Степана Ужерова. Будучи соседями, они были друг с другом на «ты» и могли общаться запросто. «Ты уже возвращаешься, Степа?» – спросила она удивленно. «Да уже!» – он сел на пень. «Только понапрасну сапоги топтал, мне не удалось купить молотилку».
2: «Разве там не было выбора?»
1: «Выбор был большой, но все очень дорого. Моих сбережений недостаточно. Сколько бы у меня осталось после такой дорогой покупки, чтобы начать свое собственное дело? Если бы мой приемный отец захотел мне помочь, ему пришлось бы взять деньги в

0: чтобы заработать деньги на ее оплату. Но так как у них не было денег на дорогу, и для того, чтобы хоть как-то начать новую жизнь, мой приемный отец поручился за них, и они нам в залог оставили молотилку и лошадь. Мы ими в нашем небольшом хозяйстве и не пользовались, поэтому машина так и простояла без дела. Незадолго до смерти моей матушки Загар написал нам, что они возвращаться в Европу не намерены, и что мы можем взять машину себе в счет их долга. Так она у нас и осталась. Посмотри ее, и если понравится, можешь ее взять на время или же купить, если она исправная». Парень очень заинтересовался этим предложением.
1: «А кому эта молотилка осталась после смерти твоих родителей?»
0: «Наверное, мне», — ответила девушка краснее. «Так как они мне и все остальное оставили».
1: «Тебе? Я не предполагал, что ты такая богатая хозяйка, что даже могла бы мне продать молотилку».
0: «Мне теперь пора домой. Дядя еще болен. Он послал меня взглянуть на поля, но я его не хочу долго оставлять одного».
1: «Пойдем вместе. Завтра же посмотрю вашу молотилку. Может быть, и сговоримся».
0: «Знаешь, Степан, это хорошо», – засмеялась она весело. «Мне деньги не нужны, так как одежды и обуви у меня достаточно. К тому же я получаю за аренду мельницы. Если молотилка тебе понравится, ты можешь выплатить за нее частями, пока что-нибудь не заработаешь». Во время их разговора девушка показалась Степану такой обаятельной, что сердце его потеплело, словно его коснулись лучи майского солнца. Поблагодарив, он расспросил ее подробнее о самочувствии соседа, а также Сениных, и, оживленно беседуя, молодые люди дошли до Меловых. Староста задержал Степана, а Аннушка поспешила домой. В дверях она встретилась с тетушкой Сварой, у которой было очень расстроенное лицо.
2: «Что с вами, тетя?»
1: «Ах, деточка, наш хозяин мне совсем не нравится. У него такой вид, будто какая-то печаль гложет его сердце. Пойди к нему, ты его лучше всех развеселишь. А я за водой схожу».
0: Аннушка поставила свой букет в кувшин со свежей водой и вошла в дом. Дверь скрипнула, словно заявляя о ее приходе. Аннушка остановилась на пороге, освещенная яркими солнечными лучами, будто они хотели Матьясу представить ее. «Посмотри на нее! Это ваша с Марийкой дочь, твое дитя!» В этот момент волна неизведанной им доселе отцовской любви хлынула в его сердце. Теперь он понял, почему эта сиротка с самого начала стала ему так дорога. «Она моя! Моя!» В невыразимой ярости умолкли мучительные укоры за неправедную прошлую жизнь. Матьяс выпрямился и протянул обе руки к вошедшей. Аннушка поставила кувшин с цветами на сундук возле дверей, и в этот миг ей подумалось: «Он тебя не отошлет, ты навсегда останешься с ним». И тут же девушка бросилась в его раскрытые объятия. Их слезы смешались, отец осыпал ее ласками и нежными словами. «Да благословит тебя Бог, дитя моей Марийки! Годами оплаканное мое сокровище! Эта благородная душа, твоя приемная мать, вернула тебя мне! Да воздаст ей Иисус Христос за это!»
2: «Дядя Матьяс!» — воскликнула девушка, подняв голову и ошеломленно посмотрев в его мокрое от слез лицо. «Что это вы говорите?»
1: «Правду я говорю, дитя мое! Но я не знаю, готова ли ты еще признать меня отцом после моего такого непростительно долгого молчания».
2: «Неужели? Неужели это правда? И вы мой отец?»
1: «Да»,
0: – дрогнувшим голосом сказал Матьяс и отпустил ее.

0: Прочти это письмо, тогда тебе все станет ясно». Он подал ей письмо ее приемной матери и бросился лицом в подушки. В комнате наступила полная тишина. Лишь по судорожному дыханию Матьяса было заметно, какая буря чувств в нем бушевала. Не успел еще он найти успокоение в молитве, как голова Аннушки оказалась возле его лица на подушке. «Отец мой, родной мой, любимый! Не плачь, доченька моя! Ты признаешь меня? Ты не сердишься на меня? Как мне на вас сердиться? Ведь я теперь уже не одна на свете. Моя такая добрая, милая матушка у Христа, а здесь, на земле, у меня есть отец».
1: «Да, я твой отец, и я отдал бы жизнь свою за тебя. Так ты дорога мне с того момента, как пришла в мой дом. Но можешь ли ты любить меня недостойного?»
0: «Не говорите, что вы недостойны. Мне больно от этого, потому что я вас так сильно люблю. Забудем все, что позади. Не зря матушка моя вам обещала, что я буду вашим утешением, родное сердце мое. Мне бы так хотелось изменить вашу жизнь к лучшему. Да поможет мне Бог. Но что мне сделать, чтобы вы не были больше так печальны? Да и о чем вам печалиться? Матушке на небе хорошо, а нам вдвоем здесь тоже будет чудесно. До сих пор я старалась вам верно служить, но теперь, когда узнала, что вы мой добрый отец, и мне не надо бояться, что вы отошлете меня куда-нибудь, я буду служить вам еще преданнее. Никто вас больше не назовет отшельником, а меня сиротой. Ах, Иисус Христос так добр!» Бывают и в небольших деревнях события, которые отражаются в сердцах всех. Так случилось и в Саровце, когда там вдруг стало известно, что Марийка Янковская вовсе не утонула, а умерла у своей приемной матери, оставив дочь, которую скали приняли как свою и сделали своей наследницей. Так как мать Марийки сердилась на Матьяса, она скрыла от него правду. Но, умирая, она распорядилась, чтобы после ее смерти дочь непременно пошла в Заровце. Аннушка, мол, сама не знала, что идет к родному отцу, как и он не знал, кого принимает, пока это дело чудесным образом не открылось. Янковский, дескать, получил документы, которые он понес к пастору и в правление общины, чтобы на их основании записать Аннушку своей дочерью. На другой день Янковский, Аннушка и Мартын Ужеров с Сусанной поехали в Г, где они посетили могилу Марийки, затем все зашли на мельницу Аннушки. Степан тоже с ними поехал и купил молотилку, о которой он так мечтал. Возвратившись из поездки, в дом Матьяса вошла уже Аннушка Янковская. Не с пустыми руками она пришла. Следом за ней много всякого добра было привезено. В деревне все полюбили эту милую, приветливую девушку, которая прежде считалась бедной сиротой. Теперь же это была дочь одного из лучших людей села. Правда, надо сказать, что из-за странности отшельника Янковского до сих пор ни один из парней не осмеливался приблизиться к молодой девушке. А теперь тем более. Но каждый посчитал бы за счастье войти в этот дом, как ее суженый. Появление Аннушки восстановило не только честь Марийки, но и Янковского. Мать девушки теперь уже не считалась самоубийцей, и отца ее перестали винить в разрушении двух жизней. Наконец-то он перед односельчанами мог ходить с высоко поднятой головой. Да и в небольшой деревне порой бывают события, о которых люди долго помнят. Глава 8. Между тем проходило лето, наступило время уборки урожая. Крестьяне работали, не покладая рук, так как им нужны были хлеб и деньги. Вишни и груши радовали обильным урожаем.
1: Крестьяне радовались тому, что фруктов хватит и для себя, и для продажи. Детишки бегали по улице с черными ртами, измазанными сочными сладкими ягодами. А гуси радовались свободе, так как их маленькие пастухи, словно белки, сидели на фруктовых деревьях вдоль проселочной дороги и не обращали внимания на своих пернатых подопечных, даже если те забредали на пшеничное поле. Ужеровы довольны были, что Степан им так хорошо помогал. Они объединились с Янковским, который принял Егора Сенина, и все вместе споро убирали одно поле за другим. Аннушка и Дора косили и вязали снопы, и на их поле звучали чудесные народные песни, которые Аннушка любила петь, как когда-то ее мать Марийка, научившая петь и Дору. С песней у них работа лучше спорилась. Когда бабушка Ужерова приносила завтрак или обед, все садились вокруг Янковского. Он вслух молился и после еды и благодарственной песни непременно читал Слово Божье, и обед заканчивался благодарением. Во время полуденного отдыха сельчане размышляли о прочитанном. Неудивительно, что у них работа так и горела в руках, хотя они обходились без крепких напитков. Янковский ради Сенина потребовал от соседей полной трезвости, и они тотчас согласились обходиться без хмельного. Мартын Ужеров вообще мало пил после возвращения с военной службы. Илья дал Доре слово, что зелье это больше в рот не возьмет, когда увидел, что Сенин сотворил со своей женой. Степан презирал водку, как и местное пиво, так как в богемии он привык к лучшему. Люди удивлялись тому, что Есенин работал без подкрепления. «Послушайте», — сказал староста Милов, который в обеденный перерыв пришел к ним со своего поля. «Если у вас приживется эта мода, и вам удастся ввести сухой закон и у соседей, что нам тогда делать с ромом, который пришлось взять для общины?» «Спустите его в воду», – засмеялся Илья. «Пусть идет туда, откуда пришел. Вам хоть и не придется разбавлять его, чтобы стало больше». «Шут ты, Гороховый! А кто вернет нам 1000 крон, которые община за него уплатила?» «Не надо было покупать этот ром. Вас никто не заставлял. Кто сварил это зелье, тот пусть и пьет его. Но не бойтесь, в Заровце достаточно дураков, которые его выпьют». «Я читал», — вмешался в разговор Степан, «что для того, чтобы ром приобрел свойственный ему запах и вкус, его настаивают на старых кожаных подошвах».
2: «Это, наверное, кто-то в шутку придумал».
1: «Нет, господин староста, дело это даже химическим способом обследовали. Кожу заливают чистым спиртом, и когда она начинает темнеть, добавляют часть рома. Затем настой этот наливают в бутылки с надписью «Ямайский ром». А мы покупаем напиток, который с Ямайкой ничего общего не имеет».
2: «Вот, батюшка, когда ваш ром кончится, мы вам сами сварим. Соберем в бочку подошвы со старых ботинок, зальем их спиртом, и будет вам свой собственный ямайский ром».
1: «Ну вы и придумали», – засмеялся староста. Он любил своего зятя, и Степан ему нравился, так как он много знал, был веселым, простым и общительным. Все удивлялись тому, что Сенин не пил уже несколько недель. Заработок свой и то, что он зарабатывал ремонтом обуви, он оставлял у Янковского, который из этих денег заплатил все его долги в пивных, запретив ему самому посещать злачные места. А по воскресеньям Егор Сенин часто сидел у Янковского и становился все печальнее. В одно воскресное утро он, расстроенный и бледный, прибежал к Янковскому в сад.
2: «Спасите меня!» – взмолился он, ломая руки. «Что с вами случилось?» – спросил сосед, откладывая книгу, которую читал.
1: «Ой, если бы вы знали, как меня всю ночь мучило желание выпить! Словно постоянно кто-то подстрекал меня: «Напейся и умри!» Если бы у меня было чего выпить, я определенно сделал бы это, и вы меня больше никогда здесь не увидели. Я знаю, что если я не выдержу и напьюсь, то возьму веревку и повешусь, потому что нет мне поддержки в моей несчастной жизни. Вы так заботитесь обо мне, и я сам стараюсь как могу, но если и дальше так будет, я не устаю. Мои грехи перед святым Богом слишком велики, чтобы Он мне их простил. Он меня оставил, и я все равно погибну».
2: «Послушайте, сосед!» Янковский открыл книгу и начал читать. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши как багряное, как снег убелю, если будут красны как пурпур, как волну убелю». Исаия, 1 глава, 18 стих. Это говорит святой Бог, так придите же, наконец, к Нему. Кровью Сына Своего Он хочет омыть вас и ради Него все вам простить. Тем, которых Он омыл, Он обещает: «Не бойся, ибо Я с тобою, не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правдой моей». Вы, дорогой сосед, стараетесь победить мучительный недуг собственными силами. Это дело нелегкое, потому что враг сильнее вас, и вы его сами никогда не преодолеете. Сколько мне еще говорить вам, что Господь этого от вас вовсе не требует? Он только просит: «Отдай мне, сын мой, сердце свое. Приди к нему таким, какой ты есть».
1: «Но ведь у меня сердце такое нечистое».
2: «Верю. Вот ведь и мое не было чистым. Однако здесь не сказано: «Отдай мне очищенное сердце». Не так ли? Как вы его можете очистить? Если вы прекращаете свои зверские выходки, то этим ваше сердце вовсе еще не очищено. Ибо прошлое еще не прощено, оно вас обвиняет».
1: «Да, оно обвиняет меня перед Богом и перед людьми. Благодаря вам соседи ко мне добры, но их взгляды мне постоянно говорят: он долго не выдержит. Никто мне не верит, и поэтому я сам не верю себе».
2: «Это мне понятно. Но, сосед, верите ли вы в Бога? Верите ли вы, что Он действительно существует?»
1: «Да, в это я верю».
2: «Почему же вы тогда не идете к Нему, когда Он говорит: «Придите ко мне»? И почему вы не пытаетесь отдать Ему свое сердце, чтобы Он очистил его от всякой греховной нечистоты? Когда Он меня однажды позвал, и я пришел к Нему, Он меня тоже не оттолкнул, а простил мне все мои грехи и омыл мое греховное сердце. По собственному опыту я вам истину говорю, что Он имеет силу даровать вам новое сердце. Кровь Иисуса Христа способна омыть нас от грехов нашего прошлого. Я познал, что Господь верен Слову Своему. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Зайдите в дом, сосед, я за вас помолюсь, и вы помолитесь, и сделайте решающий шаг». Через полчаса Сенин вышел из дома Янковского в глубоком раздумье. Весь день он никуда не выходил. Лишь вечером он появился на улице, и сельчане удивились какому-то новому, просветленному и даже торжественному выражению его лица, которое, казалось, издали возвещало, что с ним произошло что-то очень значительное. «Я наконец-то поверил и послушался», — сказал он, полный радости. «Бог меня действительно простил. У меня такой мир в сердце, как никогда не бывало.
1: Завтра же пойду к моей жене. Может быть, врачи отпустят ее со мной домой».
0: Он так и сделал. Но ее еще не выписали, а сказали, чтобы он пришел через неделю. На этот раз Егор Сенин поехал в город со своей матерью. Рашев дал ему повозку и коня. Все жители Заровце ждали прибытия бедной женщины, не предсказывая ей ничего доброго, так как никто из них не верил, что Сенин надолго останется таким смиренным и порядочным, как в последние недели. Янковский сидел за своей хозяйственной книгой, когда нежная теплая рука обняла его за шею.
1: «Отец!»
0: «Что, дочка?» Он посмотрел на нее с трогательной нежностью.
1: «Мне хочется тебя о чем-то спросить. Можно?»
2: «Сейчас. Я только закончу считать».
0: Девушка отступила и терпеливо стала ждать, когда он закроет книгу.
2: «Итак, что тебя интересует, дитя мое?»
0: Обратился он к ней, взяв ее теплые нежные руки в свои.
1: «Считаете ли вы, отец, что вещи моей приемной матери, которые у нас на чердаке, действительно принадлежат мне, и что я могу распоряжаться ими, как хочу, но, конечно, с вашего разрешения?»
2: «Тут ты вольна поступать, как хочешь, так как ты единственная наследница тетушки Скали. Все, что принадлежало ей, твое».
1: «Я рада, если это так», вздохнула девушка облегченно. «А вы, батюшка, мне ведь разрешили бы делать то, что написано в Слове Божьем?»
2: «Ты только скажи мне, в чем дело?»
1: «Когда я сегодня подмела у Сениных и заперла дом, то подумала, что скажет хозяйка, когда она вернется. Ее свекровь выбелила весь дом снаружи и внутри и вымыла окна. Ее муж навел порядок во дворе. Но теперь, когда везде так чисто, еще больше стало заметно, что у этих бедняков в доме пусто. Ни в комнате, ни на кухне нет посуды, так как пьяный хозяин всю ее перебил. У нас же на чердаке полный сундук таких вещей, которые лежат без дела и нам не нужны. А теперь ведь все, что ваше и мое, не так ли?»
2: «Конечно, дитя мое. Все в моем доме принадлежит как мне, так и тебе».
1: «Это хорошо, отец. У нас едва хватило бы места разместить все вещи матушки Скали. Наиболее ценные, как и те, которые мне подарили, я отложила в сторону. Можно ли мне остальными украсить пустые стены в доме Сениных, чтобы они не так обличали бедного Егора?»
2: «Этому я даже буду рад», — ответил Матьяс, приглаживая рукой свои волосы на голове, чтобы скрыть волнение.
1: «И у них, батюшка, в доме только одна кровать с постелью. У нас же на чердаке стоит кровать моего приемного отца с мягким матрасом, которая нам не нужна. А ведь в Слове Божьем написано, чтобы тот, у которого две рубашки, отдал одну тому, у которого нет ни одной. Давай, батюшка, отдадим эту кровать, потому что сосед наш не скоро заработает столько, чтобы купить эти вещи. Ты согласен?»
2: «Да, дитя мое. И что еще?» Весело улыбнулся Матьяс.
1: «О, если бы вы мне разрешили поступить, как я хочу! Мой приемный отец ростом был почти такой, как Сенин. Там от него осталась еще верхняя одежда и белье. Можно было бы выбрать что-нибудь для несчастного соседа».
2: «Правильно. Новому человеку не к лицу старые залатанные тряпки. Но если уж помогать, то мы просто отдадим все, что им может пригодиться, и без чего мы можем преспокойно обойтись. Вечером мы все перенесем. Не нужно, чтобы кто-то узнал об этом. Пусть правая рука не знает, что делает левая».
1: «Вы мне поможете, батюшка, принести вещи с чердака?»
2: «Это я сам сделаю. Ты только отбери все, что нужно».
3: Дорогие ребята, Вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Из Иерусалима по направлению к Голгофе движется большая и шумная толпа народа. Впереди, окруженный цепью римских солдат, падая под тяжестью креста, с окровавленным лицом идет Христос. Рыдающая группа женщин старается пробиться ближе к Нему, желая чем-либо облегчить Его мучения. На миг Он останавливается, переводя дыхание. Из запекшихся уст вырываются слова увещания.
1: Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших.

Пройдя немного вперед, обессиленный, он падает под тяжестью креста и, сопровождаемый злобными криками, поднимается вновь. Вот он подошел совсем близко. Колючки тернового венца глубоко впились в святое чело его. Сгустки запекшейся крови слиплись с волосами. Опухшее от побоев лицо было обезображено. Вся эта жаждущая зрелища толпа вскоре рассеется по домам, а он идет.

0: На вершине холма ему приказано лечь на крест. Десятки кровожадных рук сорвали с него одежду. Затем грубые руки воинов растянули его воспаленное, избитое тело на древе креста. Ржавые гвозди пробили его нежные руки. Сначала последовали глухие, а потом громкие удары молотка. Алая кровь брызнула из ран. Душераздирающий крик мучительной боли вырвался из груди Бартимея.
1: «За что? Ведь эти руки открыли мне глаза!»
0: Толпа вздрогнула, задвигалась, заколыхалась. Усилием многих палачей крест был установлен вертикально. Кровь из разорванных ран лилась ручьем. Толпа на мгновение замерла, как бы в оцепенении.

0: стоит толпа бывших прокаженных людей, которые с тоской и болью смотрят на крест.
1: За что?
2: За что?
3: За что?
4: За что?
0: Спрашивают окружающих расслабленные из Ефесты, женщина, исцеленная Иисусом от кровотечения, Лазарь, воскресший из мертвых, и рыдающий Петр. Густая тьма покрыла Голгофу и парализовала всякое движение. Но эта тьма не смогла скрыть образ распятого Христа. В душе своей многие тянулись к распятому, ко кресту, чтобы получить ответ на вопрос: за что? Римский сотник бил себе в грудь в порыве раскаяния. У подножия креста находилась убитая горем женщина по имени Мария, мать Иисуса. Над ней висел ее родной сын, которого она с тревогой уносила от губителя Ирода. И вот он, святой, непорочный и праведный, повешен рядом со злодеями. С ним умирала ее жизнь. Она как бы вместе с ним была пригвождена к кресту. Мать Иисуса крепко обняла дерево креста, а рядом с нею рыдал Иоанн, любимый ученик Христа.

0: друзья, читая о страдании Христа, душой и сердцем мы там, на Голгофе. Мы страдаем вместе с Ним. Нам нужен Спаситель.
1: Нам нужны Его пронзенные ноги, которые принесли и нам жизнь. Где-то рядом падали во тьме капли крови из пронзенных рук и ног, и каждая из них говорила:
2: «За тебя! За тебя! За тебя!»
1: Чем крепче мы обнимали Его ноги, тем больнее врезалось в нас холодное дерево креста, к которому они были прибиты. И тут мы разгадали великую тайну Его страданий. Мы поняли, за что. Мы поняли, что без креста невозможно обнять Христа.

только страдающая церковь. Церковь в терновом венце способна явить миру живого Христа. Только через страдания христиан, сораспятых с Ним, Спаситель становится понятен людям.

0: Программу подготовила Мария Литовкина. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей передачи сегодня — «Напрасные сожаления». Прочитаем текст из Библии. «А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи с 8 по 10.

В тот самый момент, как мы становимся христианами, мы становимся мишенью могущественных и изощренных нападений со стороны того, кто в Библии описывается как «князь, господствующий в воздухе», «дух, действующий ныне в сынах противления», «князь мира сего». Он называется сатаной, дьяволом. Его атаки психологически тонко рассчитаны и наиболее опасны тогда, когда он принимает вид ангела света. В таких случаях он делает своим орудием какого-нибудь якобы друга церкви или человека, заинтересованного в Евангелии. Чтобы успешно отбивать его атаки, необходимо знать его методы. В данном случае применительно к состоянию духовной депрессии. Теперь пришло время поговорить о людях, которых неотступная память о прошлом делает калеками в настоящем. На этот раз речь пойдет не о тех, кого угнетает какой-то конкретный грех. Есть другая категория людей. Они страдают от сознания того, что провели львиную долю своей жизни

Это одна из самых поразительных ее черт. Жизнь христианина как-то сравнили с ходьбой по лезвию ножа, когда в любой момент можно упасть в одну или в другую сторону. И на протяжении всего нашего пути мы должны ясно видеть разграничительную линию. В данном случае необходимо четко осознавать различия между оправданным сожалением и совершенно недопустимым и неоправданным состоянием вечной удрученности и глубокого уныния. Так каким же образом избежать уныния в данной ситуации? Прежде чем мы обратимся к какому-то конкретному отрывку из Священного Писания, давайте рассмотрим проблему в общих чертах. Существуют принципы здравого смысла и житейской мудрости. И если человек пребывает в таком состоянии, то самое время о них вспомнить. Некоторые христиане почему-то считают неправильным руководиться здравым смыслом. Они желают делать все и подходить ко всему исключительно с духовной позиции. Мне кажется, это сильно противоречит Писанию. Христианин ни в коем отношении не ниже неверующего. Он всегда выше. Он отлично руководствуется в жизненных ситуациях здравым смыслом. И это правильно и оправдано. Если вы способны побеждать дьявола на этом уровне, побеждайте на этом. Неважно, на каком уровне. Важно, чтобы вы его побеждали. Иногда люди часами и чуть ли не днями напролет молятся по поводу какой-то проблемы. А между тем, стоило бы им сделать то, что совершенно очевидно с точки зрения здравого смысла. Всякий, кто находится в состоянии духовной депрессии или помогает кому-то в этой беде, должен ясно осознать, быть несчастным в настоящем из-за прошлых ошибок и неудач означает попросту растрачивать время и силы. Это очевидно. Прошлого все равно не вернешь и не изменишь. Можно сколько угодно сидеть все глубже и глубже, погружаясь в уныние. Можно истратить всю оставшуюся жизнь на бессмысленные сожаления. Но этим вы не измените абсолютно ничего в том, что уже сделали. Так говорит здравый смысл. И чтобы понять это, не требуется никаких особых христианских откровений. Весь мир это знает. Почему же христианину надо быть глупее остальных? Почему бы нам не подходить к любой ситуации с позиции здравого смысла и житейской мудрости? Давайте четко сформулируем этот принцип. Мы никогда не должны беспокоиться о том, на что уже не можем повлиять или чего не в состоянии изменить. Иначе мы будем пускать энергию на ветер. Если вы никоим образом не можете изменить ситуацию, прекратите думать о ней, выбросьте ее из головы. Не сделав этого, вы позволите дьяволу вить из вас веревки. Расплывчатые, бесполезные сожаления должны быть отброшены, как неразумные. Не станем предаваться им. Но давайте пойдем дальше и осознаем, что внутреннее увязание в прошлом способствует неудачам в настоящем. Пока вы сидите, оплакивая прошлое, сожалея о несделанном, вы мешаете себе действовать в настоящем. Разве это христианство? Разумеется, нет. Христианство несравненно глубже здравого смысла и гораздо больше, но оно включает в себя и здравый смысл. Ах, скажете вы, это я могу услышать и в миру. Чудесно! Если можете, услышьте и действуйте соответственно. Даже наш Господь сказал, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Он похвалил неверного управителя. И я делаю то же самое. Мир, смотрящий на эту проблему со своей колокольни житейской мудрости, в данном случае абсолютно прав. И мой третий довод в пользу прекращения этого бессмысленного занятия. Если вы сожалеете, что истратили понапрасну так много времени в прошлом, то почему бы вам не попытаться скомпенсировать эту потерю сегодня? Может быть, и удастся что-то наверстать? Это здравый смысл? Совершенно верно. Именно так поступил Павел. Он говорит: «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Первое послание к Коринфянам 15:8. По сути, он говорит: «Я потратил зря массу времени, другие обогнали меня». Но он находит в себе силы.

силы догнать других и идти дальше. Он добавляет: «Я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Как Павел характеризирует свое положение? С самого начала и до конца с Господом были остальные апостолы. Павел — нет. В буквальном смысле видел он лишь славу Господню на своем пути в Дамаск, о чем пишет: «А после всех явился и мне». Именно то, что он стал свидетелем явления воскресшего Христа, сделало его апостолом. Но духовное рождение носило какой-то не вполне естественный и запоздалый характер. Все это произошло как-то странно, да к тому же и после всех, и об этом оставалось лишь сожалеть. Ему следовало бы пережить это гораздо раньше, все возможности у него имелись. Но он ненавидел благую весть. Он искренне думал, что ему должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Он считал Иисуса богохульником и прилагал все усилия, чтобы истребить последователей церкви. Поэтому он был вне ее, в то время как остальные уже находились внутри. Но хоть и после всех, хоть и необычным путем, но он таки вошел в нее. И как легко ему было провести остаток жизни в напрасных сожалениях. Павел говорит об этом: «А после всех явился и мне, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Все это было чистой правдой, о которой он горько сожалел. Но он не позволил сожалениям парализовать себя. Напротив, он радовался, что дивная благодать посетила его и, несмотря ни на что, привела его в лоно церкви. Итак, с потрясающим рвением он вступает в новую жизнь. И хоть был он последним из всех, однако в каком-то смысле стал первым. Если вы христианин, то важно уже не то, кем вы были, а то, что вы представляете собой сейчас. Как трудно помнить об этом, когда дьявол нападает на нас. В такой ситуации мы должны говорить себе: имеет значение только то, что я представляю собой на данный момент. Каков я сейчас? Я прощен, примирен с Богом кровью Его Сына, умершего на кресте. Я — дитя Божье, усыновлен им и принят в Его семью. Я — сонаследник Христу и иду к славе. Вот что я есть сейчас. Если враг нападает на вас, заставляет без конца думать о прошлом, скажите ему: то, что ты нашептываешь, чистая правда. Все это было. Но важно не то, каким я был, а то, каков я сейчас. И я, благодатью Божию, есть то, что есть. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Второй вывод звучит так. Важно не то, когда вы вошли в Царство, рано или поздно. Важно, что вы вошли в Него. Прочтите главу 20 Евангелия от Матфея, где Иисус рассказывает притчу о работниках в винограднике. Некоторые из работников были наняты в последнюю очередь. Только в 11 часу они вошли в виноградник. Но так или иначе они в него вошли. И всех взяли, приняли на работу и ввели внутрь. Обстоятельства обращения также не играют роли. Важно то, что вы спасены. Если вы внутри Царства Божьего, радуйтесь этому и забудьте, что когда-то были снаружи. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Напрасные сожаления» по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». Мы говорим о том, что не стоит христианам погружаться в депрессию, потому что провели львиную долю своей жизни вне Царства Божьего, что растратили понапрасну так много времени. Вы можете истратить всю оставшуюся жизнь на бессмысленные сожаления, но этим вы не измените абсолютно ничего в том, что сделали. Вы спасены.
Если вы внутри Царства Божьего, радуйтесь этому и забудьте, что когда-то были снаружи. Но нам не следует останавливаться на этом. Будем размышлять дальше. Данный конкретный вид духовной депрессии объясняется нездоровой и греховной озабоченностью человека своей драгоценной персоной. Надо быть суровыми с самим собой. Проблема, как и прежде, уходит своими корнями в «я». Люди все продолжают судить самих себя, а суд надо предоставить Богу. Они выглядят как будто смиренными и сокрушенными, но скромность эта ложная. На самом деле это не что иное, как эгоистическая озабоченность собой, зацикленность на себе. Прислушайтесь к словам Павла. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо, хотя я ничего не знаю за собой, то тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Первое послание к Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4. И мы, как христиане, должны предоставить суд о нас Богу. Он судья, и вы не имеете права понапрасну тратить ни его, ни свое время на самоосуждение. Забудьте о себе, предоставьте суд ему, лучше займитесь делом. Кроме всего прочего, такое состояние – верный симптом все еще неизжитой склонности думать о том, что и сколько мы можем совершить. Вот человек такого типа приходит к нам. На вид – сама скромность. И он говорит: «Если бы только я пришел раньше, как много работы я успел бы сделать?» В каком-то смысле это верно, но по сути совершенно неверно и в высшей степени фальшиво. Притча нашего Господа о работниках виноградники предназначена именно для того, чтобы опровергнуть этот довод. Отчасти проблема этих людей объясняется еще тем, что они не усвоили одного из основополагающих принципов. Они не поняли, что надо отречься от себя, взять свой крест и следовать за ним. Забыть о себе, отдать себя, свое прошлое, настоящее и будущее в его руки. Но от чего у них берется эта болезненная озабоченность собой? От того, что они мало озабочены Господом. Истинные причины кроются в недостатке желания познать Его и Его пути так, как следовало бы. Если бы мы больше думали о Нем, то вскоре забыли бы о себе. Вы вступили в сферу духовной жизни. Так оторвите же, наконец, взор от себя и начните радоваться Ему. В чем разница между христианином и нехристианином? Когда на Христа, на Бога смотрит нехристианин, то на его глаза словно наброшена вуаль, которая мешает ему видеть. А как обстоят дела с христианином? Об этом мы читаем у Павла. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Христианин настолько захвачен образом Христа, что забывает о себе. Таким образом, необходимо усвоить, что в его царстве важно не время служения, а наше отношение к Богу и наше желание угодить Ему. Бог не засчитывает длительность служения, как это делают люди. Его волнует, что происходит в сердце человека. Нас интересует продолжительность работы. Мы подсчитываем, сколько мы успели за это время сделать. Подобно первым работникам в притче, мы заявляем, что сделали много, и хвалимся этим. А если мы принадлежим к числу тех, кто пришел позже, то тревожимся. Но Бог смотрит на работу иначе. Его интересует лепта вдовы, не количество денег, а сердце женщины. Для него важно не время, а отношение. В Царстве Божьем вообще ничего не важно, кроме благодати Божьей. Его основание — это благодать. Да и все одно — благодать. В притче работники, пришедшие в конце дня, получают точно такую же оплату, что и пришедшие в начале. Господь словно старается внедрить в наше сознание сокровенную истину Царства, когда подчеркивает: «Так будут последние первыми и первые последними». Евангелие от Матфея 20:16.
Там надо оставить земной плотской образ мыслей. Благодать стирает все человеческие различия. Поймите это и перестаньте смотреть на то, что вы сделали или не сделали. Хватит плакать над упущенными годами. Осознайте, что Его благодати достаточно, чтобы покрыть все это. Может быть, я обращаюсь сейчас к кому-нибудь, кто провел целую жизнь вне Христа, в грехе и в миру. К человеку, который вступил в царство в преклонном возрасте. Быть может, и он подвергается искушению, о котором мы здесь говорим. Если это так, то вот что я скажу вам. Когда настал вечер жизни, не давайте отдыха руке вашей в этом дивном царстве благодати. Оно сверхъестественно. Оно выше всего земного. Может статься, что в день Божьего суда награда ваша будет гораздо больше, чем награда тех, кто спасся в юности. Какая дивная весть! Слово «молодость» стало в наши дни чуть ли не словом номер один. Но в Царстве Божьем вопрос о возрасте неуместен. И если кто-то на нем делает акцент, то тем самым идет против Писания. «Утром сей семя твое». Да, но с равной силой я скажу, и вечером не давай отдыха руке твоей. Книга Екклесиаст, 11 глава, 6 стих. Вспомните также слова пророка Иоиля. Ему было послано великое видение, и дарована способность понимания и толкования этого видения. Оно было о грядущем явлении Христа. Бог сказал устами пророка: «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница». Он обещал, и он может сделать это. Он говорит о растраченных впустую бесплодных годах, годах, пожранных саранчой, червями и всеми вообразимыми и невообразимыми вредителями. И он обещает: «Я воздам вам за те годы, которые они пожирали». Если вы рассчитываете сами, своими руками и своими силами что-то возместить и исправить в своей жизни, то время действительно существенный, если не решающий фактор. Но мы находимся в сфере невременной. В один прекрасный год он приходит и дает урожай, который в 10 раз перекрывает все недороды прошлых лет. Таков характер нашего Господина. Таков наш Спаситель, таков наш Господь. И поэтому я призываю вас: забудьте прошлое. Радуйтесь, что по благодати Божией стали тем, чем стали. Быть может, вам еще предстоит испытать величайшее в своей жизни удивление. Вы тогда обнаружите, что даже в вашем случае сбывается пророчество о последних, которые становятся первыми, и прославите Бога за то, что находитесь в Его Царстве.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Напрасные сожаления» по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире. Thank you.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Мир вам, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе вы услышите продолжение рассматривания Слова Божия, конкретно Откровения Иисуса Христа Иоанну. Мы продолжаем цикл рассматривания Откровения Иоанна. Сегодня буду читать из 2 и 3 главы, касающиеся обращения Господа к Ефесской и Лаодикийской церквам. Итак, приглашайте своих друзей, близких, приемников и слушайте нашу передачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Я буду сегодня читать из 2 главы и 3 главы Откровения Иоанна, и это будет касаться 1 Ефесской церкви и 7 Лаодикийской церкви. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем рассматривать обращение Господа к Пергамской, Фиатирской и Сардисской церкви. А уже на следующий раз, то есть в третий раз, мы будем касаться слова, которое было обращено к Смирнской церкви и Филадельфийской церкви. Итак, за три раза я намерен пройти эти две главы, то есть вторую главу и третью главу книги Откровения Иоанна Богослова. Можно спросить, конечно, почему не по порядку мы рассматриваем все церкви? Сначала можно было бы читать о Ефесской церкви, потом о Смирнской, потом Пергамской и так до Лаодикийской до конца. Это объясняется тем, что между двумя какими-то церквами есть определенная связь. Читающий Слово Божие заметит, что обращение Господа к Пергамской, Фиатирской и Сардисской церкви имеет одну базу, одну основу и, можно сказать, одни претензии. Почему я объединил в одну нашу общую беседу о Смирне и Филадельфии, объясняется тем, что ни Смирнской, ни Филадельфийской церкви Господь не дает никакого упрека, и это, пожалуй, главное. Итак, сегодня мы будем рассматривать только Ефесскую и Лаодикийскую церковь. Читаю со второй главы с начала Откровения Иоанна. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд десницы своей, ходящий среди 7 золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божие». 7 стихом заканчивается обращение Господа к Ефесской церкви. Читаю из 3 главы Откровения Иоанна обращение к Лаодикийской церкви. Начинаю читать с 14 стиха и до конца главы. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
Итак, друзья мои, мы прочли обращение Господа к Ефесской и Лаодикийской церквам. Надо сказать, что Господь не оставил без обетований и ту, и другую церковь, хотя каждая церковь не была столь угодна в очах Господа своим хождением перед Ним. В обетовании Ефесу сказано: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни». Обетованием Лаодикии служит Слово Божие: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем». Итак, побеждающий ефесянин получит то, от чего был удален Адам, первый человек. И вы знаете, когда это случилось и как это случилось. Господь удалил Адама и Еву из Едемского рая для того, чтобы он, то есть Адам, не вкусил от древа жизни и не стал бы жить вечно. Побеждающий лаодикиец получит тот, от чего был удален Херувим осеняющий. Вы помните, о чем написано в 14 главе книги Исаия и в 28 главе книги Иезекииля? Там написано о ангеле, о том прекрасном Херувиме, который должен быть осеняющим, который имел необыкновенно высокое служение, который был лучше других ангелов. И потому что нашелся в нем грех, Господь удалил его от своего престола. Он был изгнан и поселен в преисподней, как в свое время был изгнан из рая Едемского Адам. Он вынужден был поселиться на земле и зарабатывать свой кусок хлеба в поте лица своего. Давайте мы, братья и сестры, посмотрим прежде всего на Ефес как на город, и на церковь Ефеса, что она из себя представляла в то далекое время, когда Господь давал свое увещание ангелу Ефесской церкви через Иоанна. Надо сказать, что это было уже в 90-х годах, уже перед самой смертью великого апостола Иоанна, в то время, когда он находился в ссылке на острове Патмос. Итак, Ефес. Ефес был большим портом в Эгейском море. Церковь Ефеса была основана апостолом Павлом. И в этом прекрасном большом городе стоял огромный храм Артемиды, или, как его еще называли, храм Дианы. Он не сохранился до наших дней, но сохранились остатки храма Парфенона в городе Афинах. Так исследователи говорят, что храм Артемиды Ефесской был в 4 раза больше храма Парфенона в Афинах. Жители Ефеса торжествовали и ликовали, когда они восхваляли Артемиду Ефесскую и кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Храм Артемиды или Дианы в Эфесе был одним из величайших чудес света в то время. Библейские исследователи рассматривают город Ефес или церковь города Ефес как центр христианства в Малой Азии, в то время называвшейся просто Асией. Ефес был местом смерти и погребения великого апостола Иоанна. В 19 главе Деяний святых апостолов мы читаем об угрозе смерти апостолу Павлу. Помните, какие испытания и переживания он пережил там. Уходя из Ефеса, апостол Павел говорил, что по его отшествии сюда, в этот Ефес, войдут лютые волки, не щадящие стада. Читайте об этом в 20 главе книги Деяний апостолов. Второй стих 2 главы говорит: «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Смотрите, какая хорошая характеристика дана этой Ефесской церкви в начале вот этого повествования. Мы говорим о труде Ефеса. Кто начинал этот труд? Конечно же, апостол Павел. Великий апостол язычников пришел в Ефес в 54 году,
и 2 года он трудился там среди тех, кто не знали об имени Иисуса Христа ничего. Он трудился на святых полях благовестия среди идолопоклонников, среди развратных и духовно-физически мертвых ефесян. Храм Дианы, или, как им называли, храм богини охоты, луны и плодородия, был полон всякой мерзости и нечистоты. И вот там, в этом страшном месте, Господь образовал через своего служителя церковь. Какая она была? О, это была прекрасная церковь первохристианства. Она имела самое главное, она имела первую любовь. Прошло 40 лет. Апостола Павла уже не было в живых. Уже все апостолы были практически умершлены в разных концах земли. И остался живой только один Иоанн. И тот был сослан на остров Патмос, и там он получил откровение от своего учителя. 40 лет назад благословенная церковь, прекрасная церковь, где трудился великий апостол, 40 лет прошли, и что же осталось там? Господь говорит, что начало в этой церкви было хорошим, похвальным. Господь знает дела церкви, Господь знает труд церкви, терпение, испытания развратных, отвержение лжеапостолов, борьба до изнеможения, все это было в этой церкви. Прекрасно. Но что же говорит нам 4 стих? Господь говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Обращение к церкви Ефеса также касается и нас, каждого в отдельности. Мы можем хвалиться своими прежними заслугами, прежними делами, но все они могут быть перечеркнуты нашим оставлением, оставлением первой любви ко Христу. Когда-то Господь спросил своего ученика Петра: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они?» «Да, Господи, ты же знаешь, что я люблю тебя». «Хорошо, паси овец моих». Второй раз спрашивает Господь: «Петр, любишь ли ты меня?» И 3-й раз спрашивает Господь. Смущенный апостол Петр говорит: «Да, Господи, ты знаешь, ты все знаешь, ты лучше меня знаешь, меня самого. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси, паси агнцев, паси овец моих». Значит, чтобы пасти овец или агнцев, необходимо любить Господа всем сердцем своим. Ангел или пресвитер или пастор Ефесской церкви не имел этой первой любви. Он ее уже давно потерял. Потому Господь говорит: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Покайся и твори прежние дела, которые ты творил. Павел апостол говорит в 13 главе 1 послания Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Хочется верить, что ангел Ефесской церкви, конечно же, пришел к покаянию. Конечно же, он сделался тем, каким был и в начале. Стал тружеником с глубокой любовью к Иисусу Христу. И потому Господь говорит: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». Учение николаитов возникло от Николая Антиохийца, диакона Иерусалимской церкви, который после себя оставил пагубное наследство. Ириней, один из отцов церкви и ученик Поликарпа Смирнского, написал в своем трактате против ереси следующее: «Николаиты жили, потакая необузданным похотям». Ученый Ипполит говорит:
у Николая, антиохийца, были привиты привычки безразличия к пище и в жизни. В апостольском уставе написано: «Николаиты жили бесстыдным образом жизнью. Бесстыдные в нечистоте предавались наслаждениям, подобно козлам. Николаиты проповедовали безнравственность». Кто-то может сказать: «Но это было очень давно, сейчас нас это не касается». Но отнюдь нет, дорогие друзья. Учение Николая Антиохийца еще продолжает развиваться и в наше время. Еще в некоторых церквах царит эта же самая безнравственность, когда молодые люди, когда молодые девицы забывают о чистоте своего служения перед Богом и делают то, что делали их далекие безнравственные отцы. Господь говорит: «Ты ненавидишь учение николаитов, и я ненавижу. Но ты все-таки покайся и твори прежние дела. Вот что тебе я даю в обещание. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. То, от чего был удален Адам, я тебе дам, потому что ты можешь побеждать». Итак, друзья мои, обратимся к следующему месту Священного Писания, к Лаодикийской церкви. Лаодикийская церковь получила самую худшую характеристику от самого Господа. Господь говорит: «Знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. Ты только называешь себя христианином, но на самом деле ты уже давно не таков. Ты на собрание ходишь с Библией, ты поешь гимны, но духовной жизни в тебе уже давно нет. И потому ты тепл. Ты не совсем холодный, но ты уже давно и не горячий. Твое христианство просто номинальное по названию. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих». Давайте обратимся к самому городу Лаодикию и посмотрим, что из себя он представлял в то далекое время. История говорит нам, что Лаодикия был городом банков и обмена. В этом городе был большой медицинский центр. Там работали большие специалисты. Они делали удивительно целебную глазную мазь. Кроме того, там были большие фабрики, и на этих фабриках обрабатывалась шерсть чернорунных овец. Там делались дорогие одежды. И ангел Лаодикийской церкви говорит, что он богат и ни в чем не имеет нужды. А Господь ему в ответ говорит, что он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. И Господь ему также дает совет: «Ты говоришь, что ты богат, но нет, купи у меня золото, огнем очищенное. Господь Отец Небесный может дать тебе это золото, веру, надежду, любовь, очищение огнем испытаний. Вот что дает Господь, золото. Золото – самое драгоценное, самой лучшей пробы. И белую одежду также предлагает тебе Господь. В лице Иисуса Христа страдальца ты можешь получить оправдание, чистую и непорочную жизнь, прощение грехов через твое покаяние, и ты получишь эту белую одежду праведности. И от Духа Святого тоже тебе есть подарок – глазную мазь. Возьми и помажь этой мазью, которую даю тебе я, свои глаза, чтобы тебе видеть, чтобы ты видел свет, чтобы ты руководился Духом Святым, чтобы его водительство было постоянным в жизни твоей, чтобы ты разумел, что есть истина, а что есть ложь, чтобы ты понимал через откровение Духа Святого истинное положение вещей. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Господь не отвергает до конца эту церковь. Он ждет, пока эта церковь, начиная с самого первого человека, с ангела церкви, с пастора, придут к нему с покаянием. Друзья мои, похожи ли мы сегодня на того представителя Лаодикийской церкви, к которому обращено это слово? Может быть, мы тоже уже давно думаем о себе, что мы богаты,
разбогатели, ни в чем не имеем нужды. Но вот Господь говорит, ты не знаешь себя. Ты потерял первую любовь, и моя претензия к тебе потому такова. Давайте, друзья мои, вспомним свое первое покаяние, когда мы обратились к Богу. Какая радость! Какое чувство наполняло нас! Как мы трудились! Как мы ревностно служили Господу! Как мы исследовали Писание! Как жертвенно отдавали все свое время для блага Богу! Это было! Да, это было! Но сейчас, есть ли это или нет? Если ты уже давно не таков, как был раньше, то тебе следует покаяться. Еще обращение мое к человеку, который думает, что он христианин. Вспомни первые дни своего хождения перед Богом. Если у тебя не было такого переживания, что ты имел великую радость, что ты трудился до изнеможения, что ты любил Господа всем сердцем, тогда можно сомневаться, что у тебя было настоящее покаяние. Обратись к Богу и молись Ему, потому что в номинальном христианстве ты обязательно погибнешь, как погибнет тот, который не холоден и не горяч. Невеста знает, как любит ее жених. Если вы не знаете Христовой любви, значит, вам только кажется, что вы христианин. Значит, Он, Господь, не признает вас за свое дитя в день Его пришествия за церковью. Есть над чем подумать, есть о чем молиться. Итак, Господь говорит, покайся, сей стою у двери и стучу. Он сегодня стучит в эту дверь. Он не вламывается сам в эту дверь. И ручка не с его стороны, а ручка от двери с твоей стороны. Ты должен открыть эту дверь. И этим ты сделаешь великую победу для себя. Побеждающий сядет на престоле Христовом в рядах церкви. Христос даст тебе то, чего не мог захватить Люцифер, дьявол или сатана. Там еще до битвы на небе. Дорогой друг, сегодня Христос распятый ждет, когда ты откроешь свою дверь, чтобы Он вошел к тебе. Пусть Господь благословит тебя сделать это решение сегодня. Господу нашему, возлюбившему нас и отдавшему жизнь свою для спасения нашего, мы принесем сердечную славу и благодарность. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вот и еще один школьный день прошел. Но, кажется, Сережа Каратаев не очень-то доволен этим прошедшим днем.
1: Ты чего, Сережа, такой сердитый сегодня пришел?
2: Да, прямо как туча грозовая.
3: Чего-чего? Все из-за школы. Конечно.
2: Опять.
1: Ну, что такое случилось опять в школе?
3: Ничего. Ну, могу обрадовать. Тебя и папу в школу вызывают.
2: Обрадовать.
1: Ой, ничего не случилось, говоришь, а в школу все-таки вызывают. Просто так ведь не вызовут, ты же знаешь. Что случилось, Сережа?
3: Да, из-за моего сочинения.
2: Чего, двойку получил, что ли?
3: Да нет.
2: Ну тогда что, слишком хорошо написал, да?
3: Да нет.
1: Ну что же тогда еще может быть? На какую хоть тему было ваше сочинение?
3: На тему, как я представляю себе будущее нашей планеты.
2: Интересно.
1: Да, хорошая тема.
3: Конечно, хорошая. Учительница сказала, что можно употребить всю свою фантазию.
1: Ты, наверное, там слишком много нафантазировал, Сережа.
3: А я совсем и не фантазировал.
1: Не фантазировал? О чем же ты тогда написал?
2: Ты уж прямо заинтриговал меня.
3: Я написал все так, как и есть на самом деле.
1: Ну, а что это значит, как есть на самом деле?
2: Все ясно. Ты написал о будущем с точки зрения верующего. Правильно я угадал?
3: Да. Что у человека два будущих.
1: Ах, вот оно что.
3: Благое и хорошее. Что если люди не покаются, то их ждет страшное будущее с сатаной.
2: Да. А если покаются и примут Спасителя в сердце, то их ожидает счастливая жизнь с Богом.
3: Да.
2: Что ж, хорошее сочинение. На такое только ты у нас способен. Молодец, Серега.
1: Сереж, у тебя, наверное, получилась настоящая проповедь. Ну, а учительница что?
2: Ну, конечно, ей это не понравилось.
3: Нет, наоборот. Она сказала, что я очень красиво написал. Особенно про жизнь на небе.
2: Смотри-ка ты.
1: Ну, значит, и на самом деле у тебя красиво, наверное, получилось, раз учительнице понравилось.
3: Ну, она сказала, чтобы я больше на такие библейские темы не писал. И что-то будет лучше для меня.
1: Лучше для тебя? Как это?
3: Да, так сказала.
1: Что же она имела в виду?
3: Не знаю. И еще она сказала, что теперь за меня возьмется.
1: Ну, значит, ей все-таки не совсем понравилось такое сочинение, раз она так решительно настроилась.
3: Мне понравилось, что я правду написал. Правда всегда глаза колят.
2: Да. Ну, а ребята в классе как отнеслись к твоему сочинению?
1: Да, что ребята-то сказали?
3: Ничего не говорили. Учительница в классе ничего не сказала про мое сочинение. Только отметку сказала.
2: Ну, это же хорошо, что без смешков обошлось. И без всяких комментариев.
1: Так что, она после урока с тобой отдельно разговаривала, да?
3: Да. И мне этого надоело.
2: Конечно, приятного-то мало. Когда тебе все время говорят, что, мол, вырастешь, детка, сам поймешь, что религия – философия слабых и отсталых.
1: Да.
2: Что конечно. На жизнь надо смотреть реально, и что, мол, тебе забили голову сказками, и так далее, и так далее.
3: Меня злит, кто меня считает каким-то глупым, кто совсем ничего не соображает.
1: Ой, Сереженька.
3: И никто мне голову не забивал.
1: Сереженька, миленький, я очень хорошо тебя понимаю. Я знаю, что тебе бывает очень даже нелегко в школе, тем более с твоим характером. Но что поделаешь? Ничего.

0: Боже, тебя злит. В раздражении
1: Да.
0: человек может наговорить и наделать всяких глупостей.
1: Конечно. Да и Библии разве ты таким поведением поможешь? Скорее наоборот. В притчах знаешь, как сказано? У терпеливого человека, Сереженька, много разума. А раздражительный выказывает что? Помнишь, Вадим?
0: Глупость.
1: Глупость.
0: Мне тоже всегда было очень неприятно и досадно, когда смеялись над Библией. Но потом я подумал, что ведь они ее не читали, значит, и не знают совсем ее.
1: Да.
0: Она для них просто-напросто не авторитет.
2: А для меня авторитет.
0: Ну вот.
1: Ну, Сережа, раз она для тебя авторитет, то ты, дорогой мой, должен стараться и поступать так, как она учит. Не вспыхивать, не раздражаться. Не терять душевного равновесия.
0: Да, ведь Библия же сама способна за себя ответить.
1: Да.
0: Она ведь наше оружие.
2: Да, ну знаешь, мама?
1: Ну?
2: Если они Библию считают сказкой, то хотя бы верили тем, кто на себе испытал, что Бог есть. Верующих ведь тоже много. Они что, все безумцы?
0: Не слишком ли много безумцев?
1: Нет, Сережа, конечно, нет. Просто для неверующего, для невозрожденного человека духовный опыт христианина ничего не значит, потому что он сам ничего не испытал. И он не принимает во внимание того, что верующий человек испытал. Для него все это кажется безумием, потому что сам он этого не испытал, понимаешь? Ему трудно поверить нашим словам.
0: Для них это и родство есть.
1: Да.
0: И наоборот, Библия говорит, мудрость мира сего есть безумие пред Богом. И еще потому, наверное, учительнице не понравилось твое сочинение, что ты писал не только о небе, но и об аде. А это всегда не нравится неверующим.
1: Да, это так. Библию потому и не хотят принимать, что она ставит человека лицом к лицу с его недостатками. Библия указывает на природную испорченность человека, на его греховность. А человек, наоборот, считает себя хорошим, добрым. И то, что так много зла совершается на земле, он считает, что это не его вина совсем. Это все из-за социальных условий, тяжелых обстоятельств или недостатка образования. Так он считает.
0: Да, человек никак не хочет согласиться, что он негодный грешник.
1: Да.
0: И что он нуждается в прощении. В каждом из нас сидит фарисей, который нахваливает себя и тыкает пальцем на всех других, приговаривая: «Я не таков».
1: Да-да, это так. Пока, конечно, Дух Божий не коснется человека и не покажет, какой он на самом деле.
2: Я не понимаю, зачем меня нужно перевоспитывать? Ведь учительница сама сказала, что когда я вырасту, тогда я все пойму.
0: Вот именно. Зачем, кажется, тратить столько времени и нервов?
1: Ой, в том-то и дело, Сережа, что если бы это было так на самом деле, что ты взрослым все поймешь, то тебя никто и не беспокоил бы. Но все как раз, видишь, обстоит наоборот. Враг душ человеческих прекрасно знает, что это не так. Поэтому он старается приложить все свои силы, чтобы сбить человека уже в юности с правильного пути.
0: Поэтому, дружок, теперь жди лекций, диспутов, бесед.
2: Ну нет, со мной у них ничего не получится.
0: Верю.
2: Я никогда не стану безбожником.
0: Ну, хорошо.
1: Ну, это хорошо, что ты хочешь стоять твердо. И я верю, Сереженька, что Господь сохранит тебя и поможет тебе. И мы будем молиться за тебя.
0: Да, особенно о том, чтобы ты не раздражался.
1: Да.
0: Но был всегда спокойным. Мне это уже все знакомо, что ты сейчас испытываешь.
1: Да, да, Вадим, для тебя это уже пройденный этап. А помнишь тоже, сколько всякого разного было, сколько трудностей?
0: Да, всякие лекции, дискуссии.
1: Да.
0: Но как увидели, что все бесполезно, так и прекратили.
1: Mm-hmm.
0: А то, что ты нервничаешь, уже говорит о том, что на тебя все это действует. Вот они и думают, значит, еще надо поднажать.
2: Тебе хорошо говорить. Тебя, окон, окон.

0: Характер попался. Не то-то мне.
1: Не попался.
2: Ну, Сереженька, ты не огорчайся и не унывай. Мы будем молиться, чтобы Господь помог тебе всегда поступать разумно. И еще не забывай пользоваться мечом.
0: Мечом?
2: Ну да, мечом Слово Божье.
0: Ах, да.
2: Когда отвечаешь словами из Библии и Слова Божия, тогда обычно бывает и возразить-то нечем. Помнишь, сам Иисус тоже на все нападки сатаны отвечал? Написано. Помнишь?
1: Сережка, а сочинение-то свое дай почитать.
2: Да. Покажи нам, что ты там насочинял.
0: О, у меня его нет. Учительница сказала, что пока устранит его у себя и отдаст родителям.
2: Вот как.
1: Жалко. Но ничего, мама принесет, тогда и почитаем.
2: Да, Сереж, а во сколько мне в школу-то надо пойти?
0: Ой, чуть не забыл. Она ведь записку дала. Сейчас я дам. Вот.
2: Ну-ка, давай посмотрим, что она тут написала. Уважаемая Ирина Сергеевна и Павел Михайлович, прошу вас зайти в школу. Так надо уже скоро пойти. Ой, жалко, что папы нет дома. Было бы хорошо с ним вместе сходить. Ну ладно. Ничего, Сережа. Я думаю, что все будет хорошо.
1: Конечно, Сережка. Не унывай.

Вот так с Сережей опять случились неприятности. Его сочинение о будущем человека породило проблемы. Настороженность учительницы, возможно, отчасти была порождена ее страхом перед высшим начальством, которое наверняка не одобрило бы такого открытого пропагандирования библейского учения со стороны ученика. Если не остановить высказывание Сережи вовремя, дело может усложниться. Но какими бы ни были предположения и опасения учительницы, Сережа был прав в том, что Библия – наивысший авторитет в вопросах будущего человека. Она говорит, что участь каждого человека или вечная погибель и страдание, или вечная радость в общении с Богом. Через свое сочинение Сережа открыто засвидетельствовал о своей вере, но последствия свидетельства привели его в уныние. И в этом своем унынии и разочаровании Сережа не одинок. Еще библейский пророк Иеремия в минуты полного отчаяния сказал: «Не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Он излил горечь своего сердца Богу, говоря: «Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». Но послушайте, что дальше произошло с Иеремией. «Слово Божье жгло его, как горящий огонь». И он говорит: «И я истомился, удерживая его, и не мог». Испытав полноту животворящей силой Слова Божия, Иеремия под конец мог только повторить за Господом: «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» По всей вероятности, Сережа испытал, хоть и в малой степени, но что-то подобное опыту пророка Иеремии. И он не мог скрыть того света, который имел в своей душе. Слово Божие как огонь. Этот огонь жжет, обличая во грехе и уничтожая зло. Но огонь также излучает тепло. Абсолютная истина, Слово Божие, согревает сердце человека. Слово Божие подобно также молоту. Молот разбивает. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть, как рабочие, нанося своими кувалдами сокрушительные удары, разбивают камни? Слово Божие, как молот, в нем заключена сила, способная сокрушать ожесточенные грехом сердца. Но нам нужно только помнить, что этот молот не мы, а Слово Божие. Для христианина Библия – высший авторитет. Почему? Потому что, как пишет апостол Петр, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И так как в Библии сказано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», то Сережа уже с детства решил выполнять свою часть последователя Христа в своем окружении. Все священные писания богодухновенны, поэтому их авторитет для нас, как я уже сказал, наивысший. Более высокого авторитета не существует. Псалмопевец Давид восклицает о Господе: «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Некоторые люди спрашивают: какое право имеет кто-то навязывать другим свою веру, обращать других в свою веру? И вообще, на каком основании вы проповедуете Евангелие? Правители многих стран противятся Евангелию. Что на это можно сказать? Для пояснения я приведу такой пример. Предположим, что вы едете на машине и подъезжаете к светофору именно в тот момент, когда горит красный свет. Вам известно, что по правилам вы должны остановиться. Однако на перекрестке стоит регулировщик, который показывает вам, что нужно ехать, несмотря на красный свет. Естественно, что в данной ситуации вы бы послушались указаний регулировщика, а не светофора. Вы бы подчинились его авторитету, авторитету создавшего светофор. Право призывать людей обратиться ко Христу в покаянии дано в Слове Божьем. Библия – неоспоримый авторитет для каждого свидетеля Христа.
Апостол Павел повелел своему сотруднику, юному Тимофею, распространять благую весть. Итак, заклинаю тебя пред Богом, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Провозглашая благую весть, мы ставим человека перед двумя противоположными по содержанию фактами. Перед печальным фактом, который касается закона, а именно, что каждый человек виновен, то есть он нарушил закон Божий и лишен славы Божьей. И, следовательно, его ждет наказание. Радостной же вестью является то, что во Христе мы имеем спасение от наказания, так как Христос Сам понес наши наказания на кресте. Его распяли вместо нас. Провозглашение благой вести помогает людям познать истину, а истина сделает их свободными. Слово Божие обладает великой силой. Много лет назад в Китае один человек читал вслух Библию небольшой группе людей. Сидя в кругу, они внимательно слушали его и кивали головами в знак согласия. Но потом их головы виновато опустились, когда читающий дошел до слов. Они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполненной зависти, изобретательной на зло. Очевидно, Слово Божье обличило этих мужчин. Но если бы они продолжили чтение, то дошли бы до слов, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Этот случай ясно показывает, почему дьявол не хочет, чтобы люди услышали Слово Божие. Потому что в Слове Божьем есть сила. Когда человек обличается в своем грехе, он стремится найти выход, а выход находится только в Слове Божьем. Эта истина объясняет нам, почему у Сережиной учительницы появилась мысль заставить Сережу замолчать, то есть перевоспитать его. Такую мысль заронил в сердце учительницы враг душ человеческих. Он не желает выпустить из-под своей власти принадлежащие ему души. Вот почему тебе, дорогой слушатель, так трудно найти Библию. Ни в одном книжном магазине ты в продаже не найдешь Библии. Вот почему она печатается в таких ничтожно малых количествах. И даже это малое количество распространяется только в христианских церквах. Вот почему Библия считается на границах многих государств контрабандой. Вы думаете, причина в людях, наделенных властью? Нет. На фоне всего враг душ человеческих. Он не желает, чтобы человек услышал спасительную весть, Слово Божие. Поэтому повсюду в мире он ставит препятствия, используя свои многочисленные методы. Библия – единственная книга, которая имеет живую силу. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие обличает во грехе. Оно указывает на то, что человек греховен, и что он нуждается в перемене, в рождении свыше. Слово Божие пронзает, как острый меч. Больно, скажете вы, когда этот острый меч обличает и обвиняет совесть. Да, больно. Но эта боль необходима. Прежде чем процесс выздоровления может начаться, сердцу человека необходимы нож и искусные руки небесного хирурга, Бога. В каждом человеке находится очаг греховной гнили. Если вовремя не удалить из нас этот очаг, то вскоре гниль распространится на всякую область нашего внутреннего человека. И под конец эта гниль, грех, полностью убьет свою жертву. В мире существует справедливый закон, который гласит, «Никто не имеет права ранить, если он не способен исцелить».
Мы люди-мастера наносить смертельные раны друг другу своими делами и словами. Но мы бессильны исцелять эти раны. Бог силен исцелить раны души человека. И поэтому только Бог имеет право ранить. Возможно, ты, мой друг, тоже сейчас ранен, и сердце твое истекает кровью. Ты изнемог под жизненными ударами. Может, ты совсем одинок или одинока. Никто больше не заинтересован тобой, благополучием твоей души. Кроме этого, ты чувствуешь свою вину и неправоту пред Богом. Бог, Его Слово указывает на то, что ты грешный и неугодный Богу человек. Мой друг, слушай. Бог никогда не остановится только на обвинении и осуждении. Он говорит тебе: «Приди и рассудим, если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захочешь и послушаешься, то будешь вкушать благо земли». И дальше Господь говорит: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Бог близок к тебе. Он готов прийти на помощь. Призови Его. Всем своим сердцем обратись к Нему. Даже если ты никогда раньше не обращался к Богу и не признавал Иисуса Христа своим личным Спасителем и Господом, сделай это сейчас. Обратись ко Христу в молитве с этими мыслями и словами, которые ты сейчас имеешь. Бог услышит твою молитву, пусть даже рядом с тобой не будет никого из верующих, которые могли бы помолиться вместе с тобой, ни священника, ни проповедника. Склонись пред Богом там, у своего радиоприемника. Попроси Его войти в твое сердце и в твою жизнь. Если ты еще не знаком с верующими, советую тебе после молитвы разыскать церковь, молитвенный дом, где проповедуется Слово Божие. Посещай его, попытайся найти Библию. Ты можешь одолжить ее у верующих в церкви. Тогда ты сам познаешь ее живительную силу. Мы были бы также рады, если бы ты написал нам. Мы будем поддерживать тебя в своих молитвах. Да благословит тебя во всем Господь.

На этом, друзья, мы попрощаемся с вами. Пишите нам по адресу Финляндия, 137-20, Парола. Финляндия, 137-20, Парола. Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами. До новой встречи в эфире.

0: я прозрел.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Разве умолился Дух Господень?» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из книги пророка Михея 2 главы 7 стиха. «О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?» Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Возможно, есть люди, которые думают, что они могут обратить мир при помощи философии, что выдающейся ораторской речью каменное сердце можно сделать живым, или что при помощи церемониального колдовства возможно возродить душу. Но мы во всем полагаемся на Святого Духа и только на Него. Только Он помогает нам в нашем труде. Выполняя свое святое служение, мы не опираемся ни на какую силу, за исключением силы Духа Всевышнего. Неудивительно, что Ассир оставлял следы везде, где только ступала его нога, ведь он окунул свои ноги в елей. А если бы его ноги не были помазаны, он не смог бы оставить следов. И пока у нас не будет помазания Святого Духа, пока мы не будем наделены силой свыше, напрасно будем проповедовать Евангелие кротким, утешать сокрушенных сердцем и провозглашать освобождение всем рабам. Нам необходим Святой Дух, чтобы Он подготовил нас к труду. Сначала Он дает желание идти на Ниву Божью, а после этого Он и только Он наделяет нас способностью участвовать в сражении. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Поэтому давайте устремимся исполниться Святым Духом, устремимся под божественное воздействие, чтобы, берясь за труд, мы были готовы к нему. Нет лучшей подготовки к труду Божьему, чем общение с самим Богом. Отправляйтесь в пустыню вместе со Христом и затем, когда Он призовет вас, будьте готовы последовать за Ним и свидетельствовать о том, что видели вместе с Ним на Святой Горе. Когда мы начинаем свой труд, перед нами встают проблемы. Мы хотим, чтобы люди спаслись, но для спасения необходимо рождение свыше, а оживлять мы не можем. Оживите камень, испытайте свои силы сначала дома с камнем на вашем столе, прежде чем попытаетесь изменить каменные сердца людей. Верните к жизни мертвую душу. Идите на кладбище и поднимите покойников, прежде чем делать вид, что можете вернуть грешнику, мертвому в грехах, духовную жизнь. О возрождении мы говорим так. Это дело рук Божьих. Если ваша вера не сверхъестественная, значит, она ложная. Если Святой Дух не пребывает с вами, то вы, подобно Иоаннию и Иамврию, пытаетесь совершить чудо без помощи Господа. Вас постигнет неудача, и вы будете объявлены самозванцами. С вами случится та же беда, что и с семью сыновьями Скевы, которые пытались изгонять бесов. Бесы не знают вас, они знают Христа и Святого Духа, а над вашими бессмысленными потугами они просто насмехаются. Только люди, не занимающиеся серьезной духовной работой, рассказывают о том, чего они могут достичь. Когда вы на самом деле начнете заниматься священным служением, то обнаружите, как вы слабы. Вы начнете переживать о погибающих душах всем сердцем и убедитесь, что или вам поможет Святой Дух, или у вас ничего не получится. Несмотря на то, что многие достойные люди посвящают немало времени служению в церкви, дело Божие может стоять на месте. Ведь ничего не произойдет, пока Дух Святой не возьмется за работу. Самостоятельно мы не сделали и шага по направлению к небесам. И без помощи Святого Духа не приблизили ни одного человека даже на сантиметр к вечности. Нам необходим Святой Дух. А если его нет, все наши мероприятия ни к чему не приведут. Я слышал об одном христианине, у которого была мельница. И однажды в воскресенье люди, шедшие мимо на богослужение, увидели, что колесо мельницы крутится. Они очень удивились, но кто-то из них заметил, что колесо крутится вхолостую. В жерновах ничего нет. Вода случайно прорвала запруду и стала вращать колесо. Другой человек заметил: «Это напоминает мне нашего служителя и его проповеди. Он ничего не делает по сути. Колесо крутится, клик-клак, клик-клак, а ничего не происходит». То же самое можно сказать о многих организациях, призванных нести духовное служение. Вода течет, искрясь в лучах солнца, но видимое движение не касается насущных нужд людей, не приводит ни к каким практическим результатам, кроме скрипа колеса. Пророк Михей задает вопрос: «Разве умолился Дух Господень?» Размышляя над этими словами, отметим, во-первых, что Дух Божий невозможно умолить повелениями человека. В предыдущем стихе мы читаем о том, что люди говорили своим пророкам: «Не пророчествуйте». Когда люди говорили именем Бога, то народ, чей разум помрачился из-за беззаконий, приказывал им замолчать. Люди больше не желали слышать о Боге. Они отреклись от Него и не хотели иметь с Ним ничего общего. Слова пророков были им в тягость. Они тревожили их. Им приходилось вспоминать о том, о чем они надеялись забыть навсегда. Поэтому они говорили пророкам: «Не пророчествуйте». После этого Михей задает свой вопрос. Пророки говорили под водительством Духа Божьего. Как вы думаете, можно ли умолить, ограничить, связать, заставить замолчать Дух Господень приказом человека? Народ думал, что можно. Люди считали, что им достаточно сказать пророкам: «Успокойтесь. Если вы опять будете говорить, мы посадим вас за решетку, вышлем из страны или отрубим головы, и голос Духа Божьего умолкнет, и Бог онемеет». Но пророк задает им вопрос: «Что вы пытаетесь сделать? Можете ли вы сделать это? Разве умолился Дух Господень?» Друзья, возлюбленные, этого не может быть. Дух Божий не может умолиться, ибо человек, в котором он обитает, не может не говорить. Люди могут приказать ему замолчать, и он на время подчинится им. Но приходит время, и он говорит, как один из древних пророков: «Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». И он вынужден был говорить. Если человек придумал какое-то учение или повзаимствовал его у другого, то он может рассказать о нем, а может и не рассказывать. Но если Бог дал ему провозглашать свое послание, то такой человек не может не говорить, и ничто не заставит его замолчать. Во все века Бог побуждал людей говорить, и они говорили, хотя нередко это стоило им жизни. Когда свет реформации достиг Англии, те, кто первый приняли Евангелие, в основном были слабыми и незначительными людьми. Но они ощущали силу свежего веяния и поняли, что оно исходит от Бога. Однако они не до конца были уверены в собственных убеждениях, и очень многие из них отрекались, когда перед их глазами зажигался костер, или просто открывались двери тюрьмы. Лучшие из них в первые годы правления Генриха VIII, еще плохо понимая истину, отступали, и враг думал, что они все такие. Охота на людей и преследования продолжались. Тем не менее, спустя какое-то время, те самые люди, которым отказало мужество, когда они впервые познакомились с истиной, почувствовали укор совести и заявили о том, что жить, отрекшись от истины, страшнее, чем умереть. Силой Бога они вновь начинали смело проповедовать Христа. Был человек по имени Билни, о котором Хью Латимер сказал много добрых слов. Так вот, хотя он был хорошо наставлен в истине, поначалу и он испугался. Он подумал, что поддался заблуждению и поэтому отступил, но позже он пошел на смерть. И когда ему представилась возможность бежать, он не воспользовался ею. Он чувствовал, что должен умереть во имя Господа. Был также человек по имени Фрид, который, когда его этапировали через Кройдон, и архиепископ Кентерберийский, я имею в виду Кранмера, который тоже почти достиг познания истины, но из-за того, что занимал такую должность, был причастен к гонениям, хотел помочь ему скрыться в лесах, в Норвурде или где-нибудь еще, произнес такие слова, ставшие знаменательными. «Как только вы оставите меня одного, я вернусь в Ламбет, место его казни. Я должен умереть за Христа, и если вы заставите меня на время скрыться, я вернусь, ибо я должен почтить моего Господа». Палачи были удивлены таким поворотом событий. Они не понимали, что люди, подобные Фриту, познали истину, и чем тверже становились их убеждения, тем с большей смелостью они проповедовали, и не могли молчать, потому что ощущали силу в своих душах. Бог, можете быть уверены, не оставит себя без свидетелей. Если наступит время страха, когда даже храбрые сердца дрогнут и их голос начинает смолкать, вновь придет время уверенности, и люди сделают шаг вперед и заявят: «Я был трусом, но ныне во имя Всевышнего я становлюсь открыто на его сторону и буду подвязаться за веру, однажды преданную святым». Дух Господень не может быть умолен повелениями человека. Он даст своим слугам силу говорить. Знайте также и то, что если кто из слуг Божьих брошен в тюрьму, или предан смерти, или замолчал, Дух Господень не умолился, ибо Он воздвигнет новых пророков. Он никогда не терпит поражения. Когда сжигали Яна Гуса, чье имя означает «гусь», он сказал, что Бог найдет лебедя, птицу побольше, чем он. Эти слова стали девизом Лютера, надписью на его щите. И хотя многие хотели зажарить этого лебедя, никому не удалось это сделать. Лютер продолжал жить и провозглашать истинное Евангелие, потому что Богу были угодны такие свидетели, как он. И до тех пор, пока Бог использовал его, ненависть его врагов была тщетной. И так было и будет во все времена. Где Бог нашел своих первых свидетелей, которые начали реформацию? В местах, где бы вы в последнюю очередь искали свидетелей Христа. В монастырях. Он положил свою руку на священников и монахов и сказал им: «Идите и проповедуйте Евангелие Христа». И они пошли, и были верными служителями, верными даже до смерти. Они падали под серпом гонителей католиков, как колосья во время жатвы. То там, то здесь появлялись снопы мучеников. Но хотя враги жали поле, они не смогли убрать его до конца. Ибо когда они добирались до одного конца, с другой стороны опять всходили зеленые ростки. Бог воздвигал новых людей, проповедовавших его слово быстрее, чем убивали тех, кто уже свидетельствовал. И пришло время, когда серп римского папы сломался об колос под именем Мартин Лютер. Человек, в котором Дух Господень производит свою работу, подобен каленной стали. И так будет, пока стоит этот мир. Каждый, кого Дух Господень наделит познанием истины и силой, не будет бояться никаких угроз гонителей. Дух Господень не умолился. Если вся Церковь Божия станет отступницей, а я не сильно удивлюсь, если это произойдет с большей частью видимой Церкви, ибо этот процесс уже начался, вечные цели Бога все равно исполнятся. Он легко найдет за стенами существующей Церкви своих людей и построит для себя более чистую и лучшую Церковь, которая не будет, как прежняя, но будет твердо держаться Евангелия благодати Божьей в простоте и силе веры. Поэтому не бойтесь, но уверенно отвечайте на вопрос пророка. Дух Господень не умолился. Но если те, кто верят в имя Божье, умрут, Дух Господень и тогда не умолится. Он найдет способ достучаться до человеческих сердец. Он может говорить через свое слово. Невозможно находиться в темноте, имея открытую Библию. Дух также может говорить через многие святые книги, которые в наши дни презираются. Вы помните, как книга Томаса Гатри «Свидетельство о спасении», надолго забытая в Шотландии, была найдена пастухом, который принес ее пастору своей церкви. Ее прочитали, и после чтения этой старой и давно потерявшей популярность книги началось благословенное пробуждение евангельской веры. И даже если исчезнут все книги, Дух Божий может воздействовать прямо на сердце людей. Он не умолился. Он по-прежнему сможет призвать Савла Тарсянина без Библии и без проповедника. И если враги Господа смогут совсем уничтожить само имя христиан, Дух Божий все равно начнет все сначала и из ничего создаст новое небо и новую землю, где обитает праведность. Отчаяние? Какое отношение к нам имеет отчаяние, к нам, знающим могущество Бога? Какое отношение к нам имеют сомнения и страх? Господь живет, и Его вечный Дух будет воплощать свои божественные цели в жизнь без промедления. Далее я хотел бы сказать о том, что Дух Господень не может быть умолен по какой бы то ни было причине. Не только повелениями человека, но и ничем другим. Дух Господень не может быть умолен какими-то изменениями в самом себе. Святой Дух, как Бог от Бога, может истинно сказать о себе: «Я Господь, я не изменяюсь». Сегодня он таков же, как и в день Пятидесятницы, и таким он был всю вечность, у которой нет начала. Он божественен, он вездесущий, всезнающий, всесильный, всемудрый, бесконечный. Он делает так, как хочет. Поэтому он не умаляется. Он не умаляется духом времени, каким бы он ни был. Я много слышал об этом и верю, что дух времени – это дьявол. Может, я говорю слишком прямолинейно и не очень приятно, но о каком-то другом духе времени мне слышать не приходилось. На протяжении всех веков люди знали только одного князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Он является в разных видах. Дух невежества, дух нетерпимости, дух суеверия, дух зависти, дух неверия, дух философии. Все это производит один и тот же дух, разделяя дары каждому из своих учеников особо, как ему угодно. И хотя дух зла силен, он должен отступить перед Духом Божьим, который бесконечно сильнее и который не может быть ограничен, связан или умолен духом времени. И, конечно, Дух Божий не может быть умолен открытиями науки. Вчера сделали какое-то новое открытие, сегодня, вероятно, будет сделано еще одно. Но все это не имеет никакого влияния на мою веру во Христа. Да и любое научное открытие не может поколебать ни одного проповедника Евангелия. Чем больше изучены дела Божьи, тем лучше. Чем глубже понятно творение, чем правильнее оно объяснено, тем лучше. Пусть слова отца будут возвеличены. Но наши праотцы, которые жили в кромешной тьме незнания, проповедовали то же самое Евангелие, которое проповедуем мы сегодня при свете электрических ламп. Если бы мы жили в римских катакомбах при свете факелов, нам было бы нечего проповедовать, кроме Христа распятого. Но и теперь, когда мы собираемся вместе в просвещенном 19-м столетии, у нас по-прежнему есть лишь одна тема для проповеди – распятый Христос. Современные открытия не могут испугать нас, ибо то, что Дух Божий не умален, сегодня легко видеть из того, что многие ученые мужи подчинились его силе. Он может обратить как образованных, так и безграмотных. Он часто так делал. Мы знаем тех, кто изучил почти всю землю и небо, но кто, как дитя, теперь сидит у ног Христа. Дух Божий не может быть умален наукой. Он также не умален мирской суетой множества людей, среди которых мы живем. Когда мы смотрим на окружающих нас людей, то сокрушаемся сердцем из-за них. Нам кажется, что мир никогда не был таким жестоковыйным, никогда люди не были настолько равнодушными, никогда не гнались с такой одержимостью за богатством, как сейчас. Но все это уже было. Просто зло перешло из одного состояния в другое. Весь мир лежит во зле, в том же месте, где он всегда лежал. Тот же грех ожесточения сердца, та же слепота, то же бессердечие, то же самое Слово Божие, способное действовать здесь, в Лондоне, как и в старом языческом Риме, способное подчинить себе наши английские города, как оно покорило Афины и Коринф, в которых проповедовал апостол Павел. Мы можем быть уверены, что ничто, присущее современным людям, бедность, пьянство, погоня за удовольствием, равнодушие и тому подобное, не может уменьшить силу Святого Духа и его власть над людьми. И Дух Господень не умален даже мастерством его врагов. В наши дни они овладели уникальным искусством борьбы. Некоторые делают вид, что проповедуют Евангелие, а реально пытаются убить его. Внешне кажется, что они хотят почтить его поцелуем, а на самом деле всаживают нож под пятое ребро. Многие называют себя евангельскими верующими, прекрасно сознавая, что евангельское богословие отвратительно им. Но Святой Дух не умален сегодня точно так же, как он не был умален, когда сталкивался с умствованиями греческих философов и разбивал их на голову. Простая истина Божия всегда постоит за себя. Туман может сгуститься так, что нельзя будет видеть кончик собственного носа. Но Святой Дух знает путь и видит в самую темную полночь, что Церковь Божия пребудет вечно. И он выведет как свет праведность Евангелия и справедливость его, как полдень, и слава его будет сиять, подобно горящему светильнику. Он не умален мнениями врагов. Я не знаю, как еще выразить то, что я чувствую, но я твердо уверен, что нет абсолютно никого и ничего, что могло бы ограничить или уменьшить власть Святого Духа. Если он Бог, значит, он всемогущ. Если он всемогущ, никто не может связать его, подобно тому, как филистимляне связали Самсона. Он разорвет их путы в клочья. Он свободный Дух Божий, и никакой силе не сдержать его. Когда Господь обнажает мышцу, кто противостанет ему? Теперь я перехожу к практической части моей беседы. Мы не должны поступать так, словно Дух Господень умолился. Когда мы так поступаем? Очень часто. Я упомяну 9 случаев. Если мы относимся к нему так, будто его святое слово не может сейчас обращать людей и освящать их, утешать и покорять, как прежде, мы находимся в ужасном состоянии неверия. Его святая книга в прошлом творила великие чудеса. Она была подобна мечу Голиафа, о котором Давид сказал: «Нет ему подобного, дай мне его». Это меч обоюдоострый, и даже те, кто просто играл с ним, могли поразить себя и найти свою духовную смерть. Многие искажали его себе на погибель, но неужели слово обладает такой же силой сегодня? Испытайте его. Дайте Библию нечестивым, беспечным и равнодушным, прочитайте ее им. Побудите их прочитать ее самостоятельно, и тогда вы увидите, может ли сегодня эта книга обращать людей к Богу. Когда у вас возникают серьезные проблемы, обратитесь к ней и попросите у Святого Духа благословения, и вы увидите, утешит она вас или нет. В самый темный час вашей жизни вы найдете в Библии свет. Находясь на грани полного отчаяния, вы обретете силу и вернетесь к труду с обновленной надеждой, если будете исследовать Писание и примете его весть. Оно преисполнено утешением. Не допускайте и мысли, что Дух не может дать вам благословение через эту книгу. Он не умолился. Когда вы слушаете, и это не приносит вам никакой пользы, то знайте, что проблема не в слабости Духа, а в том, как вы слушаете. Если, читая Библию, вы не получаете удовлетворения, как раньше, будьте уверены, что это ваша собственная вина. Пища перед вами, но что-то случилось с аппетитом. Дух Божий не умолился. Эта книга так же богодухновенна, как и в тот день, когда она была написана. Она вдохновлена Богом, и тот, кто читает ее, по-прежнему ощущает ее вдохновляющее воздействие, потому что Бог проникает в сердце через свое слово. Дух Божий в этой книге не умолился. Будем держаться ее, будем проповедовать ее все больше. Давайте следить за тем, чтобы свои проповеди мы брали из нее, а не из своей головы. И тогда, проповедуя Слово Божье, мы увидим, что Дух Божий не умолился.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Разве умолился Дух Господен?» из книги Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Михея 2 главы 7 стиха. «Он, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господен?» Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: Эх,
1: дед, машина, осторожней!
2: Машина его убивает!
0: Почему папа так гонит?
1: Подумай хотя бы о детях, Дик.
3: Успокойся, дура!
0: Смотри, мы угоняем все машины, мама!
1: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
2: Больше никогда с ним не поеду!
0: Я тоже никогда не поеду!
3: Закройте рот, щенки!
2: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
0: Я боюсь!
1: Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
1: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
1: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
1: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, но да повкуснее!
1: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин, заткнись!
2: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
1: Поставь это в шкаф, Джин.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
1: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет, я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
1: Джим, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
1: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
1: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
1: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18... Я тоже уйду.
1: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу, но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями.

0: тебе путь.
1: Мне кажется, что учеба это слишком скучно. Я никогда особенно не напрягался, и тем не менее у меня в итоге неплохие оценки.
0: И все же, постарайся держать себя в руках. Я видел много ребят, соскользнувших на кривую дорожку и загубивших себя.
1: Ну, за меня можешь быть спокоен. Я не наделаю глупостей. Ну, просто мне нравится, понимаешь? Мне нравится веселая жизнь и развлечения.
0: Бывает, что путь, который ты для себя избираешь, вначале кажется вполне безопасным, но потом вдруг оказывается, что там тебя подстерегала смерть.
1: Ну, ты говоришь в точности, как моя бабушка. Она часто приводила цитаты из Библии.
0: Наверное, она любит Господа.
1: Да, она набожна, это правда.
0: Иисус, Джим, предлагает тебе самую лучшую жизнь, которую только можно себе представить.
1: Извини, остановись здесь, пожалуйста, у меня здесь кое-какие дела.
0: Пожалуйста.
1: Я страдал от избытка веса и перепадов настроения. Я не припомню, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь в жизни говорил мне, что любит меня. В семье, в школе или в церкви. Может быть, бабушка говорила мне это. Может быть, в церкви я и слышал, что Бог любит меня. Но я не чувствовал этого. И мне казалось, что меня никто не любил. Я предлагал многим девушкам встречаться со мной, но никто не проявлял ко мне никакого интереса. Я стал принимать наркотики. Состояние блаженства, в которое я приходил, доставляло мне такую радость, что я уже не мыслил прожить без них и дня. И все же, несмотря на это, я закончил школу и поступил в университет. Осенью следующего года мне позвонил брат.
2: Привет, Джим.
1: О, привет, Брэд.
2: Рад, что застал тебя.
1: Ну, Брэд, тебе просто крупно повезло. Обычно меня по вечерам не бывает в комнате, я провожу время с приятелями. Но сегодня я готовлюсь к зачету.
2: Я позвонил тебе, чтобы сказать, что отец пытался покончить с собой.
1: Что? Ты это серьезно?
2: Да, это правда.
1: Как это было?
2: Он приставил ружье себе к виску и дважды нажал на курок. Но, слава богу, произошла осечка.
1: О, боже. Я не могу поверить.
2: Но это так.
1: И все равно, это ни о чем не говорит. Он всегда думал только о себе, на других ему было наплевать. Где он сейчас?
2: В больнице. Он обещает, что бросит пить.
1: О, честно говоря, я даже не знаю, что и подумать. С одной стороны, мне его жаль, но с другой... После этого я почти завязал с наркотиками, но зато начал больше пить. Я по-прежнему безуспешно пытался найти подругу. Однажды вечером, после того, как меня отвергла девушка, в которую я был по уши влюблен, я закрылся у себя в спальне, накурился марихуаны и напился до ума помрачения. Я проглотил горсть каких-то таблеток и бил пустые бутылки о стену. Я не хотел больше жить.
3: Ну и хороший ты был вчера вечером, Джим.
4: Лучше бить бутылки, чем разбивать головы.
3: Это точно. Ну а давай теперь посмотрим, смогу ли я поставить стакан на другие, чтобы они не опрокинулись. Ну и ну! У меня так еще никогда не получалось. Ну, Джим, ну давай посмотрим. Сможешь ли ты поставить сверху еще и свой стакан? Ну,
4: ладно, да, ставь.
3: Осторожно, Джим, осторожно.
1: Ну вот так и у меня в жизни.

0: Летом я смог кое-чего добиться. Я остался на летнюю школу, и мне повезло, что комендант общежития проявил ко мне дружеское участие. Он убедил меня правильно питаться, бегать и заниматься с тяжестями. И осенью, когда начались занятия, меня было не узнать. Я стал поджарым, мускулистым молодым человеком. Я сбросил вес от 230 фунтов до 160. И впервые в жизни девушки перестали меня избегать.
1: А мне трудно представить, что ты был таким толстым, Джим.
0: Я мечтал о том, чего мне так недоставало в жизни, Су. И кажется, это была ты.
1: Что? Я уверена, что сейчас ты чувствуешь себя гораздо лучше.
0: Ну еще бы. А сейчас я хочу бросить пить.
1: Да, сейчас почти все употребляют спиртное.
0: Да, это так. Но вот мой отец, например, алкоголик. В прошлом году он пытался застрелиться.
1: О, как это ужасно.
0: О, слава богу, что у него ничего не вышло. Ты знаешь, Су, раньше я считал, что он мне безразличен, но сейчас я понял, это не так.
1: Ты очень добрый, Джим.
0: Мы встречались несколько лет. Да чего же хорошо было иметь рядом с собой такое любящее, нежное существо, как моя Су. Ее любовь помогла мне успешно закончить университет и найти хорошую работу. Однажды я пошел на свадьбу к одному из моих приятелей, и там меня ожидал самый настоящий сюрприз.
2: Внимание! Я хочу сделать заявление! Внимание! Я хочу сделать заявление. Раньше моя жизнь состояла из непрерывных кутежей и запоев. Если не верите, спросите ребят. Мало кто видел меня трезвым. Однажды вечером, несколько месяцев тому назад, я так набрался, что свалился и вырубился в какой-то подворотне. Я тогда чудом остался жив. Но Бог позаботился обо мне. Кто-то показал мне Галатам, глава 5, стихи 19-21, в которых говорилось о делах плоти, в том числе и о пьянстве. И я понял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Это отрезвило меня, как ничто другое. Я также узнал, что Иисус умер на кресте за мои грехи, чтобы сделать такого пьяницу, как я, достойным жизни на небесах. Я был совершенно пропащим человеком, но он был иного мнения. Он считал, что за меня стоит умереть. И это его любовь. Кто может противиться такой любви? Поэтому я вручил свою жизнь Христу. Ведь чем еще я мог его отблагодарить? Разница между тем, каким я был раньше и какой сейчас, просто невероятная. Он есть путь, истина и жизнь.
0: Меня очень впечатлил его рассказ. И он стал пытаться убедить меня в том, что я нуждаюсь в Иисусе. Но тогда у меня уже был Бог. И этим Богом в моей жизни был я сам. После того, как я и Су поженились, Я снова начал пить и принимать наркотики. И все же я старался, чтобы это ни в коем случае не отражалось на моей работе.
1: Джим, я надеюсь, ты не пойдешь сегодня играть в гольф?
3: Конечно, пойду. Я обещал друзьям, что приду.
1: А как же я? Мне ты ничего не обещал?
3: Ну, ты же не сможешь играть в гольф в твоем теперешнем положении.
1: Я не об этом. Я имела в виду наш брак. Тебе никогда не бывает дома, Джим.
3: Ну, я же перешел на новую работу. Мне будут хорошо платить, вот поэтому я и занят.
1: И поэтому тебе бы следовало проводить свободное время со мной. Особенно сейчас, когда я так беспомощна.
3: Ой, ну ты и зануда. Я столько работаю, мне нужна какая-то разрядка. Играя в гольф, я получаю ее.
1: А попойки с приятелями? Тоже разрядка? Ты такой же алкаш, как и твой отец.
3: Не смей этого говорить! Я обеспечиваю тебя всем! Мы строим новый дом! Чего ты еще от меня хочешь?
0: Я не мог понять, что она нуждалась во мне, а не в большей зарплате. После рождения дочери я стал еще более озлобленным и нетерпимым. Я хотел больше зарабатывать. Занимая высокий пост в строительной компании, я все время находился в огромном напряжении. Я снова растолстел и весил, как раньше, 260 фунтов. Я постоянно раздражался и конфликтовал с людьми. Моя жизнь стала невыносима и даже ненавистна.
1: О, неужели появился? Почему так поздно? Мы уже давно поужинали.
3: Нет, это просто замечательно. Я работаю по 12 часов в день, еду 15 миль до дома, и ты еще смеешь быть недовольной.
1: А кто в этом виноват? Извини меня.
3: Да как ты можешь меня обвинять за то, что я пытаюсь обеспечить семью?
1: Слушай, я не собираюсь тебя выслушивать.
3: Нет, ты будешь меня слушать.
1: Не
3: я
1: буду.
3: Глава семьи.
1: Мелисса, давай идем отсюда.
3: Куда ты?
1: Не твое дело.
3: Боже, как мне дальше жить? Я не могу так больше, я не могу. Прошу тебя, помоги мне. Помоги хоть как-нибудь.
0: Наш брак оказался песчаным замком на морском берегу. Я молил Бога о помощи. Однажды, в порыве надежды, я сказал: «Господи, я верю, нам все-таки удастся как-то решить наши проблемы, правда?» 2 дня спустя я получил ответ.
3: Так вот он, твой рождественский подарок. Документы на развод.
1: Мы знали, что это было неизбежно.
3: Ты сделала это накануне Рождества. Ты все спланировала заранее, да?
1: Понимай, как хочешь.
3: Это же ясно. Так вот, почему за последние 2 месяца исчезло столько денег. Да если бы я не взял чековую книжку, ты бы оставила меня без копейки. А сейчас ты хочешь забрать еще и мой дом. И дочь.
1: Наш брак безнадежен, Джим, ты это понимаешь? У тебя есть 1 неделя на то, чтобы собрать свои вещи и выехать.
3: А почему это именно я должен уезжать? Это мой дом. Это я его строил, красил и отделывал. Все до последней мелочи. А ты что для него сделал, а? Скажи мне.
1: Я терпела тебя своим пьянством и припадками. Если ты не оставишь нас добровольно, тебя заставят силой.
0: Я снял небольшую квартиру на Мейн-стрит. Моя жизнь была разбита. Я не знаю почему, но я начал то и дело вспоминать об Иисусе. Я вспомнил о том, как 2 года назад уже плакал и умолял Его о спасении. Я вспомнил своего друга, жизнь которого так изменилась благодаря Христу. Я вспомнил обо всех других людях, пытавшихся рассказать мне о Нем. И так я осознал, что мне нужно было сделать, и опустился на колени. О Господи, Иисусе! Я глубоко сожалею, что столько лет отвергал Тебя. О, как иначе было бы все в моей жизни, если бы я послушал людей, которых Ты посылал мне. Ведь все, что Ты хотел сделать, это помочь мне. Сейчас я понял это. Прошу Тебя, прости меня за то, что я был так глуп. Ведь Ты же видишь, без Тебя я все потерял. Но я знаю, Ты любишь меня. Я чувствую Твою любовь. Я хочу полностью отдать свою жизнь тебе. Она твоя. Мне она больше не принадлежит.
1: Ну, что тебе еще нужно?
0: Я пришел взять последние свои вещи.
1: Они вон там в углу. Я их уже отобрала.
0: Су, я только хотел сказать тебе, что я уже не тот человек, что был раньше. Я отдал свою жизнь Христу, и Он подарил мне чувство любви и покоя, которых у меня никогда еще не было. Я словно родился заново.
1: Джим, ты что, пытаешься сделать все, чтобы спасти наш брак, что ли?
0: Да, это правда. Ведь теперь я вижу, что был несправедлив к тебе. Я был ужасным мужем. О, если бы я знал Господа, Он бы помог мне. Он уберег бы нас от всех этих страданий.
1: Поезд ушел, Джим. Давай-ка бери свои пожитки и уходи.
0: Если бы я был без Христа, наш разрыв просто убил бы меня. Но Он не покидал меня ни на минуту. Я начал читать Библию и при первой же возможности пошел в ближайшую церковь и рассказал пастору о том, что со мной случилось.
4: О, Джим, слава Богу! В тот момент, когда ты поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий, ты родился заново.
0: Родившийся заново. Да-да, именно так я себя чувствую.
4: Ты знаешь, Джим, Иисус сказал, только родившийся заново увидит Царство Божие.
0: И что, даже не обязательно при этом принадлежать какой-либо церкви?
4: Конечно. Спасение – это нечто, происходящее только между тобой, Джим, и Господом. И любой верующий может поделиться с тобой этой вестью. Но спасительная вера может быть дана тебе только, Джим, Богом. Когда твое сердце будет готово к этому. Посмотри, что написано в Библии. Ты видишь, Ефесянам 2 глава, стих 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился».
0: Ну, должно быть, мое сердце было уже готово. Я знал, что нуждаюсь в нем.
4: Мы все в нем нуждаемся, Джим, все. Потому что Бог говорит, что все мы согрешили, и расплатой за грех является смерть. Но ты знаешь, через Иисуса Христа нашего Господа Бог дарит нам вечную жизнь.
0: Что мне поражает больше всего, так это то, насколько глубоко я изменился. Если даже прежние мысли и чувства иногда посещают меня, то какой-то голос в моей душе напоминает мне о лучшем пути.
4: Вот прочитай, что написано в Иезекииле, глава 36, стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
0: Я поделился своими чувствами и верой в Христа со своими близкими. И к моей великой радости могу сказать, что мой старший брат и сестра сейчас регулярно посещают церковь и свидетельствуют о любви Иисуса. Мама тоже вверила свою жизнь Господу. Но больше всего переменилась жизнь моего отца.
5: Я знаю, ты помогаешь в приюте для бездомных.
0: Да, конечно, пап. Ты знаешь, я каждый день вижу то зло, которое несет с собой пьянство.
5: С той ночи, когда я пытался покончить с собой, я не пью.
0: Жаль, что нам приходится учиться на своих ошибках. Правда, папа?
5: Да. Знаешь, когда ружье не выстрелило, я сделал для себя удивительное открытие. Я понял, что есть сила, которая выше наших желаний.
0: Папа, а когда ты начал пить?
5: В 12 лет. Отец бросил нас, когда я был еще пацаном. Спиртное хоть как-то помогало забыться. Затем война в Корее. Там и начались настоящие запои. Особенно после ранения, когда чудом остался жив.
0: Я не знал этого.
5: Ты еще многого не знаешь, сынок.
0: Да. Сейчас я вижу это. Но, по крайней мере, я познал Христа. Его любовь помогает мне во всех испытаниях.
5: Я тоже верю в Господа. Он неоднократно спасал мне жизнь. Вот почему я решился рассказывать людям на своем собственном примере о том, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает душу и тело.
0: Я очень горжусь тобой, папа. Ты стал другим человеком.
5: Мне стыдно. Столько мучений я причинил вам всем. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
0: Но, папа, Иисус не даст нам отчаяться. Он любит нас. Мне очень жаль, что я потерял семью, прежде чем нашел Господа. Но я надеюсь, что трагедия моей жизни послужит ему для того, чтобы предупредить других и помочь им быть мудрее и избежать несчастий, выпавших на мою долю. Сейчас я прохожу 2-годичные курсы по изучению Библии. Бог призвал меня к этому. Однажды я начну полновременное служение, рассказывая людям об Иисусе. В Луки, глава 15, стих 7, Господь сказал: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вот какова любовь Божия! Он хочет, чтобы ни один не погиб, но жил и имел жизнь вечную.

Друзья, вы даже не представляете, как велика Божеская любовь. Не позволяйте прошлому удерживать вас от покаяния. Иисус умер, чтобы освободить нас, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вечную жизнь. Пригласите Его в ваше сердце и жизнь, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

мы подошли к очень важной теме. Если есть живой Бог, который является владыкой мира, то Он должен сказать, что добро, а что зло. Если никакого Бога нет, то делайте то, что хотите. Если же Бог жив, то Ему надлежит сказать, что добро и что зло. Это же ясно, не правда ли? А теперь я говорю вам, что Бог истинно жив. Бог истинно жив. И если вы меня спросите, откуда я это так определенно знаю, то я вам отвечу. Потому что Он открылся в Иисусе Христе. Я бы хотел это вам внушить. С тех пор, как пришел Иисус, каждое легкомыслие против Бога или Его отрицание является неосведомленностью или злым умыслом. Бог жив. А раз Он жив, то за Ним последнее слово. Что добро и что зло. Вы можете отстранить Его от своей жизни. Вы можете сказать, у нас другие моральные устои. Но я вам гарантирую, что вам придется пред Богом дать отчет за свою жизнь. Тема нашей прошлой передачи была «Иисус – последнее слово Бога». Вот вокруг Иисуса большая толпа людей. Он беседует с ними. Вдруг позади возникает какое-то беспокойство. Люди разговаривают, волнуются. Иисус прекращает беседу. Что случилось? А случилось нечто ужасное. Пришел прокаженный. Он слышит об Иисусе, его влечет непреодолимое желание. «Я хочу видеть Иисуса!» И вот он идет. Люди перед ним расступаются и кричат: «Эй, ты, уходи по добру, убирайся!» Он не стоит перед Иисусом. Он падает в пыль к его ногам и в слезах изливает Спасителю свое горе. У меня пропавшая жизнь. Иисус, если ты хочешь, ты можешь меня очистить. Помоги мне. Иисус делает шаг навстречу и возлагает свои руки на больную голову. Люди вскрикивают от ужаса. Ведь к прокаженному не прикасаются. Библия повествует. Иисус прикоснулся к нему. Никакая болезнь не отвратительна Иисусу, никакое горе не является для Него слишком большим. Он кладет на Него свою руку. Таков Иисус, чудо времени. И если сейчас здесь есть человек, которого все чуждаются, то Иисус кладет на тебя руку и говорит: «Я искупил тебя, ты мой». Если кто-либо здесь есть, кого мучает проказа греха, то Иисус кладет на тебя руку и говорит: «Очистись». В Иисусе вся полнота божественной любви снисходит к нам, к нашей беде, к нашему греху, к нашей нечистоте, к нашей болезни. Иисус является воплотившимся Словом Божьим. И люди еще смеют говорить: «Почему Бог молчит?» Не говорит ли Бог таким образом достаточно ясно и великолепно? Разве это не речь Бога? И вот однажды этого Иисуса кладут на крест. Гвоздями прибивают ему руки и ноги. Затем крест поднимают. Вокруг креста бушующая толпа. Римские воины оттесняют людей. «Пойдемте, присоединимся к толпе и тоже встанем под крест». Взгляни же на него, страдальца Голгофы. Чело в крови и ранах. В знак насмехания, увитое терновым венцом. Выражает глубокое страдание. Взгляните на него. Спросите его: «Почему ты здесь висишь?» И он ответит вам: «Потому, что ты провинился перед Богом. Либо ты понесешь это наказание в аду, либо я здесь заплачу твой долг. Кто-то должен понести наказание. Я хочу это совершить за тебя. Отныне веруй в меня». Иисуса кладут в гроб, высеченный в скале. Большую каменную плиту приваливают ко входу. Установлена стража из римских солдат. И ранним утром на третий день стало светло,
будто вблизи взорвалась атомная бомба. Так светло, что воины и крепкие парни, а не истеричные девицы, упали как мертвые. Последнее, что они видят, это славное восхождение Иисуса из гроба. Я говорю вам об этом, потому что знаю, Иисус воскрес из мертвых. Иисус, который умер ради вас, жив. Нет ни одного, за кого бы не умер Иисус. И этот Иисус жив. Он зовет вас, будучи последним словом Бога. Примете ли вы его? Это основной вопрос в вашей жизни. Почему Бог молчит? Бог же вовсе не молчит, друзья мои. Он же говорит, его слово Иисус. А это значит любовь, благодать, милость. Сегодня мы рассмотрим тему «Наше право на любовь». «Ищите Господа, пока можно найти Его», сказано в Библии. Но никогда вам выгодно. Я еще раз говорю, если Бога нет, то вы можете делать то, что вам угодно. Какое великое облегчение, когда вдруг тебя откроется, что именно Бог определяет, что добро и что зло. В своем слове, в Библии, он нам об этом говорит ясно и определенно. Один человек однажды удивительно спросил меня: «Разве в Библии и об этих вещах говорится?» Я ему ответил: «Да, в ней сказано о них. Бог дает весьма ясные указания о том, что добро и что зло. И в области половой жизни. Вопрос нам следует поставить так. Что же, собственно, говорит Бог об этой области человеческих отношений? Бог подтверждает сексуальность. Библия ясно говорит, Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил. И Бог создал нас вместе с нашей сексуальностью. Поэтому я здесь открыто говорю об этом. Это не запретная область. Бог сотворил меня мужчиной, а вас Бог создал женщинами. Так будьте же женщинами. Стремление женщин становиться мужчинами и наоборот является болезненным. Вы понимаете? Будьте же настоящими женщинами. Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил. И никакого третьего пола. Бог подтверждает нашу сексуальность. Это каждому надо знать. Здесь ничего не следует перекручивать. Мужчина или женщина, мы являемся творением. Но только мы – падшее творение. Мир не является больше тем, каким он вышел из рук Божьих. И поэтому как раз эта важная и деликатная область половой жизни подвержена особой опасности. Вот почему Бог оградил эту область. Бог оградил сексуальность посредством брака. Бог подтверждает сексуальность. Брак – это не общественный контракт, но установление Бога. Бог установил брак как брак любви и верности. Один американский психиатр, написавший об этом большую книгу, хотя сам не являлся христианином, говорит: «Никогда еще по этому поводу не было более величественного приложения, чем в Библии. Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил. И он продолжает: я не христианин, но как психолог говорю, именно это является правильным браком. Вы поймите правильно. Брак верности – не седьмой, восьмой, девятый или десятый брак голливудских звезд. То, что такие браки объявляются идеальными, является тоже безумием нашего времени и свидетельством нашей беспомощности. Разрешите мне еще раз повторить. Богу дано определять, что добро, а что зло. Бог утверждает, молодость должна быть целомудренной, брак должен быть верным. Вот теперь я хотел бы сказать короткую речь о браке. Дорогие жены, вы еще не являетесь далеко недостаточно хорошими женами,
если вы своим мужьям варите хорошие обеды или пришиваете пуговицы, которые обрываются. Мужья, то, что вы даете своей жене деньги на хозяйственные расходы и больше ни о чем не заботитесь, недостаточно. Брак по воле Божией должен быть избавлением от одиночества. Является ли ваш брак таковым? Вы люди, состоящие в браке? Может быть. Вам следует побеседовать друг с другом и сказать, куда мы, собственно, зашли. Наш брак должен был послужить избавлением от одиночества. Вначале Бог сказал, «Нехорошо человеку быть одному, сделаю ему помощницу». Вы понимаете? Избавление от одиночества. Когда я женился, то мой пожилой коллега держал очень маленькую застольную речь на стих из Библии. «Сотворим ему помощницу, которая бы его окружала». Он сказал, «Не госпожу, которую бы высокомерно властвовала над ним, не рабыню, которая бы униженно прислуживала ему, которая бы не просто была возле него, как сопутствующая вещь, но помощницу, которая бы его окружала своей заботой». Ах, я хотел бы, я мог бы сейчас воспеть величественную песнь славы браку. Было бы у меня на это время. Глубокое впечатление произвело на меня то, что мой отец на серебряной свадьбе посмотрел на свою жену и сказал, «Я в течение 25 лет все больше и больше любил тебя». Есть много супругов, которые должны бы сказать своему партнеру, «Послушай-ка, нам следует однажды все начать сначала». Это возможно! Это возможно! А многие молодые люди говорят, «Я вовсе не думаю еще о женитьбе». Как же тогда обстоят дела? Можем ли мы делать, что хотим? Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша. «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи – «Наше право на любовь». Таким я скажу следующее. Бог желает, чтобы молодежь была непорочной. Я знаю, это в настоящее время звучит смешно. Но думаете, Бог следует моде? Это не мое предложение, об этом говорит Библия. Я хотел бы, по возможности, немного обосновать это. Видите ли, в Библии имеется замечательная мысль. Она повествует об одном молодом человеке по имени Исаак. Однажды отец посылает своего слугу поискать для него жену. И этой жене он уже верен. Хотя ее вовсе еще не знает. Вы, молодые люди, которые не думаете еще о женитьбе, можете быть уверены в том, что Бог усмотрит вам в нужное время необходимую девушку. И этой девушке вы должны уже сейчас сохранить верность. Или наоборот, вы, девушки, сохраните верность тому, которого вы еще вовсе не знаете. Это и есть та мысль Библии. Бог желает, чтобы молодежь была непорочной. Итак, я со всей ясностью должен сказать, добрачные половые сношения, извращенная любовь, гомосексуализм, измена, развод, грехи, за которые вам придется предстать пред лицом святого Бога. В Библии есть рассказ. Иисус, Сын Бога Живого, находится в окружении людей. Вдруг происходит волнение, все расступаются. Толпа людей, священники, простолюдины ведут молодую красивую женщину. Я, как сейчас, вижу ее пред собой в полуразорванной одежде. Они подводят ее к Иисусу и говорят, «Иисус, эту молодую женщину мы застали в прелюбодеянии.
закон Божий гласит, что прелюбодейцы достойны смерти. Ты всегда такой милосердный, Иисус, напротив воли Божьей. Ты, наверное, ничего не скажешь. Мы хотим слышать от тебя, что эта женщина должна быть побита камнями. Тут Иисус посмотрел на молодую женщину и ответил: «Да, Бог относится к этому очень-очень строго, и согласно Его воле она достойна смерти. Удовлетворение озаряет их лица». Но Иисус продолжает: «Подождите-ка немного. Тот из вас, кто совершенно без греха в мыслях, словах, поступках, пусть первым бросит камень». Затем Иисус наклоняется и что-то пишет на песке. Я бы очень желал знать, что Он писал, но в Библии об этом не сказано. Через некоторое время Он поднял взор. Площадь оказалась пустой. Осталась только женщина. В Библии сказано: «Они ушли, обличаемые своей совестью. Смогли бы вы первым кинуть камень? Не смогли бы, правда же?» Вот видите, этим людям следовало сказать: «Господь Иисус, нас следует поставить рядом с этой женщиной. Ты не осудил ее. Помоги и нам. Я не знаю в сексуальном бедствии нашего времени никакого другого помощника, кроме Иисуса. Я говорю это как один из тех, кто сам уже воспользовался Его помощью. Когда я говорю об Иисусе, то не развиваю какую-то теорию. Он был руководством в моей практической жизни и является им до сих пор. Ни пастор, ни священник и даже ангелы не могут вам прощать ваши грехи. Первая грязная мысль и каждое падение бесспорно являются грехом. Вы идете со своим грехом на суд Божий. И если не найдете Иисуса и не признаете свои грехи, вы не получите прощения. Иисус – единственный, кто может наш грех простить. Предстаньте в духе пред престолом Иисуса и скажите: «Теперь я, наконец, все грехи моей юности складываю пред Тобою. Все мои порочные привычки я исповедую Тебе и ничего не хочу утаить». И тогда поднимите взор на Его крест и скажите: «Иисуса кровь с креста текла с Его чела. Слонит, я был в пороках без числа, но ею я омыт». Слышите? Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Слово освобождения. Как-то в Дюссельдорфе в большом собрании я говорил о том, что Иисус через прощение грехов ликвидирует прошлое. Когда собрание окончилось и все устремились к выходу, я увидел, что один высокий представительный господин пробирается сквозь толпу ко мне. Наконец, сильно возбужденный, он встал предо мною и спросил: «Это действительно верно, что вы сказали? Будто существует прощение вины?» «Да», — ответил я, — «слава Богу, этим я жив». Тогда он сказал: «Я психиатр. Видите ли, ко мне приходят многие душевно больные люди. У них целый комплекс болезней. Но они не знают, в чем заключается их болезнь. В большинстве случаев это старые проступки, которые они больше не могут вспомнить или не хотят. Я могу только вскрыть старый проступок – ложь, ссору, нецеломудрие, но часто я в отчаянии думаю, если бы я мог устранить саму вину. Поэтому я вас спрашиваю, господин пастор Буш, действительно ли существует некто, кто может устранить вину? Верно это или нет?» Тогда я еще раз радостно подтвердил: «Слава Богу, да!» И я понял,
какую неслыханно величественную весть мы имеем в Новом Завете. Иисус прощает грех. Иисус освобождает от оков. Когда я однажды сказал очень красивой молодой секретарше: «Девушка, вы идете в погибель. Ваши отношения с шефом непозволительны. Не делайте несчастным этого человека и его семью». Она с явно выраженной на лице болью ответила: «Но я не могу освободиться, я же люблю его». «Да», — возразил я, — «но у этого человека есть жена и дети. Вы поступаете жестоко». Но она снова сказала: «Я же не могу освободиться». При этом я почувствовал, что она сама мучилась от этой связи, но не могла ее порвать. Я был счастлив, что мог ей сказать: «Видите ли, узы греха мы действительно порвать не можем. Но в Библии написано: кого Сын Божий освободит, тот истинно свободный. Призовите Иисуса, Он освободит вас от оков». Тема моя называется «Наше право на любовь». Существует любовь, на которую мы права не имеем, которая нам даруется добровольно. Это любовь Иисуса Христа. Мы грешники. Нам нужен Спаситель. Позвольте мне кое-что рассказать вам в качестве личного свидетельства. Это было во время Третьего Рейха, когда я снова сидел в тюрьме за свое вероисповедание. Меня посетил тюремный пастор и сказал: «Ваши дела очень плохи». Он вышел, и я остался один в своей узкой камере. Совсем наверху была маленькая световая щель. Мне было холодно. Ах, вся атмосфера, в которую я угодил, была жутко холодной. Я тосковал по своей жене, своим детям, своему месту службы, по моей молодежи. Я же был пастором молодежи. И вот я сидел, без надежды когда-нибудь освободиться. Когда наступил вечер, меня охватило безграничное отчаяние. Я не знаю, приходилось ли вам в вашей жизни когда-нибудь впадать в такое отчаяние. Тот час меня объял такой поток божественной любви из рук Иисуса, что я его едва выдержал. Настолько он был велик для моего сердца. Господь Иисус, Он жив. И Он это сделал, представив моим глазам свою смерть на кресте. Я услышал его слова: «Я добрый пастырь». Добрый пастырь полагает свою жизнь за овец. Я понял, это любовь, которую мы не заслужили, на которую мы не имеем права, которая нам даруется. Эта любовь открыта и вам. Почему вы позволяете ей обойти вас? Она хочет излиться непосредственно в ваше сердце. В следующей передаче мы рассмотрим на тему: можно ли разговаривать с Богом?

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Что является главной целью воплощения Бога, то есть пришествия Сына Божьего в мир?
2: Если смерть возмездие за грех, а Христос никогда не грешил, почему же Ему нужно было умереть?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нам для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетради, ручку для записей по ходу урока, или лучше, приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение «Ты для меня Спаситель».

0: Рассматривая характер Иисуса Христа, мы говорили о Его святости, любви, сострадании и молитвенности. Теперь мы коснемся Его кротости и смирения. Факт кротости Иисуса Христа. Священное Писание ясно указывает на кротость Христа. Сам Господь говорит, что Он кроток и смирен сердцем.
1: Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 21:5. «Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле».
0: Определение кротости. Кротость – это склад ума, противоположный грубости, резкости и сварливости, который проявляется нежностью и вежливостью по отношению к другим. В этом отношении, как и во всех других, Христос является для нас чудным образом, которому мы, как Его ученики, должны стремиться вполне подражать.
2: Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи 24 и 25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Послание

0: возможность его смерти. Кроме многих пророческих ссылок в Ветхом Завете, смерть Христа упоминается в Новом Завете более 175 раз.
1: Евангелие от Луки, глава 9, стих 22. «Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Римлянам 5:6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых».
0: Смерть Иисуса Христа была главной целью Его воплощения. Христос воплотился, чтобы умереть. Его смерть не была неизбежным последствием Его человеческой жизни. Смерть Христа была главной целью Его жизни. Он стал человеком, чтобы, как человек, умереть за человечество.
2: Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола».
0: Смерть Иисуса Христа была предметом Его беседы с Моисеем и Ильей.
1: Евангелие от Луки, глава 9, стихи 30 и 31. «И вот два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме».
0: Смерть Иисуса Христа была предметом исследования ветхозаветных пророков.
2: Первое послание Петра, 1 глава, стихи 10 и 11. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу».
0: Смерть Иисуса Христа была предметом глубокого интереса ангелов.
1: Первое послание Петра, глава 1, стих 12. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы».
0: Смерть Иисуса Христа является главной темой небесной песни искупленных.
2: Откровение, 5 глава, стихи 9 и 12. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение».
0: Смерть Иисуса Христа является одной из фундаментальных истин Евангелия.
1: Первое послание Коринфянам, глава 15, стихи 1, 3 и 4. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». 1 Коринфянам, 2 глава, 2 стих. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого».
0: Без учения о заместительной жертве Христа христианство теряет силу и становится в один ряд с другими религиозными учениями, как, например, буддизмом, Маго

Шайтанством и другие. Через смерть Христа произошло примирение человека с Богом. Голгофский крест – это величественный мост, поддерживающий связь между небом и землей. Иисус Христос облекся в плоть и кровь, чтобы умереть. Он явился для того, чтобы взять грехи наши, чтобы искупить многих. Он принес своей смертью жертву умилостивления на Божьем суде и стал нашим ходатаем. Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, что Христос умер за грехи наши». Такова основная тема Евангелия. Пусть не будет ни одной проповеди, ни одного послания без упоминания о смерти Христа за грехи людей. Смерть Христа – величайшее событие не только в истории человечества, но и в небесном мире. Прежде чем приступить к нашей следующей теме – причины смерти Христа, мы сделаем краткий перерыв и выслушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза. «На Голгофу веди меня снова».

0: Первая причина смерти Иисуса Христа является грех. Не его грех, так как он без греха. Он не сделал никакого греха. Причина смерти Христа – наш грех, грех мира. Иисус Христос умер ради греха других. Он – праведник, который был достоин жизни, умер за неправедных, которые заслужили смерть.
1: Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Первое послание Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Первое послание Петра 3:18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом».
0: Иисус Христос умер для искупления многих.
2: Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
0: Иисус Христос умер ради нашего умилостивления. Бог свят и поэтому ненавидит грех. Его святость и ненависть греха должны в чем-то проявляться. Его гнев по причине греха должен ударить кого-то. Или самого грешника, или законного заместителя. Исаии 53 глава, 6 стих. Христос был тот, кто вынес этот ужасный удар, почему и сделался нашим умилостивлением.
1: Первое послание Иоанна 4:10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Послание к Римлянам 3:25. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды в Его прощении грехов, соделанных прежде».
0: Иисус Христос умер, чтобы искупить нас от клятвы закона.
2: Послание к Галатам, 3 глава, 10 стих и 13. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе».
0: Иисус Христос умер, чтобы стать нашей Пасхой.
1: Первое послание Коринфянам 5:7. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Для объяснений Пасхи читайте книга Исход, 12 глава, стихи 13 и 23.
0: Иисус Христос умер, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Мы были порабощены этим веком посредством греха и закона. Смертью Христа мы освобождаемся от этого века и становимся гражданами неба и сынами Бога.
2: Послание к Галатам, 1 глава, стих 4. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего».
0: Иисус Христос умер, чтобы привести нас к Богу.
1: Опять читаем первое послание Петра 3:18. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом».
0: Иисус Христос умер, чтобы владычествовать над мертвыми и живыми.
2: Послание к римлянам, глава 14, стих 9. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми.
0: Бог создал мир прекрасным, полным согласия и красоты. Этот совершенный мир Бог дал совершенному человеку. Ничто, созданное Богом, не может быть несовершенным. Бог наградил человека разумом и душой, и самым драгоценным даром – свободой. Бог предоставил человеку свободу выбора. У Адама была свобода принять или отвергнуть, свобода повиноваться Богу или отвергнуть Его. Когда Адам был в раю, он был без греха и имел близкое общение с Богом. Перед ним расстилался весь мир. Он должен был владычествовать им по Божьему изволению. Адам, глава человеческого рода, поддался искушению и впал в грех. Через него грех вошел в последующие поколения. С тех пор человечество прибегает к различным средствам, чтобы вернуть себе положение, потерянное Адамом. Но все оказывается напрасным. Все человечество охвачено исканием, ищет выхода из состояния смятения, нравственной немощи, гнетущей духовной пустоты. Всем существом человека овладел грех. Мы можем осуждать Адама, но каждый, подвергаясь такому же испытанию, поступает так же. Согрешив, человек вкусил горечь последствия греха, духовную и телесную смерть. Возмездие за грех – смерть. Послание к римлянам, 6 глава, стих 23. Совершенный грех разлучил человека с Богом, ибо, с одной стороны, правосудие должно быть удовлетворено, с другой стороны, грешник оправданным. Единственный путь спасения состоит в том, чтобы невинный, безгрешный, добровольно согласился умереть, приняв на себя наказание за грех, и стал бы заместителем грешника перед Богом, перед Его святостью и правосудием. Среди человечества не было такового, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Бог в Своем бесконечном милосердии послал нам Сына Своего, который подвергся тем же искушениям, которым подвергся Адам. Сатана во всем искушал Иисуса Христа, но Христос полностью восторжествовал над Искусителем, добровольно взойдя на Голгофский крест и пролив свою невинную драгоценную кровь. Христос совершил вечное искупление и явил оправдание человечеству. Теперь настало время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
1: Первый вопрос. Что является главной целью воплощения Бога, то есть пришествия Сына Божия в мир?
0: Главной целью воплощения Бога есть смерть Иисуса Христа. Иисус Христос облекся в плоть и кровь и стал человеком не для того, чтобы быть нашим примером, хотя Он и есть таковой, не для того, чтобы стать великим учителем, хотя нет и никогда не было учителя больше Его. Главная цель воплощения Иисуса Христа была Его заместительная смерть за грешного человека. Иисус Христос облекся в плоть и кровь, чтобы умереть. Он явился для того, чтобы взять грехи наши. 1 Иоанна, 3 глава, 5 стих. Он своей смертью принес жертву умилостивления и стал нашим ходатаем перед Богом.
2: Второй вопрос. Если смерть – возмездие за грех, а Христос никогда не грешил, почему же Ему нужно было умереть?
0: Иисус Христос умер за грехи наши. Единственный путь спасения состоит в том, чтобы невинный, безгрешный согласился умереть, приняв на себя наказание за грех, и стал бы заместителем грешника перед Богом. Среди человечества не было такового, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Иисус Христос умер, взяв на себя наказание за грех, и совершил вечное искупление.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungsradio.org.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Он рожден для нашего спасения. Он принес на мир и благодать, сам прошел долины униженья и от мира должен пострадать. Он рожден, чтобы осчастливить каждого, кто узрит в нем Бога своего. Но над ним глумились злые граждане, даже и в отечестве его. Он рожден, чтобы над земной планетою знамя христианское водрузить. Христиане, слышите? Поэтому нам должно страдать, терпеть, любить. Аминь.

Маме, в розовом царстве далекого детства вспомню твое материнское сердце. Сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною. Стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасный, любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана. Каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Мама, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас уже взрослых ты сердце по-прежнему держишь, как крошечных, бережно-бережно. Нет, за такую любовь невозможно ни отплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскою значится. Знаю, мой долг никогда не отплатится, мама моя. Аминь.

Темная ночь опустилась на землю, звезды сияют на тверди ночной, с радостью глазу их горнему внемлю, что говорит мне о ночи иной. Было давно то, в святом Вифлееме, кануло много столетий на дно. Бог воплотился, как к дивной поэме мир относиться привык уж давно. Грустно на сердце становится жутко, снова над миром сгустилась гроза Божьего гнева. Жизнь ведь не шутка, вечная смерть всем глядит нам в глаза. Вот почему и пришел к нам Спаситель, вот для чего и родился Христос, чтобы устроить нам в небе обитель, вечную жизнь Он с собой нам принес. Детям и взрослым открыл Он объятия, всех призывает: «Придите ко мне». Всех нас зовет к покаянию распятия, чтоб не страдать в вечном адском огне. Друг мой, оставь равнодушие, холод, сердце Христу поскорее открой. Ныне, покуда ты силен и молод, в сердце младенцу ты ясли устрой. Дивная ночь к нам спустилась на землю, ныне Христос наш родился святой. С радостью гласу я горнему внемлю, чтобы порвать нам с мирской суетой.

Маленькая девочка, посещавшая неоднократно молитвенные собрания верующих, была очень озабочена спасением души своей. Отец же ее, некогда любивший и сам посещать эти собрания, охладев, возненавидев все то, что относится к вере, воспретил ей посещать их. Она была этим огорчена, но оставалась послушной требованиям отца. Но вот, когда опять происходило обычное собрание, она не выдержала и не могла оставаться на месте спокойно. Улизнув незаметно из комнаты и перепрыгнув через забор, она очутилась в собрании, присоединилась к молящимся. Вскоре отец заметил ее исчезновение и побежал за ней. Найдя ее в собрании на колени, среди молящихся, он пришел в ярость и с гневом схватил ее, чтобы понести домой. Дитя же, взглянув на него взором, сияющим небесной радостью и любовью, сказала: «Папа, ты пришел слишком поздно. Я уже успела отдать мое сердце Спасителю Иисусу». Эти слова размягчили жестокое сердце грешника. Он пал вместе с дочерью на колени, громко взывая о спасении, и тут же нашел своего Спасителя, которого раньше не хотел знать. Смелое свидетельство, наполненное любовью свыше, всегда победит.

Твоих плодов я долго ждал, я ожидал, а ты молчал. Зачем же на земле ты жил? Ведь ты не тратил своих сил. Ты жизнь впустую проводил, ты жизнь прожил, но как ты жил? Скажи мне, друг, что ты мне дал? Ведь я тебе так много дал. Тебе я помощь оказал, а ты себя не оправдал. И тут я горько зарыдал и на лицо свое упал, и вдруг проснулся. Это сон, но для меня был страшен он. Я все не мог забыть слова, те, что поведал мне судья. Но кто-то мне твердил, чтоб никогда я не забыл судьи призыв. Ты жизнь прожил, но как ты жил? Аминь. Иди вперед, забудь тревогу, забудь прожитую беду, воздай благодарение Богу, открой ему свою нужду. Пусть не волнуют сердца грезы, пусть жизнь свободна от греха, пусть не туманят очи слезы, пусть льется вечному хвала. Не забывай, что жизни силы лишь у него себе найдешь, и, побеждая мрак могилы, спокойно вечность отойдешь. Иди ж, не стой на перепутье, спеши к отчизне дорогой, туда, где жизнь милей и лучше, где счастье, радость и покой. Аминь.

Гнушайся злом, не гнушайся ни бедностью, ни своей незаметностью, ни болезнью тяжкою, ни тюремной рубашкою, ни суровую долею и невзрачным лицом, а гнушайся злом своим наиболее.

Грозный нечестивец, видел я нечестивца грозного, жестокого, несносного. Укоренился он, как баобаб, и трепетал народ пред ним, как раб. Но грянул гром, возмездие лавина, смела с земли с корнями исполина.

вечное пение. Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и псалмы Давида и Иисеева. Еще деворы песнь пророчицы, ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится. А уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением.

Мерзость пред Богом, мерзость пред Богом, глаза горделивые, мерзость уста отвратительно лживые, сердце коварство для ближних кующие, также и ноги к злодейству бегущие. Тот, кто меж братьями сеет раздор, все это мерзость с давних пор.

он будет со мной. Вечерние тени заката, предвестника жизни моей. Господь, пред Тобой я склоняю колени с хвалой благодарности, жертвой вечерней за пройденный путь под рукою Твоей. Любовью Отца среди суетной жизни взыскал Ты меня, как заблудшую дочь, в дом пира привел меня без укоризны, рассеяв безверья греховную ночь. Я славлю Тебя, мой Творец и Спаситель, за счастье, что в доме нашла я Твоем, сокровищ нетленных мой щедрый даритель, в скорбях, в испытаниях, в бедах хранитель, прими мою жертву, хваленья псалом. Я славлю Тебя за прожитые годы, о, как мимолетно промчались они, все было, печали, нужда и невзгоды, и синие дали, и светлые дни. Прости меня, Боже, что я не умею воспеть Тебя так, как желает душа, как славит природа Тебя зеленея, от сна пробуждаясь весною дыша. Сегодня я снова, по милости Бога, стою на пороге неведомых дней. Как Он поведет меня новой дорогой? Я верю, я знаю, в борьбе и тревоге Он будет со мной до кончины моей.

Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь.

забытый друг. Если ты изнемог от страдания и слез, если жизнью ты разочарован, от судьбы получаешь шипы вместо роз, и клянешь ты свой жребий суровый. Если сердце твое истомилось тоской, на пути лишь одни неудачи, если ум твой смущен непосильной борьбой, и в отчаянии горько ты плачешь. Не тоскуй, ободрись, ты не так одинок, ты не всеми оставлен друзьями. Самый лучший и верный твой друг недалек, он незримо присутствует с вами. Это друг Иисус, кто следит за тобой, кто запросы души твоей знает, кто усталым, разбитым дарует покой, обездоленных кто утешает. Лишь открой свое горе, доверься ему, он поймет твое сердце больное, лучезарным сиянием рассеет он тьму и ведет свое царство покоя. Он в разбитое сердце надежду вдохнет и любовью своей неземною, он утешит тебя, твои слезы отрет, плач, стенание заменит хвалою. О, немедли, сегодня Иисусу скажи, что в груди твоей жизнь угасает. Он услышит, и мир снизойдет для души, ярким пламенем жизнь запылает.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

а я живу надеждой. В Германии я с 2002 года. Покаялась и приняла крещение в 2004 году. Очень хотелось бы рассказать близким и знакомым о Боге, но лучше, чем ваша газета, я не смогу. Надеюсь, что семья Н. примет вашу газету с радостью и смогут сделать следующие шаги к Богу, уверуют, покаются. Ведь не зря говорят, что все люди верят, что Бог есть, и даже пытаются жить честно и праведно, не лгать, не воровать, не изменять супругу, но не знают, что без покаяния это все тщетно. Это все равно, что сожалеть о мерзнущем соседе, но не вернуть украденные у него дрова. Мне самой еще нужно много потрудиться, чтобы понимание Слова Божьего воплощалось в дела. Я так часто ловлю себя на мысли, что многое, что я уже понимаю и принимаю, что для меня непоколебимая истина, о чем говорю другим, чему пытаюсь научить взрослых своих детей, рассказываю внукам, сама не выполняю. Это касается и постоянства в посещении собраний, десятины и гостеприимства, оно пока еще мирское, побольше еды и многое другое. Может, многие, прочитав такие строки, скажут, и она еще считает себя чадом Божьим. Но так уж получается, когда ты первая из большой родни и семьи в 40 с лишним лет приходишь к Богу, то далеко не у всех находишь поддержку. Это огромное счастье, огромная радость, если к Богу приходят муж и жена. Это уже нить, скрученная втрое. Но я верю, что для Бога нет ничего невозможного, и мой муж, моя семья, родные покаются, примут Господа. Может, для этого понадобится много лет. Я живу надеждой, а надеющиеся на Бога не посрамятся. Если Бог расположит ваши сердца, помолитесь за Алю Цицер, которая впала в кому по неизвестным для врачей причинам. Начиналась как обычный грипп, а через 3 дня — кома. Прошла неделя, и никаких объяснений, что могло вызвать кому. Я лишний раз убедилась, что, несмотря на грандиозные достижения науки, обширные знания врачей, современную аппаратуру, всевидящим, всезнающим и всемогущим был, есть и будет только Бог. О милости к нам, грешным, и молю Его. Честно говорю, собиралась написать только адрес и просьбу доставить газету, но если нет возможности, распорядитесь переводом по своему усмотрению. Мария Шевченко.

не могу их вразумить. С Божьей помощью высылаю вам квитанцию на две подписки. Одну подписку продлевать не буду, так как от них получила много нареканий. Газету выбрасывают вместе со всем хламом рекламным, и это причиняет мне боль. А объяснение, что убийцы, воры, насильники искренне покаялись перед Богом, поэтому им прощены их злодеяния, не понимают. Гордые грешники не каются, воображают, что живут нормальной жизнью. Никого не убили, не ограбили, и поэтому считают себя несогрешившими. Я никак не могу их вразумить и веряю их в святые Божьи руки. Пусть сам Господь говорит к этим погибающим душам. Прошу, молитесь и вы о них. А решила тех обрадовать, кто действительно в газете нуждается, питается ею, ждет ее, сам читает и другим отдает. Пусть она будет ободрением, наставлением и утешением. Во имя Иисуса Христа, моего Спасителя, хочу пожертвовать малым, тем, кто не имеет возможности выписать газету, но, получив ее, воздаст Господу хвалу и примет ее как дар от Всевышнего. Выпишите газету на ваше усмотрение старцам, многодетным, неимущим. Да поможет вам Господь в правильном выборе, чтобы была благодарность и хвала Господу. Молюсь за вас. А. Г.

а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Исайя 40:31. Сестра возлюбленная, рада очень, что вновь стоим в преддверии весны. Тьма отступает, все короче ночи, и торжествует свет, длиннее дни. Нелегкий труд, тернистая дорога, но Господу сосуд твой нужен здесь. Поднимешь крылья по веленью Бога, чтобы нести Его благую весть. Пойдешь и не устанешь силой Божьей, пусть через тебя течет к другим любовь. Нет сил порой, но ведь Господь все может. Плоть немощна, но во Христе дух бодр. Когда же скажешь, что идти нет мочи, тот час взгляни на вечности огни. Там кончатся мучительные ночи, наступят нескончаемые дни. Светлана Тимохина, Украина.

Он не хотел слышать. «Я вас прошу высылать газету и моему брату. Он сильно увлекался алкоголем. Потерял семью, детей, здоровье. Теперь не пьет, так как врачи сказали, если будет пить, то проживет только 3 месяца. Бываю я у него редко. Он живет за 70 километров. Пешком не дойдешь, а муж не всегда может повезти. Но когда я была у него последний раз, то увидела над его кроватью картину с изображением Иисуса. Я не знаю, что заставило его повесить картину, но ему ничего не сказала. Бог-то живой, Иисус тоже. Брат никогда не хотел слышать о Боге, хоть и не отрицал, что Он есть». Ирма Гауэрт.

Дружная и большая семья. Мы с женой всегда с нетерпением ждем очередного номера. С удовольствием читаем, переживаем и радуемся вместе с теми, кто пишет о своих проблемах, кто находит Бога, и особенно болеем за тех, кто находится в тюрьмах. Благодарим Бога, что у нас так много талантливых, которые пишут для нас рассказы, свидетельства, чудесные стихи. Я хотел бы немного рассказать и заочно поздравить наших дорогих родственников, мою сестру Агнес и зятя Абрама Раймера с 50-летним юбилеем совместной жизни с золотой свадьбой. Мама воспитала нас, 5 детей без отца, который умер молодым от болезни. Всякое мы видели в сиротской жизни, терпели голод и лишения, работали в шахтах в Таджикистане. Я до сих пор удивляюсь, как могли мои совсем юные сестренки работать в шахтах глубоко под землей. Сколько тонн угля прошло через эти девичьи руки, сколько мужества и терпения нужно было иметь, чтобы каждый день спускаться на глубину и не знать, вернешься ты или нет. Агнес и ее подруга были завалены в шахте, но наш любящий Отец Небесный по молитвам матери сохранил им жизнь. Приходилось Агнес и чужих детей нянчить, а мы с мамой шили из брезента тапочки и продавали их, чтобы как-то прокормиться. Я мог неплохо рисовать и на плотной бумаге всякие пейзажи и ковры выдумывал. Людям нравилась моя работа, покупали их, чтобы украсить свои скромные жилища. Да, Господь давал нам в жизни большие испытания, но много было и радостных дней. Мы никогда не роптали, много трудились, и с Божьей помощью все дожили до глубокой старости. Наши юбиляры, Абрам и Агнес Реймер, воспитали очень хороших детей. Их 6, а теперь у них уже 27 внуков. Многие из них трудятся в церкви для славы Божьей. Это очень дружная и большая семья. Я хотел бы от всего нашего большого родства, семей Каспер, Классен, Янсен, пожелать нашим Агнес и Абраму Божьих благословений. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Исайя, 46 глава, 4 стих. Герберт и Светлана Янсен.

«Разреши мне спать у ног твоих». Читая сестру, чувствую, как под каждой статьей стучит сердечко. И все пишется от души. Это Господь дает время свидетельствовать, протянуть руку любви. А может, кто прочитает и уверует. Ведь через неписателей разговаривает Христос. Нам, христианам, это дорого и радостно, что есть еще хлеб небесный. Пишу и вспоминаю свое далекое детство. Зима, бураны, морозы, снега, задутые землянки. А в них тепло и уютно, только слышно, как ветер воет. Вечер. Мама мне диктует примеры, а я пишу. Брат постарше, он мне тихо подсказывает ответы. Я радуюсь, не надо думать. Только моей маме не радостно, у нее приступ боли в печени. Она торопит меня поскорее лечь спать. Время уже 9 час. Мы помолились и легли. В такие ночи спится особо хорошо. Только мою маму увезла скорая помощь. Приступ не оставил. На утро все изменилось. Пришлось пожить у моей тети, маминой сестры. У тети дочка тоже ходила в школу. Тетя была строгая. Я ее любила, но и боялась. Лишний раз не улыбнется. Шел декабрь месяц. О, как много было снегу в тот год! На солнце он так искрился, как 1000 разноцветных алмазов. Даже больно смотреть. Я иду из школы, а слезы не от блеска снега текут, а от воспоминаний о маме. Как она там? Операцию пока не делают, больное сердце не позволяет. Иду из школы и думаю, ну что же будет со мной? Папы давно нет. А что, если и мамы у меня не станет? Куда же я пойду? Стала всю родню перебирать и вижу, что у всех своих дел хватает. А если в детский дом? Там, говорят, много таких детей, как я. Это ладно, но где и с кем я буду молиться? Кто меня поймет? Верующих и так везде гонят и запрещают собираться. А веру не скроешь. И как бы долго я ни шла из школы, а к дому тети пришла. Дома никого нет. Я стала петь, а слова сами складывались о моей мамочке. И вдруг открывается дверь. Заходят мои тети, двоюродные сестры мамы. Все зашли в комнату, но никто не садится. Я смотрю на них и думаю, что это значит. И одна тетя говорит: «Ты знаешь, что твоя мама в больнице? Ей сделали операцию. Врачи сказали, что она умрет. А ты бы хотела, чтобы мама была жива и вернулась домой?» «Да, хочу». «Тогда склонись на колени. И как ты будешь молиться и чего просить, с теми словами мы пойдем к ней». Все молились стоя. А я встала на колени и просила Господа своим детским разумом, чтобы Господь дал пожить маме еще столько лет, пока я вырасту. После молитвы меня спросили: «Ты веришь?» «Да, верю». Они собрались и уехали в больницу. На следующий день эти же мои тети приехали поздно вечером и говорят мне: «Ну, дорогая, Бог услышал твою молитву. Мама твоя жива. Она уже ест и сидит. Температуры нет». Врачи очень удивились. А еще через 10 дней маму выписали домой. Помню хорошо, это было утро 25 декабря. Я пришла из школы рано. Вижу мою маму. Какая радость! Подойти разрешили, но ненадолго. Вечер наступил быстро. Около окна стояла наряженная конфетками, цветными гирляндами, яблоками и печеньем елочка.
был празднично накрыт стол. Детям подарили кое-какие подарки. Мы молились, пели, рассказывали стихи. Но скоро надо было всем идти спать. Мне дали место на лежанке напротив мамы, а ей на хорошей кровати. Я просилась лечь рядом, но мне не разрешили. Но у меня были свои планы. Наступила тишина. Темно. Я нашла детский стульчик и поставила рядом с кроватью мамы и тихо сказала: «Мама, разреши мне спать хотя бы у твоих ног». Я села на кровать, склонила голову на одеяло, обняла мамины ноги и так спала всю ночь. Но я просила Господа, чтобы Он мне в этом помог и чтобы никто не узнал. Рано утром я пошла на лежанку. Врачи, увидев, что мама так быстро поправилась, пожелали ей еще много лет жизни. С тех пор прошло много лет, а мама все еще рядом со мной. Бог продлевает ее жизнь. Только в свои 90 лет она уже не может много читать и писать. Когда приходит забытый алтарь или сестра, она читает заглавие, потому что большими буквами написано. Но потом я ей читаю или перерассказываю, а она в это время вяжет что-нибудь для внуков, носочки, свитерки, не любит сидеть праздно. И каждый раз, когда приходит драгоценная почта, для мамы это радость, значит, можно узнать что-то об Израиле, о других христианах, которые трудятся на Ниве Божьей. Мама говорит: «Да благословит их Господь во всех делах их». Лидия Синьют.

«Случай із жизни». Стаття «Читай, внучок, читай». Яганес Терпсен. Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка 2 глава 17 стих. Я много слышал, как Господь действует через брата,

Солдата во Христе Левана Ахалмасулишвили, врача по профессии, а по Божьему призванию евангелиста-проповедника. В ноябре 2008 года Господь предоставил мне возможность лично познакомиться с братом Леваном. Я хочу передать его рассказ читателям. Леван родился в крестьянской семье в Гурджанском районе, в селе Басисубани в Грузии в 1953 году. От своего дедушки Ваню он слышал о существовании великого Бога, о вере в Него и о том, что нужно покаяться перед Ним в своих грехах. Дедушка покаялся во время проповеди одного евангелиста в лагере для военнопленных во время Первой мировой войны. В 1971 году Левана призвали в армию. Из теплой Грузии он попал в холодный Казахстан, в город Семипалатинск. Во время службы в армии у Левана созрело желание поступить в медицинский институт и стать врачом. После демобилизации Леван посетил родных в Грузии. Несколько дней, проведенных в кругу близких, пролетели быстро. Во время прощания дедушка сердечно умолял его покаяться перед Господом и подарил Левану Евангелие, сказав: «Читай, внучок, через него ты найдешь спасение». Вернувшись в Семипалатинск, Леван поступил в медицинский институт. Евангелие он положил на книжную полку, где оно пролежало нетронутым почти 3 года. На втором курсе Леван встретил Наташу и полюбил ее. Свадьбу решили сыграть в январе 1977 года, а в сентябре пришло тревожное письмо из дома. Дедушка был серьезно болен. Леван купил билет на самолет и полетел домой. Увидев любимого внучка, дедушка очень обрадовался, спросив Левана: «Внучок, ты Евангелие читаешь?» Услышав в ответ «нет», он встревожился. Вдруг он сказал: «Встань на колени, Леван, и проси у Господа прощения». Леван послушно встал на колени, но молиться не мог. Его сердце словно окаменело. Подождав некоторое время, дедушка положил свои руки на голову Левана и стал сердечно умолять Господа спасти его внука, благословить его и сделать его тружеником на ниве своей. На прощание дедушка сказал Левану: «Леван, ищи Господа, пока его можно найти. Читай Евангелие, которое я подарил тебе». Вернувшись в Семипалатинск, Леван все время вспоминал последний разговор и молитву деда. Через несколько недель пришло сообщение о смерти дедушки. С Леваном стало твориться что-то непонятное. Он так сильно переживал, что впал в депрессию. Его несколько раз посещали мысли о самоубийстве. Он больше не видел никакого смысла в своей жизни. Когда его в очередной раз стала мучить мысль о самоубийстве, он вдруг вспомнил наставление дедушки: «Читай, внучок, Евангелие, через него ты получишь спасение». Леван с интересом начал читать. Чем больше он читал, тем яснее ему становилось, что эта книга указывает спасительный путь и самого Спасителя Иисуса Христа. Прочитав все 4 Евангелия, он начал читать сначала. Когда он в очередной раз читал о страданиях Христа на кресте, то почувствовал в себе зов Иисуса к покаянию. Как подкошенный, он упал на колени и умолял Господа о прощении. Когда Леван встал с колен, его душа ликовала и пела. Появилось желание поделиться своей радостью с друзьями и особенно с Наташей. Реакция друзей была ошеломляющей. Они все в один голос утверждали, что он сошел с ума, а будущая теща вообще сказала: «Лучше бы ты стал алкоголиком или наркоманом». Эти пожелания удивили и опечалили его.
но он решил оставаться верным Господу. Ливан стал искать церковь евангельских христиан. Вначале безуспешно, но потом ему все-таки удалось раздобыть адрес молитвенного дома в Семипалатинске. Все первое богослужение Ливан проплакал, сокрушаясь, что столько лет прожил напрасно. Когда собрание закончилось, он подошел к братьям и рассказал им о своем покаянии. После этого вечера брат Ливан стал регулярно посещать богослужения. Наташа, хоть и была недовольна покаянием Ливана, но выходить за него замуж не передумала. Осенью 1978 года Ливан пожелал принять святое водное крещение. Было уже холодно, и братья пытались уговорить его подождать до следующего лета. Но Ливан сказал, что холодной воды не боится и крещение откладывать не хочет. После всех этих событий и перемен учеба стала тяжелей, ибо враги — дело Божие, где только могли, чинили ему препятствия. Но у Господа были свои планы. Ему нужен был Ливан с дипломом врача, поэтому, хоть и с трудностями, но все же брат закончил институт. Все эти годы Ливан просил Господа открыть ему свою волю. И Господь ответил, он должен нести евангельский свет своему народу в Грузии. Осенью 1984 года Ливан с Наташей и детьми прибыли в его родное село Басисубани. Встреча с родными была прохладной, напряженной, так как родственники видели в нем человека, предавшего веру отцов. Сразу же начались проблемы с работой. Брату Ливану с женой везде отказывали в работе, как только узнавали, что он возрожденный христианин. С большим трудом они все же устроились на работу в госпиталь в городе Гурджаки. К ним относились как к прокаженным. 2 года брат Ливан усиленно просил Господа помочь в этой ситуации. И через 2 года произошло чудо. Сотрудники стали поочередно подходить, просить прощения и интересоваться их верой в Иисуса Христа. Великий Бог заступился за своих детей. Ливан в свободное время занимался евангелизацией. Он ходил и ездил по селам, проповедуя Слово Божие и помогая людям как врач. Вскоре духовные посевы стали давать всходы. Брат Ливан организовывал успокаявшимся домашние кружки, которые со временем переросли в церкви. В 1986 году покаялась жена Ливана. Теперь они вдвоем ездили по селам, евангелизируя и предлагая людям медицинскую помощь. Ливан знал, что Господь привел его семью в Грузию для того, чтобы нести спасительный свет Евангелия, но он почувствовал, что Господь ожидает еще чего-то. И вот в 1994 году ему открылась воля Божья в этом вопросе. Брат Ливан с Божьей помощью организовал в родном селе христианскую клинику. Он попросил своих знакомых, безработных врачей, помочь в этой работе. 3 врачей согласились работать в будущей христианской клинике. Здание для клиники тоже было найдено. Слухи о клинике, где за маленькую плату, а у кого денег нет и бесплатно, можно получить медицинское обслуживание, быстро разнеслись по окрестности, и больные люди стали приходить в клинику. Сначала неуверенно, но потом смелее и с надеждой, что там им помогут. Этим людям помогали и телесно, и духовно.
В 2001 году брату Ливану удалось купить полуразрушенную колхозную баню. Восстановительные работы продолжались 2 года. Работа христианской клиники возобновилась. Самые необходимые инструменты подарил клинике один знакомый врач из Австралии, но здесь еще остро нуждаются в рентгеновском аппарате и в аппарате УЗИ. Господь обильно благословляет работу. Из покаявшихся врачей и пациентов Господь организовал церковь свою в поселке Васисубани, пресвитером которой является врач-хирург Ливан Ахалмасулишвили. В окрестных городах и селениях через проповедь и действие Духа Святого организовались маленькие церкви и домашние кружки. В августе 2008 года в Грузии вновь разразилась война. Боевые действия длились недолго, но они принесли с собой большие разрушения, смерть и горе. Церковь брата Ливана находилась в посте и молитве, умоляя Господа спасти их от беды. Из-за войны тысячи людей стали беженцами. Посещая их, брат Ливан с братьями и сестрами раздавали беженцам вещи и продукты питания. Удивленные добротой и участием, люди стали задавать вопросы: «Кто вы такие?» И когда они слышали благую весть о спасительной любви Божьей, то с благоговением брали новые заветы. Йоханнес Дерксен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

удержать хотели силой. Птица. Удержать хотели силой птицу в клетке, но она без свободы в ней томилась, загрустила, умерла. И, оставив тело людям, бросив легкий корм и клеть, никогда душой не будет больше варварства терпеть. Ей ли, знавшей вольность неба, беспредельность высоты, средневольничного хлеба, позабыть теперь цветы, позабыть, как крепли крылья в дерзновенной глубине, как полет она любила, как им грезила во сне. Не смогло, не удержало птицу в клетке ничего. Зло, оно тиски разжало от бессилия своего. Нет, не стала жить у Бога, вспоминая душный яд. Знала птица, что у Бога будет лучше во сто крат любовь бледных.

Письма из тюрьмы. 50 лет. Это стихотворение я посвятила своему прадедушке, дедушке моей мамы, Кондрашову Александру Алексеевичу. Он был пресвитером Баптистской церкви в городе Владикавказе. Люди, которые знали его, говорят о нем как о кратчайшем человеке. У мамы хранились более 50 лет письма, которые он писал своей жене, моей прабабушке Екатерине Аникеевне из тюрьмы. За свидетельство об Иисусе он был посажен сталинским режимом на 25 лет. Через 5 лет лагерей его не стало. Час своей смерти он ждал. Утром не пошел есть и сказал, что будет отходить к отцу. Мама часто плакала, вспоминая его доброту и любовь к ним, своим внукам. Есть в нашей семейном архиве фотографии, где мой прадедушка рядом с Прохановым, так как они трудились в те годы в одной церкви, а на руках мою маму держит. Я часто думаю о том, что мои родные, прабабушка, прадедушка, бабушка, мама были моими путеводителями ко Христу. Думаю о том, в каких трудных условиях несли они свою веру и такими тяжелыми испытаниями выстрадали наше благословение. Бог милует до тысячи родов, и это я ощущаю на себе. Я благодарна Богу за эти пожелтевшие листки бумаги, на которых простым карандашом 50 лет назад мой прадед оставил свое свидетельство мне, своей внучке. Славлю моего Бога за счастье иметь его своим отцом. Любовь бледных, Россия.

15 мая 1949 года. Ответ на письмо, посланное от 12-го, мною полученного 14-го сего месяца. Сердечно приветствую все мое дорогое семейство, жену Катю, сына Мишу и Любу с моими внуками. Молю Бога, чтобы Он хранил вас в Своей руке. Живите в согласии. Миша, ты теперь являешься в доме как хозяин, а потому не только о себе думай, но и о семье. Письмо, написанное Любой. Но ничего ты, Люба, не пишешь. Получили от меня письмо или нет? Я очень благодарен вам за посылку, только жаль, что не прислали мыло, в чем я очень нуждаюсь. Но теперь пока мне ничего не посылайте. Наверное, нас скоро отправят. По милости Бога, я пока во всем благополучен. Из письма вижу, что пчелы нуждаются в подкормке, о чем я очень сожалею. Привет Семеновым, Саяпиным и Трихсвояновым. С сердечным приветом, Кондрашов. Письмо пишите, буду ждать.

3 февраля 1950 года. Дорогое мое семейство, жена Катя, сын Миша и дочь Люба с детками, всех я вам сердечно приветствую. Будьте добры и всегда молитесь, живите между собой в мире и любви. А мне не беспокойтесь, по милости Бога я жив и здоров. Если найдете возможным, пришлите мне фотокарточку, вашу заказным письмом. Почему-то я от вас писем не получаю. Мне очень желательно посмотреть на вас хотя бы на бумажке. Я много вам благодарен за ваше попечение мне, что не забывайте меня посылками, которых я уже получил 3. Сердечный привет моим братьям и сестрам. Я живу надеждой на Бога, любящий вас, Кондрашов. Как здоровье каждого из вас? Как Коля? Как у вас с пчелами? Где работает Миша? На старом месте или перешел? Как работает Люба? Как учатся дети? Это все меня интересует. Об этом напишите мне.

стихи наших не писателей. Стихи пишу я всего лишь более года. В глубине души очень хочу славить Господа, но сама себя сдерживаю, боясь критики. Дело в том, что еще в детстве я начинала сочинять стихи, и одна из родственниц меня обсмеяла. Это послужило тому, что 20 лет я вообще не писала, только недавно начала снова. Прошу всегда у Господа помощи и благословения. Было одно время, когда я задирала нос. Мне было приятно, что мои стихи хвалят и просят копии. Но буквально сразу же Господь отступил от меня, и я месяца 3 не могла даже 2 строчек написать. Просила у Бога прощения за мою слабость. Господь снова вернул мне мой дар. Я поняла, что все это только от Него, и без Бога я ничто. Господь дает мне силы сохранять нашу семью. Сейчас, благодаря Господу, мой муж позволяет мне с детьми посещать собрания. Господь уже стучит и в его сердце. И я знаю, у нас будет все хорошо, нужно только время. Несмотря на все мои неудачи, я чувствую себя счастливой. Благодаря Господу я научилась быть довольным тем, что имею. Только то, что мои дети здоровы, уже большое счастье. Пожалуйста, помолитесь за мою семью и родных. Анна Тюфанов.

И снова. И снова предательство в спину. Терзаюсь, не спится в ночи. В душе понимаю причину, зачем так грубы палачи. Не зная Христа, обижают, несут своей грубостью боль. Меня ни за что унижают, и в рану насыпали соль. Душа без того так ранима, зачем же плевать и топтать? С Христом отовсюду гонима, средь зла я должна выживать. И снова склоняюсь у постели, в молитве к Христу обращусь за всех, кто обидеть посмели, за них от души помолюсь.

Он любовью залечит. Так легко и так просто с Иисусом в душе. Никогда не покинет меня Он уже. И ты тоже попробуй, доверься Христу, и пройдешь над всем злом по спасенья мосту. Если больно в душе, Он тебя утешает. Если бросили все, Он любить обещает. Бог, как лодка тебе при большом наводнении, Он на сердце бальзам, если в полном смятении. Если ты упадешь, Бог тебя поднимает. В лютый холод в молитве тебя согревает. И в беде одного никогда Он не бросит. Если верить Христу, Он спасение приносит. Если нет больше глаз, с Ним душой прозреваешь. Если сил нет любить, с Ним любить начинаешь. Если нет больше рук, с Ним творишь по-другому. Если дома лишён, приведет снова к дому. Если глух ты и нем, Он твой слух, твои речи. Как калека души, Он любовью залечит. Он водой напоит, если жаждешь в пустыне. Если примешь Христа, Он с тобою отныне. Твоя жизнь под уклон, Бог тебя остановит. Человек за бортом, с Ним в грехе не утонет. Если нет больше сил, Он второе дыхание. Если бросишь Его, Бог исполнит желание. Только верь, что Он даст, и по вере получишь. Горы с места столкнешь, если верить так будешь. Если имя Твое люди зря запятнали, помни то, что Христа они также пинали. Бог невинный, запятнан и преданным был. Не сошел Он с креста, кровь святую пролил, и сейчас до сих пор распинают Христа, что не хочет принять Дух Святой от Отца. Кто злословит Христа, ненавидит народ, любит только себя, Он моральный урод. Он не может другим свет улыбки дарить. В нем заснула душа, не умеет любить.

душа жива. Прошу Тебя, Господь, открой все, что неясно до сих пор, и до конца меня омой от пререкания и ссор. Омой от грубости души и помоги мне доброй стать. В ночной шепчу Тебе тиши, о, не спошли мне благодать. Я денег не прошу и злата, хочу уметь врагов любить. Была за грех мой Твоя плата, лишь Ты мог это совершить. За всех людей один ответил и всех собой искупил. Твой лик в моем сознании светил, Ты мне спасение подарил. Я изменяюсь постепенно, Твой Дух Святой мне помогает, душа жива, хоть тело тленно, с ней вместе грех изнемогает. Его уже я не питаю, моя душа желает свет, я с Богом в сердце побеждаю, и Он дает опять ответ. Опять открыл, где было вето, опять дал сил идти за Ним, и Библия — источник света, мой Бог, ничем не заменим.

прогнали с порога стучащего Бога. Засовы закрыли, Христа позабыли, а совесть заснула, душа огрубела, в грехах утонула, свободы хотела. Господь обличает, нутро будоражит, спасти обещает, кто Богу «да» скажет, кто мир позабудет и к Богу вернется, счастливым тот будет и светом прольется.

едино нитью слепоты, добро и зло, восторг и зависть, под маской скромной простоты порок, замешанный с коварством. Мы склонны обещать одно, а на делах совсем другое. Как черно-белое кино нас тяготит чужое горе. Летят года, как серый дым, устало отмеряя вехи, а мы беспечно дни влачим, сторонкой обходя помехи. Следы событий, катастроф, в уме легли тяжелой былью. Мы так боимся чьих-то слез, что лучше бы о них забыть бы. Чужие лица, голоса не останавливают взора. Мы не хотим их замечать, боясь ненужных разговоров. Так каждый дышит и живет своими нуждами, как в склепе. А с неба наблюдает Бог, как низко пали его дети. Голгофский крест людьми забыт. Умолкли горькие рыдания, лишь где-то слышен стон молитв и тихий шепот покаяния. Лишь где-то льются слезы тех, кто в Сыне, обретя спасение, взывают к небу за наш грех, склоняясь смиренно на колени. Пусть счастье стянуто в узлы жестоких бед, петель и горя. Попробуй скрасить чью-то жизнь, пылая жертвенной любовью.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников. Предлагаем вашему вниманию выпуск передачи «Евангельские истины». Несмотря на беспокойное время, в которое мы живем, мы имеем чудесные обетования в Слове Божьем, на которые мы можем в любое время вполне положиться. Одно из таких обещаний Бога мы находим в 90-м псалме Библии. Цитаты из этого псалма мы открываем сегодня нашу программу. «Живущие в обители Всевышнего, те, кто во всемогущего тени живут, скажут Господу: Господь — мое спасение и крепость, я Ему доверюсь. От смертельных поветрий и ловушек врагов Он избавит. Он тебя осенит и укроет своими крылами. Его истина будет тебе словно щит.

0: Известный английский проповедник Чарльз Сперджин однажды возвращался из деревни домой, где он проповедовал Евангелие. Было уже темно. Одиноко он шел по тропинке через глухую местность. Вдруг, на некотором расстоянии от себя, он увидел огромное чудовище с вытянутыми руками. Ему стало не по себе. «Это какой-то беспокойный дух блуждает», — подумал он. При этой мысли он улыбнулся, потому что не верил в явление духов. Решив открыть тайну, он решил направиться навстречу чудовищу. Оно стояло на другой стороне рва. Перескочив ров, Сперджин, смело приближаясь к чудовищу, обнаружил, что это было старое дерево, которое мальчишки окрасили известью, чтобы пугать запоздалых прохожих.
1: Дорогие друзья, часто и в нашей жизни мы встречаемся с обстоятельствами, вызывающими в нас необоснованные страхи. Они, подобны гигантским чудовищам, возвышаются перед нами. Одним из таких чудовищ является страх перед неизвестным будущим. О том, как можно избавиться от этого страха и с надеждой смотреть в глаза неопределенному будущему, будет речь в беседе нашего сотрудника Ивана Петерса. Перед беседой прозвучит песня.

В жизни каждого человека, дорогие радиослушатели, бывают моменты или периоды, во время которых нам приходится встречаться с переменами или изменениями. Причины этому могут быть очень разные. Одни вынуждены менять постоянное место жительства, других ожидает новое рабочее место. Ученик по окончании школы начинает изучать профессию. Студенты, закончив университетское образование, должны найти себе место, в котором могут употребить приобретенное знание и способности. Или возьмем положение молодых людей, парня и девушку, которые, полюбив друг друга, решили вести совместную жизнь. Все эти приведенные примеры очень разные. Каждая такая ситуация имеет свои причины. Но не об этом я хочу сегодня говорить. Я хочу остановить наше внимание на том, что все эти примеры, какими бы разными они ни были, могут быть причиной одного особенного чувства. Не все, но многие люди переживают страх, если в их жизни происходит какое-либо изменение или какие-либо перемены. Отрывок жизни до определенного момента стал уже привычным. Но вот он заканчивается, и нам приходится ознакомиться с чем-то новым. Я сам помню время, когда мы всей семьей переезжали с одного места жительства в другое. Иногда мы жили в одном месте 5 или 7 лет, а иногда только 3 месяца. И каждый раз приходилось оставлять приобретенных друзей, знакомые места и занятия, которые были возможны только в тех краях. Такие перемены всегда вызывали чувство печали и скорби. Но еще больше, чем скорбь о прошлом, нас тревожило чувство страха о неизвестном будущем. Что ожидает нас в новом месте? Как будет там в школе? Найдем ли мы там новых друзей? И многие другие вопросы возникали при размышлении о неизвестном. Так и многие люди боятся неизвестного. Они испытывают страх уже при одной только мысли о том, что им, может быть, придется столкнуться с новой обстановкой, с до сих пор неизвестным положением. При этом они не могут привести никакие конкретные причины их страха. Они, может быть, не имеют даже никаких отрицательных переживаний из прошлого. Страх в таких случаях возникает из одного только факта, лежащего перед ними неизвестного. Мне приходилось встречать людей, которые всю свою жизнь прожили в одном селе, в одной только деревне. Они даже не хотели иметь паспорта, потому что не желали видеть нового, им доселе неизвестного. Есть женщины и мужчины, которые всю свою жизнь работают на одном предприятии. И это не потому, что им не предлагалась другая, лучше оплачиваемая работа, а потому что они знали свое предприятие, знали свою работу и коллег. Ни за что они не были готовы оставить им известное. Страх перед неизвестным может быть и таким сильным, что человек даже боится неизвестного ему другого человека. Такие только с большим трудом разлучаются с родителями или вообще с семьей, в которой выросли. Они боятся всего, ожидающего их за пределами домашнего очага. Таким людям трудно найти спутника или спутницу жизни, потому что это означает разрыв с семьей. И вот людям, испытывающим такое чувство страха перед неизвестным, часто очень трудно помочь. Но я хочу привести сегодня в пример одно событие из Библии, в котором мы тоже встречаем людей, которые испытывали такой страх. Во второй книге Моисея «Исход» мы читаем о чувствах страха народа израильского, когда Моисей вывел его из-под гнета египетского фараона. Они еще даже не переступили границ Египта, как уже некоторые из них начали обвинять Моисея за то, что он собрал их, чтобы вывести их на свободу. Страх перед неизвестным будущим был в этом случае более страха рабства у египтян. Египетский фараон согласился поначалу отпустить народ израильский.
но потом передумал и, собрав свою армию, пошел вслед за израильтянами, чтобы насильно возвратить их назад. И вот люди народа израильского, увидев войско, испугались. В стихах 11 и 12, 14 главы книги «Исход» сказано: «И сказал народ Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умереть в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведший нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Из этих слов мы видим, что для народа израильского рабство в Египте в настоящее время кажется лучше, чем стоящее перед ними неизвестное будущее. Они не могли себе представить, что в будущем их жизнь будет лучше прошлой. Но посмотрим конкретнее на положение народа израильского в Египте. Изо дня в день оно ухудшалось. Египтяне не только заставляли их делать тяжелую рабскую работу, они даже установили закон, по которому каждый новорожденный израильтянин мужского пола должен быть умерщвлен. Сам Моисей был избавлен от такой смерти только благодаря тому, что сам Бог его защитил. Вот реальное положение, в котором они находились. При таком положении в одно или два поколения народа израильского не стало бы вообще. Об этом все они знали, но вопреки логического мышления, вопреки их отрицательных фактов, они все же говорят: лучше нам быть в рабстве у египтян. В этих словах мы видим страх, при котором все неизвестное кажется мрачным, опасным и угрожающим. Так же бывает в жизни многих людей в наше время. Если мы посмотрим на окружающий нас мир открытыми глазами и действительно обдумаем все висящие над нами угрозы экологического разрушения и страшного потенциала вооружения, то здравый разум говорит нам, что скоро все будет подвержено смерти. Да и вообще вопрос о смысле жизни тревожит людей все больше и больше. Мы все знаем, что эта наша жизнь обязательно прервется. Она кончится. Для одних раньше, для других позже. Но конец неизбежен. Поэтому Священное Писание, Библия, часто сравнивает жизнь человека с пребыванием народа израильского в Египте. Им тоже грозило неминуемое исчезновение. И если кто из них не умер от рабской работы, то по причине отсутствия мужчин они бы вскоре вымерли. И как израильтяне тогда, так и многие люди сегодня не хотят принимать приготовленный для них путь спасения от неминуемой гибели. Из страха перед неизвестным они не решаются сделать первый шаг и обратиться к Богу, чтобы приобрести спасение. Они, как народ израильский, как бы говорят: лучше нам жить в рабстве греха. Но посмотрим еще раз на положение того народа. Действительно ли они шли в неизвестное будущее? Что сказал Моисей в ответ народу, когда те так упрекали его? В стихах 13 и 14, той же 14 главы книги «Исход», мы читаем слова Моисея народу. Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделал вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Этим Моисей напомнил народу о обещании Господнем, что Он будет сопровождать их на всех их путях. Одна только мысль о том, что их спутником является Тот, Который сотворил мир и вселенную, Которому повинуются стихии, Который есть Господь господствующих, Всесильный и Всемогущий. Одна только мысль об этом должна бы прогнать страх пред лежащим пред ними неизвестным.
Ведь это неизвестное не темно и мрачно. Бог уже сказал им, что будущее их будет прекрасным. Они получат в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Бог сам проложил им дорогу, а если дорога проложена, то она ведь не неизвестная. Кто-то ее проложил, и это значит, что кто-то уже шел этим путем. Так же дело обстоит и с обращением человека к Богу. Вступая на путь веры, мы не вступаем в неизвестное, таинственное или темное. Нет, дорогие, но верой в Бога мы вступаем на путь, который проложил для нас наш Спаситель Иисус Христос. Он жил на земле вместе с людьми. Он умер на Голгофском кресте. И Он чудесным образом воскрес из мертвых. И этот, умерший за наши грехи Господь, приготовил всем уверовавшим в Него место на небесах. Туда Он хочет нас вести, по пути, который Он для нас проложил. Так мы в одной песне, например, поем: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему тревожиться мне и страшиться, и день, и ночь всегда скорбя душой? Ты знаешь все, откуда ветры дуют, и бурю жизни укрощаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен. Путь мой знаешь ты». Да, Бог знает неизвестное нам. Он знает все опасности, которые встречаются на пути того, который последовал за Ним. Знал Бог, конечно, и все, что ожидало народ израильский, когда они покидали Египет. И Он избавил их от угроз, преследовавшей их египетской армии. Все это войско потонуло в морских волнах. И, как уже сказал им Моисей, они больше никогда их не увидели. Также, дорогой радиослушатель, могут быть рассеяны причины вашего страха пред неизвестным. Что бы это ни было, новый отрывок жизни, переселение, начало совместной жизни с кем-либо другим. Если вас это пугает, то мне хочется призвать вас обратиться к Господу. Может быть, и при этой мысли вы боитесь. Вам кажется, что если вы обратитесь к Богу, то тоже вступите на неизвестный путь. Но это не так. Путь этот знаком. Он знаком миллионам людей, которые уже прошли по нему и еще идут им. Но самым большим ободрением для вас может быть знание того, что по этому пути вас будет сопровождать тот, который знает каждую опасность дороги веры, который знает каждый ее поворот и каждый перевал. Он сам проложил эту дорогу, и на него вы можете полагаться. Если причиной вашей нерешительности или страха являются окружающие вас люди, то и это вы можете преодолеть с помощью Господа. То, что человек приобретает, принимая Иисуса Христа как своего личного Спасителя, несравненно лучше всего того, что мы, может быть, потеряем, встав на Его сторону. Но самое важное это то, что уверовавший в Бога человек приобретает жизнь вечную, которую он будет проводить с возлюбившим его Господом и Спасителем. А всех не принимающих этот дар спасения ожидает ужасная участь в аду, в вечном отлучении от Бога и тем самым от всего доброго и прекрасного, вечное рабство греха. Об этом стоит подумать. Бог ждет вашего решения и готов вести вас через все преграды и трудности вашей жизни.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы, предложения и вопросы направляйте по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире!

0: предстоит.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Там, у колодца, Божья воля заключилась в спасении несчастной самарянки. Не только иудеи, но все люди на земле призваны к искуплению через Христа. Все люди совратились и томятся душой без Бога. При встрече с этой женщиной Иисус увидел, насколько она в глубине души изголодалась по прощению. Готовность получить Божие прощение была в ней более очевидна, чем в евреях. В воображении Иисуса вдруг возник образ человечества как широкой, готовой к жатве нивы, на которой колышутся спелые колосья. Однако его ученики не видели этой побелевшей нивы народов. Иисус посетил Самарию зимой, когда еще несколько месяцев оставалось до сбора урожая. Он как бы говорил ученикам: «Вы смотрите на поверхностное и видимое, обратите свой взор в глубину сердец, на их сокровенные вопросы, жажду жизни, поиски Бога. Ныне день жатвы. Многие уже готовы принять Сына Божьего своим Спасителем. Нужно только мудро и с любовью возвестить им Евангелие спасения». Может быть, кто-то возразит: «А я вижу совсем обратное. Все окружающие меня люди упрямятся и не желают ничего слышать о Христе, словно они ослепли». Именно так мыслили и Христовы ученики, потому что смотрели лишь поверхностно. Иисус же всматривался в глубину сердец. Он не осудил грешную женщину, хотя она вначале чуждалась его. И когда она не поняла слов Иисуса, он не отставил ее, но истолковал ей духовный смысл всего, что говорил, напротив, направив ее Святым Духом. Так что она вспомнила о поклонении и об ожидаемом Мессии и в конечном счете стала благовестницей. Вот это перемена! Действие Святого Духа проявилось в ее жизни сильнее, чем в жизни иудейского начальника Никодима. Всякий служащий Господу человек должен ощутить любовь Иисуса, чтобы увидеть, как люди повсюду изголодались по правде Божией. Возможно, они поступают жестоко, отвергают благовестие, но Бог любит их, и Христос призывает их. Мало-помалу их разум просвещается. Сколько ты еще будешь молчать в этом мире, полном ищущих Бога сердец? Когда человек обращается ко Христу, он вступает в вечную жизнь. Этому радуются многие верующие, и даже ангелы на небесах ликуют, когда кается один грешник. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И всякий, кто исполняет эту простую волю Божию и смиренно благовествует людям, обретает радость и насыщается пищей, которой насытился в тот день Иисус. «Моя пища есть творить волю прославившего Меня и совершить дело Его». В конце истории о самарянке Иисус учил своих учеников: «Я послал вас жать». Прежде них над этой нивой трудился Иоанн Креститель. Он вспахал засохшую почву проповедью о покаянии. Сам Иисус был пшеничным зерном, которое Бог поместил в уже подготовленные души. И даже сегодня мы все еще пожинаем плоды Его смерти на кресте. Ныне Иисус призывает тебя на свою жатву, но ты должен помнить, что эта жатва не твоя. Жатва
это Божье дело, а плоды Святого Духа созревают лишь силой Христа. Мы – ничего не стоящие рабы. Тем не менее, Христос призывает нас участвовать в божественном служении, порой в сеянии, в возделывании, а иногда и в жатве. Но хорошо всегда помнить, что мы не первые труженики Божии на этой ниве, и до нас на ней уже потрудились многие другие верующие и пролили тут немало слез. Их молитвы приходят на память перед Богом. Ты не превосходишь этих служителей Божьих ни своими дарами, ни делами. И каждый миг ты живешь лишь по Его благодати и из Его прощения. Научись слушаться Духа Господнего в служении. Служи Ему на жатве с хвалой и словословием. Возвеличивай Твоего Небесного Отца вместе с другими жнецами. Да придет Царствие Твое, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

0: В. Благовестие в Самарии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 39 по 42 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 39 по 42. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: уже не твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос».
0: Вскоре к Иисусу из города сбежалось много народа. Они находились под большим впечатлением от покаяния самарянки. И вот Иисус видит этих людей, и они словно побелевшие нивы, готовые к жатве. Он пробыл у них целых 2 дня и учил их о вере и о вечной жизни. Ученики тоже беседовали с людьми в домах и оказались соучастниками жатвы. Сам Иисус и его речи произвели глубокое впечатление на народ. Люди поняли, что Бог пришел во Христе в наш беспокойный мир, чтобы спасти грешников. Мы читаем, что именно самаряне первыми называли Иисуса Спасителем мира, поскольку осознали, что Он не только спасает своих соотечественников, но берет на себя грех всего мира. Могущество Иисусовой любви безмерно и поныне. Он силен освободить пленников греха от власти сатаны и сохранить их в своем царстве навеки. Иисус – настоящий правитель мира. В Риме кесаря величали спасителем и хранителем мира. Но самаряне поняли, что Иисус больше всех кесарей, ведь Он несет человечеству вечный Божий мир. Молитва. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты пробудил сердце грешной самарянки и сердца учеников. Ты учил их тому, что слушаться Святого Духа – это лучшее поклонение. Освободи нас от пустой траты времени на свои личные планы, чтобы мы спешили исполнять всю Твою волю с радостью и приводили многих погибающих грешников к спасению и к вечной жизни через веру в Тебя. Вопрос 35. Как мы становимся полезными жнецами для Иисуса?

радостью. Они с воодушевлением проповедовали вечную жизнь. Господь знал, что еще не время благовествовать язычникам. Сперва он должен был одолеть нечистого духа у себя на родине. Итак, Иисус пошел прямо в Галилею, невзирая на то, что жители Назарета насмехались над ним. Его жизнь была в опасности, потому что ни друзья Иисуса, ни его родственники не верили в его божественность, ведь он был из простой, незнатной семьи. А поскольку сами они искали богатства и славы, то, конечно, Иисуса они попросту презирали. К тому же он не смог совершить среди них никакого чуда из-за их неверия. Однако слух об исцелениях Иисуса разошелся повсюду. Весть о том, какие чудеса он творил в Иерусалиме, достигла Галилеи, прежде чем он сам туда дошел. На празднике Пасхи в Иерусалиме было много галилеян. Они видели и слышали, что делал Иисус, и восторженно рассказывали всем о его власти. Поэтому галилеяне приняли Иисуса и его учеников, надеясь, что он совершит среди них чудеса, и они воспользуются его могуществом. Иисус тут же пошел в дом жениха из Каны, на свадьбе которого он полгода тому назад совершил свое первое чудо. Он хотел завершить начатое им дело, чтобы жених и его близкие уверовали в него.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Второе. Далее рассмотрим песнь ангелов в эмоциональном плане. Друзья, разве песня ангелов не пробуждает в вашем сердце радость? Когда я прочитал в Библии о поющих ангелах, то подумал, если ангелы приветствовали приход Спасителя пением, то не следует ли и мне проповедовать пением, и не следует ли моим слушателям идти по жизни с песней? Не должны ли их сердца радоваться и души веселиться? В последние годы среди нас возросло так называемое «стонущее христианство». Я не сомневаюсь в искренности этих стонов, но я сильно сомневаюсь в том, что стенания вызваны духовным ростом. Я повторяю, что стоны могут быть вполне естественными, и храни меня Бог, чтобы я сказал что-нибудь против искренности такого поведения. Но я уверен в том, что вера без радости – это больная религия. Вера дана нам во спасение. Возможно, уверовав, мы лишаемся некоторых прежних радостей и удовольствий, но вера дает нам намного больше, чтобы с лихвою восполнить то, что забрала.

0: помажьте вашу голову и умойте лицо ваше. Не показывайтесь пред людьми постящимися. Радуйтесь в Господе всегда. И опять говорю, радуйтесь. Не думайте, что улыбаться грешно. Самобичевание и уныние вовсе не добродетели. Проклятые унывают, спасенные пусть радуются. Зачем вам объединяться с потерянными в постоянном плаче? Почему бы не радоваться, предвкушая счастье небесной жизни и начиная уже на земле петь ту песню, которую вы будете петь в вечности? Мы всегда должны приумножать в душе чувство благодарной радости. Благословенно Рождество, ибо ангелы спускаются с небес, чтобы укрепить нас в вере в благоволение Бога к людям. Третье. Теперь перейдем к пророчествам, содержащимся в ангельской песне. Ангелы пели: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Однако я смотрю вокруг и не вижу почитания Бога. Я вижу тиранию, господствующую над телами и душами людей. Бог забыт, его имя попирается. Мир служит мамоне и кровавому молоху. Об этом ли пели ангелы? Такое ли будущее побуждало их петь? Слава вышних Богу? Нет, конечно, нет. Приближаются лучшие дни. Не зря они пели, и на земле мир. Но, к сожалению, еще слышны звуки военного горна и ужасный шум канонады. Люди до сих пор не перековали мечи на орала и копья на серпы. Война царит повсюду, но ангелы обещали мир. Их песнь – великое пророчество. Недалеко то время, когда придет грядущий Христос и сбросит идолов с их пьедесталов, размажет голову каждой ереси и остановит идолопоклонство. Он будет царствовать от полюса до полюса. Он будет царствовать, когда небо свернется, подобно свитку, и исчезнет. Ни один раздор не бросит тень на царство Мессии, ни одна капля крови уже не прольется, не поднимет народ на народ меч свой, и не будут более учиться воевать. Приближается время, когда храм двуликого Януса будет закрыт навсегда, и жестокий Марс будет изгнан с земли. Наступят дни, когда лев будет есть солому, как вол, и будет лежать рядом с ребенком, играющим у норы аспида. Этот час все ближе. Первые лучи восхода уже озарили наш век. Вот он идет с трубами на облаках славы. Он придет. Придет тот, кого мы ожидаем с радостным волнением, кто станет славой искупленных и ужасом для его врагов. Когда ангелы пели, то их песня отдавалась эхом в славном будущем. Четвертое. Теперь несколько практических советов. Я желал бы, чтобы все, кто будет отмечать Рождество в этом году, последовали примеру ангелов. Для многих людей отметить Рождество значит утром сходить в церковь, отдавая дань традициям отцов, а потом объесться и напиться до потери сознания. Братья, мы не считаем этот день чем-то отличающимся от других, зная, что Рождество может быть каждый день нашей жизни, если мы этого захотим. Тем не менее, мы должны постараться быть примером для других, чтобы они знали, как надо отмечать этот день. Ангелы воздали славу Богу, и мы должны делать то же. Ангелы пели, и на земле мир. Давайте и мы приложим силы, чтобы на Рождество у нас был мир. Вот, например, вы давно не видели своего сына, потому что он обидел вас. Повстречайтесь с ним на Рождество. На земле мир. Принесите мир в свое родство. Если вам не удалось примириться с окружающими людьми, сделайте это обязательно на Рождество. Именно так надо отмечать Рождество. На земле мир и Богу слава. И если есть что-нибудь на твоей совести, есть что-то, нарушающее мир в твоей душе, останься на Рождество в своей комнате и молись, чтобы Бог послал тебе мир, чтобы мир был в тебе, мир с тобой, мир с твоим ближним, мир с твоим Богом. И когда Господь Иисус станет твоим миром, то помни еще об одном – о благоволении к людям. Не пытайся праздновать Рождество, не проявляя доброты к людям. Если вы богаты, то не забудьте, что рядом с вами живут бедняки. Помогите одеть раздетого, накормить голодного и утешить плачущего. Помните о благоволении к людям. Если каждый из вас расскажет своим друзьям, что Господь встретился с вами в доме молитвы, что вы оставляете беспутную жизнь, чтобы любить Бога своей матери и читать Библию своего отца, то какое прекрасное Рождество вы встретите вместе. Что еще сказать? Пусть Бог даст вам мир с самим собой, даст вам доброе стремление к миру с вашими друзьями и врагами. И пусть Он пошлет вам благодать, чтобы вы воздали Богу славу в вышних. Пусть рождественские дни будут самыми счастливыми в вашей жизни. Чарльз Спёрджен, 1857 год. На Новый год. Михаил Шаптала.
1: Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
0: Филиппийцам 4:8. На пороге каждого Нового года всюду подводят итоги уходящего старого года. Этот хороший обычай помогает видеть недочеты и ошибки прошлого и стремиться к исправлению в будущем. Подведем и мы итоги нашей христианской жизни в истекшем году. Проверим свою личную жизнь, соответствовала ли она тому, к чему призывает нас Слово Божье. В послании к филиппийцам мы прочитали, о чем должны помышлять. Сияла ли наша личная жизнь всеми этими чудесными качествами? На этот вопрос каждый из нас должен ответить на пороге Нового года. Проверим свою семейную жизнь. Царила ли любовь в наших семьях? Любовь между всеми членами семьи. Где любовь, там мир, там внимание, там помощь друг другу. Посмотрим на нашу жизнь в обществе, на наш повседневный труд, на наше участие во всем, что должно служить на благо нашим ближним. Были ли мы прилежными образцовыми тружениками на местах нашей работы? Были ли всегда образцовыми в каждом нашем труде? И был ли явлен Христос при исполнении наших обязанностей? Проверим нашу жизнь в церкви. Любим ли мы всех членов церкви? Несем ли мы мир в церковь? Какое наше участие в нуждах нашей церкви? В ее радостях и скорбях. Радуемся ли мы с радующимися и плачем ли мы с плачущими? Положим на весы Господни наше участие в жизни Церкви и наше равнодушие к ее духовному состоянию. И да укажет нам Господь, чего было больше. В глубоком познании нашей ответственности перед Богом и помня, что без Иисуса Христа мы не можем делать ничего, я призываю всех вас начать Новый год с усиленной молитвы к Господу. Секира при корне.
1: Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает.
0: Луки 13:7. Каждый верующий человек знаком с вышеприведенными прообразами. И слыша их еще раз, я думаю, каждый из нас вспоминает те периоды нашей жизни, когда на нас, как и на той смоковнице, не видно было плода. Надеюсь, что эти периоды для многих сейчас позади. А для тех, кто находит себя сегодня в подобной ситуации, ощущение отточенного и холодного лезвия, лежащего при корне топора, послужит достаточной мотивацией к перемене. Хотя самой большой мотивацией для христиан должна быть горячая любовь Христа каждому из нас. Чтобы понять причины бесплодия в христианской жизни, предлагаю обратиться к толкованию Иисуса Христа собственной притчи о сеятеле. Матфея 3:19-23. Хотелось бы сразу обратить внимание на то, что здесь повествуется о четырех разных видах человеческого сердца, из которых только одно приносит плод, хотя объединяющим фактором является то, что все они слышат слово о Царстве Небесном. К счастью, Христос очень ясно и конкретно называет причины бесплодия, открывая нам суть прообразов. Первое. Почва при дороге. Человек, не разумеющий Слово Божие. Второе. Почва каменистая. Человек непостоянный. Третье. Почва тернистая. Человек, обольщенный богатством. Сегодня мы остановимся на первом и постараемся взять для себя уроки. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает его. Вот кого означает посеянное при дороге. Матфея 13:19. Прежде чем говорить о причинах неразумения, хотелось бы обратить внимание на два очень важных момента. Во-первых, Христос говорит, что лукавый приходит ко всякому слышащему и неразумеющему. И приходит не в гости для посещения, но как вор с определенной целью – украсть. И всякий раз он в этом успешен. Этот факт должен нас особо настораживать и побуждать к постоянному бодрствованию при слушании и чтении Слова Божия. Во-вторых, не стоит винить в своем бесплодии, если таковое наблюдается, лукавого. Хотя в самом факте воровства он бесспорно виновен, но в бесплодии виновен лично сам неразумеющий слушатель. Ведь если бы лукавый и не похитил слово, то оно все равно не принесло бы плода, оставшись непонятым. Точно так же и посеянное при дороге семя не взошло бы, даже если бы его и не поклевали птицы. Хотелось бы также отметить, что Христос не только предупреждал об опасности и вреде неразумения, но и прямо обязывал верующих разуметь Слово Божие. «Читающий да разумеет» Матфея 24:15. «Слушайте и разумейте» Матфея 15:10.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
4: И сказал Захария ангелу:
6: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
4: Ангел сказал ему в ответ:
5: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
4: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
7: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
5: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами».
4: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
5: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца.
4: Мария же сказала ангелу:
8: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
4: Ангел сказал ей в ответ:
5: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
4: Тогда Мария сказала:
8: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
4: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
7: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
4: И сказала Мария:
8: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
4: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
7: «Нет, а назвать его Иоанном».
4: И сказали ей:
9: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
4: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
9: «Что будет младенец сей?»
4: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
10: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.
4: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Глава вторая.
4: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
11: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
4: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Бутурее, Троханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
6: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елеакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
5: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
11: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
11: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
12: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
12: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
13: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
12: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
12: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неимана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
11: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
12: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит?
8: что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас стала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
14: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
12: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы уже говорили о том, что Лука, автор изучаемого нами Евангелия, был врачом. Из того, каким слогом написано его Евангелие, в частности, первая глава, видно также его поэтическое дарование. В первых строках второй главы, к изучению которой мы приступим сегодня, чувствуется, что Лука был к тому же серьезным историком. Все описываемые события Лука снабжает исторической ссылкой на правителей страны и время, когда все это происходило. Критики Библии не раз подвергали сомнению достоверность таких указаний. Однако при тщательном исследовании недостоверными оказывались не строки Евангелия, а знания историков. Одним из таких критиков был англичанин Вильям Рэмзи. Он сомневался в исторической подлинности текста «Деяний апостолов». А мы знаем, что книга «Деяния апостолов» была написана тем же автором, что и «Евангелие от Луки». С целью проверки достоверности Нового Завета Британский музей ассигновал средства для исследовательских работ в странах греческого региона Малой Азии. Не имея достаточно точных древних карт, Вильям Рэмзи решил воспользоваться Новым Заветом как путеводителем по существовавшим в древности городам. Проведя многочисленные исследования, ученый убедился в том, что сообщения книги «Деяния» точны. Не менее точными являются и сведения первой книги евангелиста Луки. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим ее изучение. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня мы начинаем изучать вторую главу этого Евангелия. Давайте прочтем первые два стиха этой главы. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию». Здесь сказано, что римский император Август повелел сделать перепись по всей земле. Означает ли это, что перепись коснулась варварских народов, живших на территории Северной Европы? Или диких племен славян? Нет, в греческом оригинале стоит слово «ойкумене», которое правильнее переводить «заселенные территории» или «цивилизованный мир». То есть эта перепись относилась лишь к цивилизованным народам того времени. Также интересно сказать несколько слов о кесаре Августе. Это был приемный сын Юлия Цезаря. На самом деле его настоящее имя было Октавий, а кесарь – это титул, которым именовали римского императора. Что же касается имени Август, то на самом деле это не имя, а лишь еще один титул. Императора было положено именовать Августейшим, или более кратко Августом. Этот титул имел религиозный смысл и представлял собой попытку обожествления императора. Лука упоминает имя кесаря Августа далеко не случайно. Дело в том, что история утверждает, что этот правитель действительно издал указ провести перепись на всех территориях, находящихся в то время под властью Рима. Императору были нужны деньги для управления своей необъятной империей, а также для обеспечения роскоши и богатства трона. Обратите внимание также на другую историческую ссылку, что данная перепись имела место в то время, когда Квириний был правителем Сирии. Далее прочтем стихи с 3 по 7. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Иосиф и Мария вынуждены были проделать весь этот путь из своего родного города Назарета в Галилее до Вифлеема в Иудее, города царя Давида. Иосиф был вынужден идти в Вифлеем, потому что он принадлежал к роду царя Давида. Мария также была из рода Давида, вот поэтому и ей было необходимо идти в Вифлеем. Каждый раз, читая этот простой отрывок, я всегда задумываюсь о глубокой духовной истине, которая стоит за ним. Кесарь Август попытался сделать себя Богом. Он желал поклонения. Он издал указ, который вынудил двух человек, простых людей из города Назарета, отправиться в Вифлеем на перепись, чтобы облегчить Риму сбор податей. А эта женщина, в тот момент она носила в своем чреве Сына Божия. Это удивительно, друзья мои. Кесарь Август пытался сделать себя Богом, желая людского поклонения. Однако, что от него осталось? Большинство людей в наши дни даже не знают, кто он такой. Что же касается младенца, которого вынашивала Мария, то многие из нас поклоняются ему и по сей день, называя его своим спасителем. Однако нужно понимать, друзья мои, что кесарь Август являлся лишь инструментом в руках Бога. Ведь именно с его помощью были исполнены пророчества, которые мы находим в книге Михея, в 5 главе, во 2 стихе. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных». И мы видим, как это замечательное свидетельство Ветхого Завета сбывается. Все, что происходило тогда, было особым образом задумано Богом. Однако император был волен сделать правильный выбор. Но если бы кто-то сказал в тот момент кесарю: «Но ведь эта женщина должна вот-вот родить, неужели и она обязана идти на перепись?» Я думаю, император ответил бы следующими словами: «Мне совершенно безразличны матери, их дети. Меня волнуют лишь налоги и подати, на которые я найму солдат и которые обеспечат мне деньги и власть». Однако что же осталось от всего этого в наши дни? Все это исчезло, включая и самого императора. Лука в этом отрывке упоминает совершенно обыденные и житейские детали, как, например, пеленки младенца. Подумайте, друзья мои, ведь и Сыну Божьему нужны были обычные детские пеленки. То есть это еще раз подчеркивает абсолютную человеческую природу Иисуса Христа. Ибо Он был Богом, явившимся во плоти. Далее мы читаем о том, как ангел объявляет пастухам о рождении Иисуса. Стихи с 8 по 14. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Многих волнует вопрос: когда именно родился Иисус? Я полагаю, что это едва ли могло произойти в середине зимы, как это принято считать, поскольку зимой пастухи вряд ли сидели бы ночью в поле со своими овцами. Однако дата рождения Иисуса не имеет совершенно никакого значения, равно как не имеет никакого значения точная дата его распятия. Писание не говорит нам о том, когда родился Иисус. Важно лишь то, что Он родился. Писание не сообщает нам, когда именно был распят Господь. Важно лишь то, что Он умер за наши грехи. Стихи с 9 по 11. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: „Не бойтесь, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь». Всякий раз, когда мы являемся свидетелями чуда рождения ребенка,

мог заставить кесаря прийти и воздать ему почести. Однако он этого не сделал. Господь как бы сложил с себя все принадлежащие ему по праву привилегии Бога и пришел в этот мир маленьким младенцем. Читаем далее 12 стих. «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Лука вновь подчеркивает человеческую природу Иисуса. Бог пришел в этот мир как обычный человек, а потому Бог способен понять все наши немощи, ибо Он знает все о человеческой жизни. Но в то же самое время и мы можем узнать кое-что о Боге, поскольку Иисус, придя как человек, не перестал быть Богом. Это подтверждают 13 и 14 стихи. «И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». В 14 стихе приведены слова ангелов: «На земле мир, в человеках благоволение». Однако этот перевод не совсем верно передает смысл греческого оригинала. На самом деле слова ангелов были такими: «Мир благим людям» или же «Мир тем людям, кои обрели Божье благоволение». Еще пророк Исаия в 48 главе своей книги в 22 стихе пророчествовал: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Мы живем в такое время, когда нам нужно перековать наши орала на мечи, а не наоборот, как предлагает известная пословица. Мы с вами живем в нечестивом мире. Мы живем на земле, где правит сатана, а потому мира здесь быть не может. Но тем не менее мир возможен для людей, которые обрели Божье благоволение. И если вы принадлежите к числу тех, кто пришел ко Христу и принял Его своим Спасителем, вы сможете познать этот чудесный Божий мир. В послании к римлянам в 5 главе в 1 стихе сказано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Когда Христос пришел в этот мир в первый раз, именно этот мир Он принес всем людям. Но во время Своего второго пришествия Иисус придет уже как истинный князь мира. И тогда Господь уничтожит всякую неправду и все зло в этом мире. Он установит истинный мир на этой земле. Но до Его второго пришествия мира на нашей земле быть не может. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Придя в Вифлеем, пастухи нашли Марию, Иосифа и младенца Иисуса. Эти пастухи были первыми из людей, кто своими глазами увидел младенца. Стихи с 17 по 20 говорят нам: «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Иисус был истинным Богом, но в то же время Он был человеком, рожденным под властью закона Моисея. А потому все в Его жизни должно было соответствовать нормам этого закона. Прочтем стихи с 21 по 24. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве.
и когда из

0: Полнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. По закону Моисея, после родов женщина считалась нечистой в течение 40 дней. И, будучи грешницей, Мария должна была принести Богу положенные жертвоприношения. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Мария и Иосиф принесли в жертву голубей, что для нас является свидетельством их бедности. Причем эти жертвы были принесены только за Марию, а не за младенца Иисуса. Насколько мы знаем, сам Иисус никогда не приносил жертвоприношений и не нуждался в этом. Далее мы читаем описание одного происшествия в храме, стихи с 25 по 28. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «По велению Святого Духа Симеон оказался в храме именно тогда, когда Господь Иисус был принесен туда для посвящения Богу, как этого требовал закон Моисея. Бог обещал Симеону, что однажды он увидит Божье спасение». И что же увидел Симеон? Он увидел младенца. Спасение, друзья мои, это человек, а вовсе не наши с вами дела или поступки. Спасение – это человек, человек Иисус Христос. И вы либо имеете его, либо не имеете. Вы либо доверяетесь этому человеку, либо отвергаете его. Подумайте, приняли ли вы Господа в своей жизни? Далее мы читаем слова хвалы Симеона, стихи с 29 по 32. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Слова Симеона имеют довольно важное значение. Несмотря на то, что Божье Слово было дано отдельному народу, оно, несомненно, было адресовано всему миру. И Симеон осознавал это. В мире нет ни одной религии, похожей на христианство. Как правило, все религии этого мира ограничены отдельной группой людей, народом, расой или территорией, но христианство с самого начала было предназначено для всех людей этого мира. Стихи с 33 по 35. «Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Обратите внимание, что Лука говорит «Иосиф и матерь его», и не называет их матерью и отцом Иисуса. Мария заплатила огромную цену, чтобы привести Спасителя в этот мир. Вы подумайте, чего стоило ей, стоя перед крестом нашего Господа Иисуса Христа, наблюдать за Его смертью? Распятию Иисуса Христа посвящено множество произведений искусства, которые пытаются передать и донести до нас глубину страданий нашего Господа. Однако есть опасность, что наше отношение к смерти Спасителя ограничится лишь чувством жалости. Поймите, что Христос умер вовсе не для того, чтобы породить в ком-то сочувствие или жалость. Ему не нужно ваше сочувствие, ему нужна ваша вера. Далее, в 23 главе, в 28 стихе этого Евангелия, мы узнаем, что когда Иисус шел на Голгофу, какие-то женщины начали рыдать о нем. И тогда Господь повернулся к ним и сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И тем не менее, когда Мария стояла перед Голгофским крестом и наблюдала за агонией Иисуса, ее сердце, несомненно, разрывалось на части. Конечно, ее страдания не имели никакого отношения к вашему спасению, равно как и страдания Марии не имели никакого отношения к ее собственному спасению. Ее скорбь была вызвана лишь человеческими чувствами, ведь она являлась Матерью Иисуса. Это она принесла его в этот мир и воспитала его. Это был ее сын. Помните, когда Иисус посмотрел на нее со своего креста и сказал: «Жено, се сын твой». То есть их связывали особые узы, и Мария страдала, как его мать. В момент смерти Господа пророчество Симеона относительно Марии исполнилось. Оружие прошло ей душу. Далее мы встречаем еще один интересный персонаж этой главы. Читаем стихи с 36 по 38. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Анна, как и Симеон, удостоилась великой чести узнать и увидеть Божьего Сына. И она возблагодарила Бога за это. Из Евангелия от Матфея мы узнаем, что следующим событием в жизни Иисуса было путешествие в Египет. Лука полностью пропускает этот период. Следует помнить цель, ради которой Лука написал это Евангелие. В отличие от Матфея, который представляет нам Господа Иисуса Христа как царя, Лука показывает Иисуса совершенным человеком. И приход волхвов к Иисусу не соответствовал основной идее Евангелия от Луки. Дело в том, что волхвы пришли к Иисусу в поисках царя. Их вовсе не интересовал совершенный человек, идеал греческой расы. Лука же представляет Иисуса как идеального человека. И посмотрите, как последовательно он воплощает свою цель в стихи с 39 по 40. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Лука представляет нам совершенного человека. И он специально подчеркивает, что Господь Иисус возрастал физически, укреплялся духом, а также исполнялся премудрости. Ибо милость и благодать Бога были на этом необыкновенном ребенке. На этом мы завершим сегодня. В следующий раз мы продолжим разбор второй главы Евангелия от Луки. До новых встреч! Всего вам доброго!
1: Сегодня мы говорили о событиях, которые происходили в Древней Иудее во времена кесаря Августа. Думая, что он творит историю, правитель Великой Империи и не подозревал, что он всего лишь орудие в руках Божьих. Издав декрет о том, чтобы произвести перепись населения, он заставил Иосифа и Марию отправиться в город Вифлеем, где и должен был родиться Мессия. Часто сильные мира сего, хотя и не признают над собой власть Божью, но исполняют лишь то, что предназначено им Всевышним. Интересно поразмышлять о тех, кто первым встретил долгожданного Мессию. Это были люди, которые искренне веровали в Бога и ждали явления в мир Христа. Вначале благая весть была возвещена Захарии и Елисавете, родителям Иоанна Крестителя. Затем о будущем Мессии узнали Мария и Иосиф, и вот теперь, когда он родился, эта весть сообщается пастухам. Мир тем, которые обрели благоволение, мир тем, кто принимает Иисуса своим Спасителем. Без Него нет мира. Еще два персонажа повествования Луки, старец Симеон и пророчица Анна, это были люди, которые верили в появление Мессии и ждали Его. И поэтому Бог дал им откровение о том, что младенец, лежащий на руках у Марии, — Сын Божий. Этим людям довелось узнать истину в числе первых, и они прославили Бога за это. Будем же прославлять Его и мы, потому что и нам Бог открыл истину об Иисусе. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно в Библии. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие братья и сестры, во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием

Притчи. У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

За что все любят притчи, так это за краткость изложения и глубину мысли. Причем эта глубина изменяется со временем. Каждый раз мы видим в них что-то новое. Они поучают и развлекают, но при этом совершенно не напрягают. Именно так хочется учиться жизни. Итак, прослушайте, пожалуйста, первую притчу под названием «Ломка, тянущаяся вечность».

жил наркоман, который, как и все его друзья, по несчастью, больше всего на свете боялся ломки. Так боялся, что и бросить наркотики никак не мог. Единственное, на что он надеялся, что смерть, хотя и было ему не больше 20, вскоре избавит его от них. Так бы оно скоро и вышло, ведь известно, что наркоманы не доживают до старости. Только узнал он вдруг от одного священника, что смерть не принесет ему избавления, а наоборот, после нее начнется для него вечная ломка. И так испугала его эта новость, что он стойко перенес ломку и больше ни разу не притронулся к наркотикам. Разумеется, с Божьей помощью. Вот такой жил на свете наркоман. То есть, почему это жил? И почему наркоман? Он и сейчас живет, и не скоро еще доживет до старости. Это происходит не только с наркоманами, но и со всеми другими грешниками. Если не бороться со своими грехами сейчас, то в будущей жизни начнется вечная ломка, от которой будет плач и скрежет зубов.

0: Найти в себе силы и противостоять греху нам может помочь Иисус Христос. Он может нас обличить, привести к покаянию и освободить нас от тяжелой ноши. Ищите спасение в Иисусе, и вы продлите ваши дни и сможете быть здоровыми и счастливыми еще очень-очень длительное время. И не будем забывать о том, что нас ожидает после смерти, если мы не примем Иисуса Христа в свое сердце. Давайте прочитаем стих 12 из 8 главы Евангелия от Матфея.
1: «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».

Однажды один народ на палестинской территории провинился смертными грехами. На что Господь велел одному из пророков передать свое решение о том, что он истребит народ этого города тяжким градом. Пророк рассказал об этом с кровли дома народу города, чем привел их в сильный страх и смятение. Жители, раскаявшись, пришли к пророку с просьбой помолиться о них Богу. «Что решено Богом, то незыблемо», — ответил пророк и ушел. На следующий день в указанное время прошел град от страшной тучи за пределами города. Не пострадал ни один его гражданин. Пророк вопросил Бога, почему тот не исполнил своего суда? «Как же я могу наказывать народ, который раскаялся?» – был ответ пророку. Бог милостив, когда человек, общество кается и меняется в поведении.

0: Вы, наверное, помните этот эпизод в Библии, дорогие мои братья и сестры. И помните, как тогда все хорошо закончилось. Ведь действительно, покаяние, оно и спасает, и меняет жизнь, и умиротворяет, и успокаивает. В книге «Деяния апостолов», 3 глава, 19 стих, написано.
1: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши».

0: Хочу вам рассказать одну историю, которую я услышала из одной проповеди. Там была рассказана история, как в Индонезии люди ловят обезьян. Местные люди знают, что когда обезьяна берет какую-то вещь в руку, то она ее не отпускает. Она для нее становится как ценность. И они придумали очень интересную ловушку. Они берут кокос, разрезают его верхнюю часть для того, чтобы было достаточно отверстия засунуть лапу обезьяны. И засовывают вовнутрь камень, камушек небольшой. Приходит обезьяна, видит кокос, берет его в руки, потрусит, слышит, что там что-то есть, и засовывает туда руку. Схватывает этот камушек и не отпускает его. Она хочет вытащить его, но не может. А в это время выходит человек, который хочет поймать эту обезьяну, и накидывает сетку и ловит ее. Обезьяна не убегает, она остается в плену, потому что не хочет расстаться с этим камнем, который в это время находится у нее в руке. Вот у меня к вам такой вопрос, дорогие мои друзья, радиослушатели. За что держитесь вы в этом мире? Какие грехи держат вас? За что вы держитесь и не хотите расстаться? Ведь обезьяна, не желая расстаться с пойманным предметом, поплатилась тем, что была поймана. А кто почти таким же образом ловит людей? Наверное, вы догадываетесь. Те грехи, за которые держатся люди и не хотят с ними расставаться, как раз и являются очень заманчивыми ловушками. Будьте бдительны, держитесь Господа и не расслабляйтесь. Держитесь Господа и не расслабляйтесь. За каждым верующим человеком имеются наблюдатели-недоброжелатели, которые только и ждут, чтобы совратить и сбить их с прямой Господней дороги и поймать в свои сети. Давайте прочитаем, что написано в первом послании Петра, 5 глава, 8 стих.
1: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.

На сегодня наша программа подошла к концу. И мы очень надеемся, что наша сегодняшняя подборка понравилась вам. Мы будем очень рады снова встретиться с вами через неделю в нашей радиостудии «Волна надежды». Пусть Господь Бог поможет вам при размышлении наших притч и поможет вам извлечь какие-то жизненные уроки. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении группы «Мелодия», Ольги Романенко и семьи Ягольниковых. А мы прощаемся с вами и желаем вам всем Божьего благословения. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Между тем Аннушка сидела на том же месте, где в день своего приезда в Заровце Сусанна Ужерова поведала ей историю о ее приемной матери. Девушка осмотрела поля, нарвала цветов и связала их в чудесный букет. «И почему я так полюбила этого дядю Матьяса?» – раздумывала она. «Ведь он мне чужой человек. Я любила своих приемных родителей, оплакивала их, когда они меня оставили одну в этом мире. Но, наверное, намного печальнее для меня было бы, если бы дядя Матьяс вдруг отослал меня куда-нибудь, и мне пришлось бы с ним расстаться. Но он меня не отошлет после того, как я ему отдала бумаги. Я спрашивала матушку, назначила ли она его моим опекуном, и она ответила, что он мне будет отцом. Конечно, она его попросила принять меня. А что, если вдруг он не переживет радость и печаль, получив письмо Марийке? «Ах, Господь мой Иисус Христос!» – взмолилась она. «Не оставь меня сиротой, я еще так молода!» Успокоившись после молитвы, она продолжила связывать букет, когда вдруг кто-то с ней поздоровался. Подняв голову, она увидела приближавшегося к ней Степана Ужерова. Будучи соседями, они были друг с другом на «ты» и могли общаться запросто. «Ты уже возвращаешься, Степа?» – спросила она удивленно. «Да уже!» – он сел на пень. «Только понапрасну сапоги топтал, мне не удалось купить молотилку».
2: «Разве там не было выбора?»
1: «Выбор был большой, но все очень дорого. Моих сбережений недостаточно. Сколько бы у меня осталось после такой дорогой покупки, чтобы начать свое собственное дело? Если бы мой приемный отец захотел мне помочь, ему пришлось бы взять деньги в долг, а этого мне не хочется, хотя я и мог бы уплатить проценты. Отец уже и так достаточно для меня сделал», – сказал молодой человек с выражением озабоченности на лице.
2: «А тебе нужно сразу большую молотилку?» – спросила девушка несмело.
1: «Для начала и небольшая сгодилась бы. А почему ты спрашиваешь?»
2: «Может быть, я тебе смогу помочь?»
1: «Ты, Аннушка?»
2: «На нашей мельнице стоит совершенно новая молотилка, на которой работали лишь несколько раз. Наш сосед Загара купил ее в 1913 году. После этого он с женой уехал в Америку, чтобы заработать деньги на ее оплату. Но так как у них не было денег на дорогу, и для того, чтобы хоть как-то начать новую жизнь, мой приемный отец поручился за них, и они нам в залог оставили молотилку и лошадь. Мы ими в нашем небольшом хозяйстве и не пользовались, поэтому машина так и простояла без дела. Незадолго до смерти моей матушки Загара написал нам, что они возвращаться в Европу не намерены, и что мы можем взять машину себе в счет их долга. Так она у нас и осталась. Посмотри ее, и если понравится, можешь ее взять на время или же купить, если она исправная». Парень очень заинтересовался этим предложением.
1: «А кому эта молотилка осталась после смерти твоих родителей?»
2: «Наверное, мне», — ответила девушка краснея, «так как они мне и все остальное оставили».
1: «Тебе? Я не предполагал, что ты такая богатая хозяйка, что даже могла бы мне продать молотилку».
2: «Мне теперь пора домой. Дядя еще болен. Он послал меня взглянуть на поля, но я его не хочу долго оставлять одного».
1: «Пойдем вместе. Завтра же посмотрю вашу молотилку. Может быть, и сговоримся».
2: «Знаешь, Степан, это хорошо», – засмеялась она весело. «Мне деньги не нужны, так как одежды и обуви у меня достаточно. К тому же я получаю за аренду мельницы. Если молотилка тебе понравится, ты можешь выплатить за нее частями, пока что-нибудь не заработаешь».
1: Во время их разговора девушка показала Степану такой обаятельной, что сердце его потеплело, словно его коснулись лучи майского солнца. Поблагодарив, он расспросил ее подробнее о самочувствии соседа, а также Сениных, и, оживленно беседуя, молодые люди дошли до Меловых. Староста задержал Степана, а Аннушка поспешила домой. В дверях она встретилась с тетушкой Зварой, у которой было очень расстроенное лицо.
2: «Что с вами, тетя?»
1: «Ах, деточка, наш хозяин мне совсем не нравится. У него такой вид, будто какая-то печаль гложет его сердце. Пойди к нему, ты его лучше всех развеселишь, а я за водой схожу». Аннушка поставила свой букет в кувшин со свежей водой и вошла в дом. Дверь скрипнула, словно заявляя о ее приходе. Аннушка остановилась на пороге, освещенная яркими солнечными лучами, будто они хотели Матьясу представить ее. «Посмотри на нее! Это ваша с Марийкой дочь, твое дитя!» В этот момент волна неизведанной им доселе отцовской любви хлынула в его сердце. Теперь он понял, почему эта сиротка с самого начала стала ему так дорога. «Она моя! Моя!» В невыразимой ярости умолкли мучительные укоры за неправедную прошлую жизнь. Матьяс выпрямился и протянул обе руки к вошедшей. Аннушка поставила кувшин с цветами на сундук возле дверей, и в этот миг ей подумалось: «Он тебя не отошлет, ты навсегда останешься с ним». И тут же девушка бросилась в его раскрытые объятия. Их слезы смешались. Отец осыпал ее ласками и нежными словами. «Да благословит тебя Бог, дитя моей Марийки, годами оплаканное мое сокровище! Эта благородная душа, твоя приемная мать, вернула тебя мне. Да воздаст ей Иисус Христос за это!»
2: «Дядя Матьяс!» – воскликнула девушка, подняв голову и ошеломленно посмотрев в его мокрое от слез лицо. «Что это вы говорите?»
1: «Правду я говорю, дитя мое, но я не знаю, готова ли ты еще признать меня отцом после моего такого непростительно долгого молчания».
2: «Неужели? Неужели это правда? И вы мой отец?»
1: «Да!» – дрогнувшим голосом сказал Матьяс и отпустил ее. «Прочти это письмо, тогда тебе все станет ясно!»
2: Он подал ей письмо ее приемной матери и бросился лицом в подушки. В комнате наступила полная тишина. Лишь по судорожному дыханию Матьяса было заметно, какая буря чувств в нем бушевала. Не успел еще он найти успокоение в молитве, как голова Аннушки оказалась возле его лица на подушке. «Отец мой, родной мой, любимый!»
1: «Не плачь, доченька моя! Ты признаешь меня? Ты не сердишься на меня?»
2: «Как мне на вас сердиться? Ведь я теперь уже не одна на свете. Моя такая добрая, милая матушка у Христа. А здесь, на земле, у меня есть отец».
1: «Да, я твой отец, и я отдал бы жизнь свою за тебя. Так ты дорога мне с того момента, как пришла в мой дом. Но можешь ли ты любить меня недостойного?»
2: «Не говорите, что вы недостойны. Мне больно от этого, потому что я вас так сильно люблю. Забудем все, что позади. Не зря матушка моя вам обещала, что я буду вашим утешением, родное сердце мое. Мне бы так хотелось изменить вашу жизнь к лучшему. Да поможет мне Бог. Но что мне сделать, чтобы вы не были больше так печальны? Да и о чем вам печалиться? Матушке на небе хорошо, а нам вдвоем здесь тоже будет чудесно. До сих пор я старалась вам верно служить, но теперь, когда узнала, что вы мой добрый отец, и мне не надо бояться, что вы отошлете меня куда-нибудь, я буду служить вам еще преданнее. Никто вас больше не назовет отшельником, а меня сиротой. Ах, Иисус Христос так добр! Бывают и в небольших деревнях события, которые отражаются в сердцах всех. Так случилось и в Саровце, когда там вдруг стало известно, что Марийка Янковская вовсе не утонула, а умерла у своей приемной матери, оставив дочь, которую скали приняли как свою и сделали своей наследницей. Так как мать

Затем все зашли на мельницу Аннушки. Степан тоже с ними поехал и купил молотилку, о которой он так мечтал. Возвратившись из поездки, в дом Матиаса вошла уже Аннушка Янковская. Не с пустыми руками она пришла. Следом за ней много всякого добра было привезено. В деревне все полюбили эту милую, приветливую девушку, которая прежде считалась бедной сиротой. Теперь же это была дочь одного из лучших людей села. Правда, надо сказать, что из-за странности отшельника Янковского до сих пор ни один из парней не осмеливался приблизиться к молодой девушке, а теперь тем более. Но каждый посчитал бы за счастье войти в этот дом, как ее суженый. Появление Аннушки восстановило не только честь Марийки, но и Янковского. Мать девушки теперь уже не считалась самоубийцей, и отца ее перестали винить в разрушении двух жизней. Наконец-то он перед односельчанами мог ходить с высоко поднятой головой. Да и в небольшой деревне порой бывают события, о которых люди долго помнят. Глава 8. Между тем проходило лето, наступило время уборки урожая. Крестьяне работали, не покладая рук, так как им нужны были хлеб и деньги. Вишни и груши радовали обильным урожаем. Крестьяне радовались тому, что фруктов хватит и для себя, и для продажи. Детишки бегали по улице с черными ртами, измазанными сочными сладкими ягодами. А гуси радовались свободе, так как их маленькие пастухи, словно белки, сидели на фруктовых деревьях вдоль проселочной дороги и не обращали внимания на своих пернатых подопечных, даже если те забредали на пшеничное поле. Ужеровы довольны были, что Степан им так хорошо помогал. Они объединились с Янковским, который принял Егора Сенина, и все вместе споро убирали одно поле за другим. Аннушка и Дора косили и вязали снопы, и на их поле звучали чудесные народные песни, которые Аннушка любила петь, как когда-то ее мать Марийка, научившая петь и Дору. С песней у них работа лучше спорилась. Когда бабушка Ужерова приносила завтрак или обед, все садились вокруг Янковского. Он вслух молился и после еды и благодарственной песни непременно читал Слово Божье, и обед заканчивался благодарением. Во время полуденного отдыха сельчане размышляли о прочитанном. Неудивительно, что у них работа так и горела в руках, хотя они обходились без крепких напитков. Янковский ради Сенина потребовал от соседей полной трезвости, и они тотчас согласились обходиться без хмельного. Мартын Ужеров вообще мало пил после возвращения с военной службы. Илья дал Доре слово, что зелье это больше в рот не возьмет, когда увидел, что Сенин сотворил со своей женой. Степан презирал водку, как и местное пиво, так как в богемии он привык к лучшему. Люди удивлялись тому, что и Сенин работал без подкрепления. «Послушайте», — сказал староста Милов, который в обеденный перерыв пришел к ним со своего поля. «Если у вас приживется эта мода, и вам удастся ввести сухой закон и у соседей, что нам тогда делать с ромом, который пришлось взять для общины?» «Спустите его в воду!» – засмеялся Илья. «Пусть идет туда, откуда пришел. Вам хоть и не придется разбавлять его, чтобы стало больше». «Шут ты, Гороховый! А кто вернет нам 1000 крон, которые община за него уплатила?» «Не надо было покупать этот ром. Вас никто не заставлял. Кто сварил это зелье, тот пусть и пьет его». «Но не бойтесь, в Заровце достаточно дураков, которые его выпьют». «Я читал», – вмешался в разговор Степан, «что для того, чтобы ром приобрел свойственный ему запах и вкус, его настаивают на старых кожаных подошвах».

0: Это, наверное, кто-то в шутку придумал.
1: Нет, господин староста, дело это даже химическим способом обследовали. Кожу заливают чистым спиртом, и когда она начинает темнеть, добавляют часть рома. Затем настой этот наливают в бутылки с надписью «Ямайский ром». А мы покупаем напиток, который с Ямайкой ничего общего не имеет.
0: Вот, батюшка, когда ваш ром кончится, мы вам сами сварим. Соберем в бочку подошвы со старых ботинок, зальем их спиртом, и будет вам свой собственный ямайский ром.
1: «Ну вы и придумали!» – засмеялся староста. Он любил своего зятя, и Степан ему нравился, так как он много знал, был веселым, простым и общительным. Все удивлялись тому, что Сенин не пил уже несколько недель. Заработок свой и то, что он зарабатывал ремонтом обуви, он оставлял у Инковского, который из этих денег заплатил все его долги в пивных, запретив ему самому посещать злачные места. А по воскресеньям Егор Сенин часто сидел у Инковского и становился все печальнее. В одно воскресное утро он, расстроенный и бледный, прибежал к Янковскому в сад.
0: «Спасите меня!» – взмолился он, ломая руки.
2: «Что с вами случилось?» – спросил сосед, откладывая книгу, которую читал.
1: «Ой, если бы вы знали, как меня всю ночь мучило желание выпить! Словно постоянно кто-то подстрекал меня: «Напейся и умри!» Если бы у меня было чего выпить, я определенно сделал бы это, и вы меня больше никогда здесь не увидели. Я знаю, что если я не выдержу и напьюсь, то возьму веревку и повешусь, потому что нет мне поддержки в моей несчастной жизни. Вы так заботитесь обо мне, и я сам стараюсь как могу, но если и дальше так будет, я не устаю». Мои грехи перед святым Богом слишком велики, чтобы Он мне их простил. Он меня оставил, и я все равно погибну.
2: Послушайте, сосед.
1: Янковский открыл книгу и начал читать. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши как багряное, как снег убелю, если будут красны как пурпур, как волну убелю». Исаия, 1 глава, 18 стих. Это говорит святой Бог, так придите же, наконец, к Нему. Кровью Сына Своего Он хочет омыть вас и ради Него все вам простить. Тем, которых Он омыл, Он обещает: «Не бойся, ибо Я с тобою, не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правдой моей». Вы, дорогой сосед, стараетесь победить мучительный недуг собственными силами. Это дело нелегкое, потому что враг сильнее вас, и вы его сами никогда не преодолеете. Сколько мне еще говорить вам, что Господь этого от вас вовсе не требует? Он только просит: «Отдай мне, сын мой, сердце свое, приди к нему таким, какой ты есть».
0: «Но ведь у меня сердце такое нечистое».
2: «Верю, вот ведь и мое не было чистым. Однако здесь не сказано: «Отдай мне очищенное сердце», не так ли? Как вы его можете очистить? Если вы прекращаете свои зверские выходки, то этим ваше сердце вовсе еще не очищено, ибо прошлое еще не прощено, оно вас обвиняет».
0: «Да, оно обвиняет меня перед Богом и перед людьми. Благодаря вам соседи ко мне добры, но их взгляды мне постоянно говорят: он долго не выдержит. Никто мне не верит, и поэтому я сам не верю себе».
2: «Это мне понятно. Но, сосед, верите ли вы в Бога? Верите ли вы, что Он действительно существует?»
0: «Да, в это я верю».
2: «Почему же вы тогда не идете к Нему, когда Он говорит: придите ко мне? И почему вы не пытаетесь отдать ему свое сердце, чтобы он очистил его от всякой греховной нечистоты? Когда он меня однажды позвал, и я пришел к нему, он меня тоже не оттолкнул, а простил мне все мои грехи и омыл мое греховное сердце. По собственному опыту я вам истину говорю, что он имеет силу даровать вам новое сердце. Кровь Иисуса Христа способна омыть нас от грехов нашего прошлого. Я познал, что Господь верен Слову Своему. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Зайдите в дом сосед, я за вас помолюсь, и вы помолитесь, и сделайте решающий шаг. Через полчаса Сенин вышел из дома Янковского в глубоком раздумье. Весь день он никуда не выходил. Лишь вечером он появился на улице, и сельчане удивились какому-то новому, просветленному и даже торжественному выражению его лица, которое, казалось, издали возвещало, что с ним произошло что-то очень значительное. «Я наконец-то поверил и послушался», — сказал он, полный радости. «Бог меня действительно простил. У меня такой мир в сердце, как никогда не бывало. Завтра же пойду к моей жене, может быть, врачи отпустят ее со мной домой». Он так и сделал, но ее еще не выписали, а сказали, чтобы он пришел через неделю. На этот раз Егор Сенин поехал в город со своей матерью. Рашев дал ему повозку и коня. Все жители Заровце ждали прибытия бедной женщины, не предсказывая ей ничего доброго, так как никто из них не верил, что Сенин надолго останется таким смиренным и порядочным, как в последние недели. Янковский сидел за своей хозяйственной книгой, когда нежная теплая рука обняла его за шею. «Отец!» «Что, дочка?» Он посмотрел на нее с трогательной нежностью. «Мне хочется тебя о чем-то спросить. Можно?» «Сейчас. Я только закончу считать». Девушка отступила и терпеливо стала ждать, когда он закроет книгу. «Итак, что тебя интересует, дитя мое?» Обратился он к ней, взяв ее теплые нежные руки в свои. «Считаете ли вы, отец, что вещи моей приемной матери, которые у нас на чердаке, действительно принадлежат мне, и что я могу распоряжаться ими, как хочу, но, конечно, с вашего разрешения?»
3: «Тут ты вольна поступать, как хочешь, так как ты единственная наследница тетушки Скали. Все, что принадлежало ей, твое».
2: «Я рада, если это так», вздохнула девушка облегченно. «А вы, батюшка, мне ведь разрешили бы делать то, что написано в Слове Божьем?»
3: «Ты только скажи мне, в чем дело?»
2: «Когда я сегодня подмела у Сениных и заперла дом, то подумала, что скажет хозяйка, когда она вернется. Ее свекровь выбелила весь дом снаружи и внутри и вымыла окна. Ее муж навел порядок во дворе. Но теперь, когда везде так чисто, еще больше стало заметно, что у этих бедняков в доме пусто. Ни в комнате, ни на кухне нет посуды, так как пьяный хозяин всю ее перебил. У нас же на чердаке полный сундук таких вещей, которые лежат без дела и нам не нужны. А теперь ведь все, что ваше и мое, не так ли?»
3: «Конечно, дитя мое. Все в моем доме принадлежит как мне, так и тебе».
2: «Это хорошо, отец. У нас едва хватило бы места разместить все вещи матушки Скали. Наиболее ценные, как и те, которые мне подарили, я отложила в сторону. Можно ли мне остальными украсить пустые стены в доме Сениных, чтобы они не так обличали бедного Егора?»
3: «Этому я даже буду рад», ответил Матьяс, приглаживая рукой свои волосы на голове, чтобы скрыть волнение.
4: и у них, батюшка, в доме только одна кровать с постелью. У нас же на чердаке стоит кровать моего приемного отца с мягким матрасом, которая нам не нужна. А ведь в Слове Божьем написано, чтобы тот, у которого две рубашки, отдал одну тому, у которого нет ни одной. Давай, батюшка, отдадим эту кровать, потому что сосед наш не скоро заработает столько, чтобы купить эти вещи. Ты согласен?
5: Да, дитя мое. И что еще? Весело улыбнулся Матьяс.
4: О, если бы вы мне разрешили поступить, как я хочу! Мой приемный отец ростом был почти такой, как Сенин. Там от него осталась еще верхняя одежда и белье. Можно было бы выбрать что-нибудь для несчастного соседа.
5: Правильно. Новому человеку не к лицу старые залатанные тряпки. Но если уж помогать, то мы просто отдадим все, что им может пригодиться, и без чего мы можем преспокойно обойтись. Вечером мы все перенесем. Не нужно, чтобы кто-то узнал об этом. Пусть правая рука не знает, что делает левая.
4: Вы мне поможете, батюшка, принести вещи с чердака?
5: Это я сам сделаю. Ты только отбери все, что нужно.
6: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Из Иерусалима по направлению к Голгофе движется большая и шумная толпа народа. Впереди, окруженный цепью римских солдат, падая под тяжестью креста, с окровавленным лицом идет Христос. Рыдающая группа женщин старается пробиться ближе к Нему, желая чем-либо облегчить Его мучения. На миг Он останавливается, переводя дыхание. Из запекшихся уст вырываются слова увещания.
1: Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших.

Пройдя немного вперед, обессиленный, он падает под тяжестью креста и, сопровождаемый злобными криками, поднимается вновь. Вот он подошел совсем близко. Колючки тернового венца глубоко впились в святое чело его. Сгустки запекшейся крови слиплись с волосами. Опухшее от побоев лицо было обезображено. Вся эта жаждущая зрелища толпа вскоре рассеется по домам, а он идет.

0: На вершине холма ему приказано лечь на крест. Десятки кровожадных рук сорвали с него одежду. Затем грубые руки воинов растянули его воспаленное, избитое тело на древе креста. Ржавые гвозди пробили его нежные руки. Сначала последовали глухие, а потом громкие удары молотка. Алая кровь брызнула из ран. Душераздирающий крик мучительной боли вырвался из груди Бартимея.
1: «За что? Ведь эти руки открыли мне глаза!»
0: Толпа вздрогнула, задвигалась, заколыхалась. Усилием многих палачей крест был установлен вертикально. Кровь из разорванных ран лилась ручьем. Толпа на мгновение замерла, как бы в оцепенении.

0: Вот стоит толпа бывших прокаженных людей, которые с тоской и болью смотрят на крест.
1: За что?
2: За что?
3: За что?
1: За что?
0: Спрашивают окружающих расслабленные из Вифесты, женщина, исцеленная Иисусом от кровотечения, Лазарь, воскресший из мертвых, и рыдающий Петр. Густая тьма покрыла Голгофу и парализовала всякое движение. Но эта тьма не смогла скрыть образ распятого Христа. В душе своей многие тянулись к распятому, ко кресту, чтобы получить ответ на вопрос: за что? Римский сотник бил себе в грудь в порыве раскаяния. У подножия креста находилась убитая горем женщина по имени Мария, мать Иисуса. Над нею висел ее родной сын, которого она с тревогой уносила от губителя Ирода. И вот он, святой, непорочный и праведный, повешен рядом со злодеями. С ним умирала и ее жизнь. Она как бы вместе с ним была пригвождена к кресту. Мать Иисуса крепко обняла дерево креста, а рядом с нею рыдал Иоанн, любимый ученик Христа.

0: Друзья, читая о страдании Христа, душой и сердцем мы там, на Голгофе. Мы страдаем вместе с Ним. Нам нужен Спаситель.
1: Нам нужны Его пронзенные ноги, которые принесли и нам жизнь. Где-то рядом падали во тьме капли крови из пронзенных рук и ног. И каждая из них говорила:
2: «За тебя! За тебя! За тебя!»
1: Чем крепче мы обнимали Его ноги, тем больнее врезалось в нас холодное дерево креста, к которому они были прибиты. И тут мы разгадали великую тайну Его страданий. Мы поняли, за что. Мы поняли, что без креста невозможно обнять Христа.

только страдающая церковь. Церковь в терновом венце способна явить миру живого Христа. Только через страдания христиан, сораспятых с Ним, Спаситель становится понятен людям.

0: Программу подготовила Мария Литовкина. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны, поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей передачи сегодня — «Напрасные сожаления». Прочитаем текст из Библии. «А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи с 8 по 10.

тот самый момент, как мы становимся христианами, мы становимся мишенью могущественных и изощренных нападений со стороны того, кто в Библии описывается как «князь, господствующий в воздухе», «дух, действующий ныне в сынах противления», «князь мира сего». Он называется сатаной, дьяволом. Его атаки психологически тонко рассчитаны и наиболее опасны тогда, когда он принимает вид ангела света. В таких случаях он делает своим орудием какого-нибудь якобы друга церкви или человека, заинтересованного в Евангелии. Чтобы успешно отбивать его атаки, необходимо знать его методы. В данном случае применительно к состоянию духовной депрессии. Теперь пришло время поговорить о людях, которых неотступная память о прошлом делает калеками в настоящем. На этот раз речь пойдет не о тех, кого угнетает какой-то конкретный грех. Есть другая категория людей. Они страдают от сознания того, что провели львиную долю своей жизни вне Царства Божьего. Они погружаются в депрессию, потому что растратили понапрасну так много времени и упустили столько возможностей творить добро и помогать людям. Они спрашивают себя: «Но почему я был так глуп? Как я мог быть так слеп и медлителен?» Но теперь-то они уже все поняли. Казалось бы, надо радоваться. Так нет. Теперь они одержимы мыслью: «Если б только...» Это их постоянное восклицание. Они полны напрасных сожалений. Такое состояние очень широко распространено. Действительно, невозможно оглянуться назад и не пожалеть о чем-то. Христианская жизнь очень тонко сбалансирована. Это одна из самых поразительных ее черт. Жизнь христианина как-то сравнили с ходьбой по лезвию ножа, когда в любой момент можно упасть в одну или в другую сторону. И на протяжении всего нашего пути мы должны ясно видеть разграничительную линию. В данном случае необходимо четко осознавать различие между оправданным сожалением и совершенно недопустимым и неоправданным состоянием вечной удрученности и глубокого уныния. Так каким же образом избежать уныния в данной ситуации? Прежде чем мы обратимся к какому-то конкретному отрывку из Священного Писания, давайте рассмотрим проблему в общих чертах. Существуют принципы здравого смысла и житейской мудрости. И если человек пребывает в таком состоянии, то самое время о них вспомнить. Некоторые христиане почему-то считают неправильным руководиться здравым смыслом. Они желают делать все и подходить ко всему исключительно с духовной позиции. Мне кажется, это сильно противоречит Писанию. Христианин ни в коем отношении не ниже неверующего. Он всегда выше. Он отлично руководствуется в жизненных ситуациях здравым смыслом. И это правильно и оправдано. Если вы способны побеждать дьявола на этом уровне, побеждайте на этом. Неважно, на каком уровне. Важно, чтобы вы его побеждали. Иногда люди часами и чуть ли не днями напролет молятся по поводу какой-то проблемы, а между тем стоило бы им сделать то, что совершенно очевидно с точки зрения здравого смысла. Всякий, кто находится в состоянии духовной депрессии или помогает кому-то в этой беде, должен ясно осознать: быть несчастным в настоящем из-за прошлых ошибок и неудач означает попусту растрачивать время и силы. Это очевидно. Прошлого все равно не вернешь и не изменишь. Можно сколько угодно сидеть все глубже и глубже, погружаясь в уныние. Можно истратить всю оставшуюся жизнь на бессмысленные сожаления. Но этим вы не измените абсолютно ничего в том, что уже сделали. Так говорит здравый смысл. И чтобы понять это, не требуется никаких особых христианских откровений. Весь мир это знает. Почему же христианину надо быть глупее остальных? Почему бы нам не подходить к любой ситуации с позиции здравого смысла и житейской мудрости? Давайте четко сформулируем этот принцип. Мы никогда не должны беспокоиться о том,
на что уже не можем повлиять или чего не в состоянии изменить. Иначе мы будем пускать энергию на ветер. Если вы никоим образом не можете изменить ситуацию, прекратите думать о ней. Выбросьте ее из головы. Не сделав этого, вы позволите дьяволу вить из вас веревки. Расплывчатые, бесполезные сожаления должны быть отброшены, как неразумные. Не станем предаваться им. Но давайте пойдем дальше и осознаем, что внутреннее увязание в прошлом способствует неудачам в настоящем. Пока вы сидите, оплакивая прошлое, сожалея о несделанном, вы мешаете себе действовать в настоящем. Разве это христианство? Разумеется, нет. Христианство несравненно глубже здравого смысла и гораздо больше, но оно включает в себя и здравый смысл. Ах, скажете вы, это я могу услышать и в миру. Чудесно! Если можете, услышьте и действуйте соответственно. Даже наш Господь сказал, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Он похвалил неверного управителя. И я делаю то же самое. Мир, смотрящий на эту проблему со своей колокольни житейской мудрости, в данном случае абсолютно прав. И мой третий довод в пользу прекращения этого бессмысленного занятия. Если вы сожалеете, что истратили понапрасну так много времени в прошлом, то почему бы вам не попытаться скомпенсировать эту потерю сегодня? Может быть, и удастся что-то наверстать? Это здравый смысл? Совершенно верно. Именно так поступил Павел. Он говорит: «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Первое послание к Коринфянам 15:8. По сути, он говорит: «Я потратил зря массу времени, другие обогнали меня». Но он находит в себе силы догнать других и идти дальше. Он добавляет: «Я более всех их потрудился». Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Как Павел характеризирует свое положение? С самого начала и до конца с Господом были остальные апостолы. Павел — нет. В буквальном смысле видел он лишь славу Господню на своем пути в Дамаск, о чем пишет: «А после всех явился и мне». Именно то, что он стал свидетелем явления воскресшего Христа, сделало его апостолом. Но духовное рождение носило какой-то не вполне естественный и запоздалый характер. Все это произошло как-то странно, да к тому же и после всех, и об этом оставалось лишь сожалеть. Ему следовало бы пережить это гораздо раньше. Все возможности у него имелись. Но он ненавидел благую весть. Он искренне думал, что ему должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Он считал Иисуса богохульником и прилагал все усилия, чтобы истребить последователей церкви. Поэтому он был вне ее, в то время как остальные уже находились внутри. Но хоть и после всех, хоть и необычным путем, но он таки вошел в нее, и как легко ему было провести остаток жизни в напрасных сожалениях. Павел говорит об этом: «А после всех явился и мне, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Все это было чистой правдой, о которой он горько сожалел, но он не позволил сожалениям парализовать себя. Напротив, он радовался, что дивная благодать посетила его и, несмотря ни на что, привела его в лоно церкви. Итак, с потрясающим рвением он вступает в новую жизнь. И хоть был он последним из всех, однако в каком-то смысле стал первым. Если вы христианин, то важно уже не то, кем вы были, а то, что вы представляете собой сейчас. Как трудно помнить об этом, когда дьявол нападает на нас. В такой ситуации мы должны говорить себе: имеет значение только

когда вы вошли в царство, рано или поздно, важно, что вы вошли в него. Прочтите главу 20 Евангелия от Матфея, где Иисус рассказывает притчу о работниках в винограднике. Некоторые из работников были наняты в последнюю очередь. Только в 11 часу они вошли в виноградник. Но так или иначе они в него вошли. И всех взяли, приняли на работу и ввели внутрь. Обстоятельства обращения также не играют роли. Важно то, что вы спасены. Если вы внутри Царства Божьего, радуйтесь этому и забудьте, что когда-то были снаружи. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Напрасные сожаления» по книге Ллойд-Джонса Мартин «Духовная депрессия». Мы говорим о том, что не стоит христианам погружаться в депрессию, потому что провели львиную долю своей жизни вне Царства Божьего, что растратили понапрасну так много времени. Вы можете истратить всю оставшуюся жизнь на бессмысленные сожаления, но этим вы не измените абсолютно ничего в том, что сделали. Вы спасены. Если вы внутри Царства Божьего, радуйтесь этому и забудьте, что когда-то были снаружи. Но нам не следует останавливаться на этом. Будем размышлять дальше. Данный конкретный вид духовной депрессии объясняется нездоровой и греховной озабоченностью человека своей драгоценной персоной. Надо быть суровыми с самим собой. Проблема, как и прежде, уходит своими корнями в «я». Люди все продолжают судить самих себя, а суд надо предоставить Богу. Они выглядят как будто смиренными и сокрушенными, но скромность эта ложная. На самом деле это не что иное, как эгоистическая озабоченность собой, зацикленность на себе. Прислушайтесь к словам Павла. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди». Я и сам не сужу о себе, ибо, хотя я ничего не знаю за собой, то тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4. И мы, как христиане, должны предоставить суд о нас Богу. Он судья, и вы не имеете права понапрасну тратить ни его, ни свое время на самоосуждение. Забудьте о себе, предоставьте суд ему, лучше займитесь делом. Кроме всего прочего, такое состояние – верный симптом все еще неизжитой склонности думать о том, что и сколько мы можем совершить. Вот человек такого типа приходит к нам. На вид – сама скромность. И он говорит, «Если бы только я пришел раньше, как много работы я успел бы сделать?» В каком-то смысле это верно, но по сути совершенно неверно и в высшей степени фальшиво. Притча нашего Господа о работниках виноградники предназначена именно для того, чтобы опровергнуть этот довод. Отчасти проблема этих людей объясняется еще тем, что они не усвоили одного из основополагающих принципов. Они не поняли, что надо отречься от себя, взять свой крест и следовать за ним. Забыть о себе, отдать себя, свое прошлое, настоящее и будущее в его руки. Но от чего у них берется эта болезненная озабоченность собой? От того, что они мало озабочены Господом. Истинные причины кроются в недостатке желания познать Его и Его пути так, как следовало бы. Если бы мы больше думали о Нем, то вскоре забыли бы о себе. Вы вступили в сферу духовной жизни. Так оторвите же, наконец, взор от себя и начните радоваться Ему. В чем разница между христианином и нехристианином? Когда на Христа, на Бога смотрит нехристианин, то на его глаза словно наброшена вуаль, которая мешает ему видеть. А как обстоят дела с христианином? Об этом мы читаем у Павла. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от Слава.

Славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Христианин настолько захвачен образом Христа, что забывает о себе. Таким образом, необходимо усвоить, что в Его Царстве важно не время служения, а наше отношение к Богу и наше желание угодить Ему. Бог не засчитывает длительность служения, как это делают люди. Его волнует, что происходит в сердце человека. Нас интересует продолжительность работы. Мы подсчитываем, сколько мы успели за это время сделать. Подобно первым работникам в притче, мы заявляем, что сделали много и хвалимся этим. А если мы принадлежим к числу тех, кто пришел позже, то тревожимся. Но Бог смотрит на работу иначе. Его интересует лепта вдовы, не количество денег, а сердце женщины. Для Него важно не время, а отношение. В Царстве Божьем вообще ничего не важно, кроме благодати Божией. Его основание — это благодать. Да и все одно — благодать. В притче работники, пришедшие в конце дня, получают точно такую же оплату, что и пришедшие в начале. Господь словно старается внедрить в наше сознание сокровенную истину Царства, когда подчеркивает: «Так будут последние первыми и первые последними». Евангелие от Матфея 20:16. Там надо оставить земной плотской образ мыслей. Благодать стирает все человеческие различия. Поймите это и перестаньте смотреть на то, что вы сделали или не сделали. Хватит плакать над упущенными годами. Осознайте, что Его благодати достаточно, чтобы покрыть все это. Может быть, я обращаюсь сейчас к кому-нибудь, кто провел целую жизнь вне Христа, в грехе и в миру. К человеку, который вступил в Царство в преклонном возрасте. Быть может, и он подвергается искушению, о котором мы здесь говорим. Если это так, то вот что я скажу вам. Когда настал вечер жизни, не давайте отдыха руке вашей в этом дивном царстве благодати. Оно сверхъестественно. Оно выше всего земного. Может статься, что в день Божьего суда награда ваша будет гораздо больше, чем награда тех, кто спасся в юности. Какая дивная весть! Слово «молодость» стало в наши дни чуть ли не словом номер один. Но в Царстве Божьем вопрос о возрасте неуместен. И если кто-то на нем делает акцент, то тем самым идет против Писания. Утром сей семя твое. Да, но с равной силой я скажу, и вечером не давай отдыха руке твоей. Книга Екклесиаст, 11 глава, 6 стих. Вспомните также слова пророка Иоиля. Ему было послано великое видение и дарована способность понимания и толкования этого видения. Оно было о грядущем явлении Христа. Бог сказал устами пророка: «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница». Он обещал, и он может сделать это. Он говорит о растраченных впустую бесплодных годах, годах, пожранных саранчой, червями и всеми вообразимыми и невообразимыми вредителями. И он обещает: «Я воздам вам за те годы, которые они пожирали». Если вы рассчитываете сами, своими руками и своими силами что-то возместить и исправить в своей жизни, то время действительно существенный, если не решающий фактор. Но мы находимся в сфере невременной. В один прекрасный год он приходит и дает урожай, который в 10 раз перекрывает все недороды прошлых лет. Таков характер нашего Господина. Таков наш Спаситель, таков наш Господь. И поэтому я призываю вас: забудьте прошлое. Радуйтесь, что по благодати Божией стали тем, чем стали. Быть может, вам еще предстоит испытать величайшее в своей жизни удивление. Вы тогда обнаружите, что даже в вашем случае сбывается пророчество о последних, которые становятся первыми, и прославите Бога за то, что находитесь в Его Царстве.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Напрасные сожаления» по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире. Thank you.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Мир вам, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе вы услышите продолжение рассматривания Слова Божьего, конкретно Откровения Иисуса Христа Иоанну. Мы продолжаем цикл рассматривания Откровения Иоанна. Сегодня буду читать из 2 и 3 главы, касающиеся обращения Господа к Ефесской и Лаодикийской церквам. Итак, приглашайте своих друзей, близких, приемников и слушайте нашу передачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Я буду сегодня читать из 2 главы и 3 главы Откровения Иоанна, и это будет касаться 1 Ефесской церкви и 7 Лаодикийской церкви. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем рассматривать обращение Господа к Пергамской, Фиатирской и Сардисской церкви, а уже на следующий раз, то есть в третий раз, мы будем касаться слова, которое было обращено к Смирнской церкви и Филадельфийской церкви. Итак, за три раза я намерен пройти эти две главы, то есть вторую главу и третью главу книги Откровения Иоанна Богослова. Можно спросить, конечно, почему не по порядку мы рассматриваем все церкви? Сначала можно было бы читать о Ефесской церкви, потом о Смирнской, потом Пергамской и так до Лаодикийской до конца. Это объясняется тем, что между двумя какими-то церквами есть определенная связь. Читающий Слово Божие заметит, что обращение Господа к Пергамской, Фиатирской и Сардисской церкви имеет одну базу, одну основу и, можно сказать, одни претензии. Почему я объединил в одну нашу общую беседу о Смирне и Филадельфии, объясняется тем, что ни Смирнской, ни Филадельфийской церкви Господь не дает никакого упрека. И это, пожалуй, главное. Итак, сегодня мы будем рассматривать только Ефесскую и Лаодикийскую церковь. Читаю со второй главы с начала Откровения Иоанна. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд десницы своей, ходящий среди 7 золотых светильников, знаю твои дела». И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. 7 стихом заканчивается обращение Господа к Ефесской церкви. Читаю из 3 главы Откровения Иоанна обращение к Лаодикийской церкви. Начинаю читать с 14 стиха и до конца главы. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Итак, друзья мои, мы прочли обращение Господа
к Ефесской и Лаодикийской церквам. Надо сказать, что Господь не оставил без обетований и ту, и другую церковь, хотя каждая церковь не была столь угодна в очах Господа своим хождением перед Ним. В обетовании Ефесу сказано: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни». Обетованием Лаодикии служит Слово Божие: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем». Итак, побеждающий ефесянин получит то, от чего был удален Адам, первый человек. И вы знаете, когда это случилось и как это случилось. Господь удалил Адама и Еву из Едемского рая для того, чтобы он, то есть Адам, не вкусил от древа жизни и не стал бы жить вечно. Побеждающий Лаодикиец получит тот, от чего был удален Херувим осеняющий. Вы помните, о чем написано в 14 главе книги Исаия и в 28 главе книги Иезекииля? Там написано о ангеле, о том прекрасном Херувиме, который должен быть осеняющим, который имел необыкновенно высокое служение, который был лучше других ангелов. И потому что нашелся в нем грех, Господь удалил его от своего престола. Он был изгнан и поселен в преисподней, как в свое время был изгнан из рая Едемского Адам. Он вынужден был поселиться на земле и зарабатывать свой кусок хлеба в поте лица своего. Давайте мы, братья и сестры, посмотрим прежде всего на Ефес как на город, и на церковь Ефеса, что она из себя представляла в то далекое время, когда Господь давал свое увещание ангелу Ефесской церкви через Иоанна. Надо сказать, что это было уже в 90-х годах, уже перед самой смертью великого апостола Иоанна, в то время, когда он находился в ссылке на острове Патмос. Итак, Ефес. Ефес был большим портом в Эгейском море. Церковь Ефеса была основана апостолом Павлом. И в этом прекрасном большом городе стоял огромный храм Артемиды, или, как его еще называли, храм Дианы. Он не сохранился до наших дней, но сохранились остатки храма Парфенона в городе Афинах. Так исследователи говорят, что храм Артемиды Ефесской был в 4 раза больше храма Парфенона в Афинах. Жители Ефеса торжествовали и ликовали, когда они восхваляли Артемиду Ефесскую и кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Храм Артемиды или Дианы в Ефесе был одним из величайших чудес света в то время. Библейские исследователи рассматривают город Ефес или церковь города Ефес как центр христианства в Малой Азии, в то время называвшейся просто Асией. Ефес был местом смерти и погребения великого апостола Иоанна. В 19 главе Деяний святых апостолов мы читаем об угрозе смерти апостолу Павлу. Помните, какие испытания и переживания он пережил там. Уходя из Ефеса, апостол Павел говорил, что по его отшествии сюда, в этот Ефес, войдут лютые волки, не щадящие стада. Читайте об этом в 20 главе книги Деяний апостолов. Второй стих 2 главы говорит: «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Смотрите, какая хорошая характеристика дана этой Ефесской церкви в начале вот этого повествования. Мы говорим о труде Ефеса. Кто начинал этот труд? Конечно же, апостол Павел. Великий апостол язычников пришел в Ефес в 54 году, и 2 года он трудился там среди тех, к
кто не знали об имени Иисуса Христа ничего. Он трудился на святых полях благовестия среди идолопоклонников, среди развратных и духовно-физически мертвых ефесян. Храм Дианы, или, как им называли, храм богини охоты, луны и плодородия, был полон всякой мерзости и нечистоты. И вот там, в этом страшном месте, Господь образовал через своего служителя церковь. Какая она была? О, это была прекрасная церковь первохристианства. Она имела самое главное, она имела первую любовь. Прошло 40 лет. Апостола Павла уже не было в живых. Уже все апостолы были практически умершлены в разных концах земли. И остался живой только один Иоанн. И тот был сослан на остров Патмос, и там он получил откровение от своего учителя. 40 лет назад благословенная церковь, прекрасная церковь, где трудился великий апостол. 40 лет прошли, и что же осталось там? Господь говорит, что начало в этой церкви было хорошим, похвальным. Господь знает дела церкви, Господь знает труд церкви, терпение, испытания развратных, отвержение лжеапостолов, борьба до изнеможения. Все это было в этой церкви. Прекрасно. Но что же говорит нам 4 стих? Господь говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Обращение к церкви Ефеса также касается и нас, каждого в отдельности. Мы можем хвалиться своими прежними заслугами, прежними делами, но все они могут быть перечеркнуты нашим оставлением, оставлением первой любви ко Христу. Когда-то Господь спросил своего ученика Петра: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они?» «Да, Господи, ты же знаешь, что я люблю тебя». «Хорошо, паси овец моих». Второй раз спрашивает Господь: «Петр, любишь ли ты меня?» И третий раз спрашивает Господь. Смущенный апостол Петр говорит: «Да, Господи, ты знаешь, ты все знаешь, ты лучше меня знаешь, меня самого. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси, паси агнцев, паси овец моих». Значит, чтобы пасти овец или агнцев, необходимо любить Господа всем сердцем своим. Ангел или пресвитер или пастор Ефесской церкви не имел этой первой любви. Он ее уже давно потерял. Потому Господь говорит: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Покайся и твори прежние дела, которые ты творил. Павел апостол говорит в 13 главе 1 послания к Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Хочется верить, что ангел Ефесской церкви, конечно же, пришел к покаянию. Конечно же, он сделался тем, каким был и в начале. Стал тружеником с глубокой любовью к Иисусу Христу. И потому Господь говорит: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». Учение николаитов возникло от Николая Антиохийца, диакона Иерусалимской церкви, который после себя оставил пагубное наследство. Ириней, один из отцов церкви и ученик Поликарпа Смирнского, написал в своем трактате против ереси следующее: «Николаиты жили, потакая необузданным похотям». Ученый Ипполит говорит: «У Николая, антиохийца, были привиты привычки
безразличие к пище и в жизни. В апостольском уставе написано: «Николаиты жили бесстыдным образом жизнью. Бесстыдные в нечистоте предавались наслаждениям, подобно козлам. Николаиты проповедовали безнравственность». Кто-то может сказать: «Но это было очень давно, сейчас нас это не касается». Но отнюдь нет, дорогие друзья. Учение Николая Антиохийца еще продолжает развиваться и в наше время. Еще в некоторых церквах царит эта же самая безнравственность, когда молодые люди, когда молодые девицы забывают о чистоте своего служения перед Богом и делают то, что делали их далекие безнравственные отцы. Господь говорит: «Ты ненавидишь учение николаитов, и я ненавижу. Но ты все-таки покайся и твори прежние дела. Вот что тебе я даю в обещание. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. То, от чего был удален Адам, я тебе дам, потому что ты можешь побеждать». Итак, друзья мои, обратимся к следующему месту Священного Писания, к Лаодикийской церкви. Лаодикийская церковь получила самую худшую характеристику от самого Господа. Господь говорит: «Знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. Ты только называешь себя христианином, но на самом деле ты уже давно не таков. Ты на собрание ходишь с Библией, ты поешь гимны, но духовной жизни в тебе уже давно нет. И потому ты тепл. Ты не совсем холодный, но ты уже давно и не горячий. Твое христианство просто номинальное по названию. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих». Давайте обратимся к самому городу Лаодикию и посмотрим, что из себя он представлял в то далекое время. История говорит нам, что Лаодикия был городом банков и обмена. В этом городе был большой медицинский центр. Там работали большие специалисты. Они делали удивительно целебную глазную мазь. Кроме того, там были большие фабрики, и на этих фабриках обрабатывалась шерсть чернорунных овец. Там делались дорогие одежды. И ангел Лаодикийской церкви говорит, что он богат и ни в чем не имеет нужды. А Господь ему в ответ говорит, что он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. И Господь ему также дает совет: «Ты говоришь, что ты богат, но нет, купи у меня золото огнем очищенное. Господь Отец Небесный может дать тебе это золото, веру, надежду, любовь, очищение огнем испытаний. Вот что дает Господь — золото. Золото — самое драгоценное, самой лучшей пробы. И белую одежду также предлагает тебе Господь. В лице Иисуса Христа страдальца ты можешь получить оправдание, чистую и непорочную жизнь, прощение грехов через твое покаяние, и ты получишь эту белую одежду праведности. И от Духа Святого тоже тебе есть подарок — глазную мазь. Возьми и помажь этой мазью, которую даю тебе я, свои глаза, чтобы тебе видеть, чтобы ты видел свет, чтобы ты руководился Духом Святым, чтобы Его водительство было постоянным в жизни твоей, чтобы ты разумел, что есть истина, а что есть ложь, чтобы ты понимал через откровение Духа Святого истинное положение вещей. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Господь не отвергает до конца эту церковь. Он ждет, пока эта церковь, начиная с самого первого человека, с ангела церкви, с пастора, придут к нему с покаянием. Друзья мои, похожи ли мы сегодня на того представителя Лаодикийской церкви, к которому обращено это слово? Может быть, мы тоже уже давно думаем о себе, что мы богаты, разбогатели, ни в чем не имеем нужды?
Но вот Господь говорит, ты не знаешь себя. Ты потерял первую любовь, и моя претензия к тебе потому такова. Давайте, друзья мои, вспомним свое первое покаяние, когда мы обратились к Богу. Какая радость! Какое чувство наполняло нас, как мы трудились, как мы ревностно служили Господу, как мы исследовали Писание, как жертвенно отдавали все свое время для блага Богу. Это было. Да, это было. Но сейчас, есть ли это или нет? Если ты уже давно не таков, как был раньше, то тебе следует покаяться. Еще обращение мое к человеку, который думает, что он христианин. Вспомни первые дни своего хождения перед Богом. Если у тебя не было такого переживания, что ты имел великую радость, что ты трудился до изнеможения, что ты любил Господа всем сердцем, тогда можно сомневаться, что у тебя было настоящее покаяние. Обратись к Богу и молись Ему, потому что в номинальном христианстве ты обязательно погибнешь, как погибнет тот, который не холоден и не горяч. Невеста знает, как любит ее жених. Если вы не знаете Христовой любви, значит, вам только кажется, что вы христианин. Значит, Он, Господь, не признает вас за свое дитя в день Его пришествия за церковью. Есть над чем подумать, есть о чем молиться. Итак, Господь говорит, покайся, сей стою у двери и стучу. Он сегодня стучит в эту дверь. Он не вламывается сам в эту дверь. И ручка не с его стороны, а ручка от двери с твоей стороны. Ты должен открыть эту дверь. И этим ты сделаешь великую победу для себя. Побеждающий сядет на престоле Христовом в рядах церкви. Христос даст тебе то, чего не мог захватить Люцифер, дьявол или сатана. Там еще до битвы на небе. Дорогой друг, сегодня Христос распятый ждет, когда ты откроешь свою дверь, чтобы Он вошел к тебе. Пусть Господь благословит тебя сделать это решение сегодня. Господу нашему, возлюбившему нас и отдавшему жизнь свою для спасения нашего, мы принесем сердечную славу и благодарность. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вот и еще один школьный день прошел. Но, кажется, Сережа Каратаев не очень-то доволен этим прошедшим днем.
1: Ты чего, Сережа, опять? Такой сердитый сегодня пришел?
2: Да, прямо как туча грозовая.
3: Чего-чего? Все из-за школы. Конечно.
2: Опять.
1: Ну, что такое случилось опять в школе?
3: Ничего. Ну, могу обрадовать. Тебя и папу в школу вызывают.
2: Обрадовать.
1: Ой. Ничего не случилось, говоришь, а в школу все-таки вызывают. Просто так ведь не вызовут, ты же знаешь. Что случилось, Сережа?
3: Да из моего сочинения.
2: Чего, двойку получил, что ли?
3: Да нет.
2: Ну тогда что, слишком хорошо написал, да?
3: Да нет.
1: Ну что же тогда еще может быть? На какую хоть тему было ваше сочинение?
3: На тему, как я представляю себе будущее нашей планеты.
2: Интересно.
1: Да, хорошая тема.
3: Конечно, хорошая. Учительница сказала, что можно употребить всю свою фантазию.
1: Ты, наверное, там слишком много нафантазировал, Сережа.
3: А я совсем и не фантазировала.
1: Не фантазировала? О чем же ты тогда написал?
2: Ты уж прямо заинтриговал меня.
3: Я написал все так, как и есть на самом деле.
1: Ну, а что это значит, как есть на самом деле?
2: Все ясно. Ты написал о будущем с точки зрения верующего. Правильно я угадал?
3: Да. Что у человека два будущих.
1: Ах, вот оно что.
3: Благое и хорошее. Что если люди не покаются, то их ждет страшное будущее с сатаной.
2: Да, а если покаются и примут Спасителя в сердце, то их ожидает счастливая жизнь с Богом.
3: Да.
2: Что ж, хорошее сочинение. На такое только ты у нас способен. Молодец, Серега.
1: Сереж, у тебя, наверное, получилась настоящая проповедь. Ну, а учительница что?
2: Ну, конечно, ей это не понравилось.
3: Нет, наоборот. Она сказала, что я очень красиво написал. Особенно про жизнь на небе.
2: Смотри-ка ты.
1: Ну, значит, и на самом деле у тебя красиво, наверное, получилось, раз учительнице понравилось.
3: Ну, она сказала, чтобы я больше на такие библейские темы не писал. И что-то будет лучше для меня.
1: Лучше для тебя? Как это?
3: Да, так сказала.
1: Что же она имела в виду?
3: Не знаю. И еще она сказала, что теперь за меня возьмется.
1: Ну, значит, ей все-таки не совсем понравилось такое сочинение, раз она так решительно настроилась.
3: Мне понравилось, что я правду написал. Правда всегда глаза колят.
2: Да. Ну, а ребята в классе как отнеслись к твоему сочинению?
1: Да, что ребята-то сказали?
3: Ничего не говорили. Учительница в классе ничего не сказала про мое сочинение. Только отметку сказала.
2: Ну, это же хорошо, что без смешков обошлось. И без всяких комментариев.
1: Так что, она после урока с тобой отдельно разговаривала, да?
3: Да. И мне этого надоело.
2: Конечно, приятного-то мало. Когда тебе все время говорят, что, мол, вырастешь, детка, сам поймешь, что религия – философия слабых и отсталых.
1: Да.
2: Что конечно. На жизнь надо смотреть реально, и что, мол, тебе забили голову сказками, и так далее, и так далее.
3: Меня злит, кто меня считает каким-то глупым, кто совсем ничего не соображает.
1: Ой, Сереженька.
3: И никто мне голову не забивал.
1: Сереженька, миленький, я очень хорошо тебя понимаю. Я знаю, что тебе бывает очень даже нелегко в школе, тем более с твоим характером. Но что поделаешь? Ничего не поделаешь. Такой ведь наш путь. Иисус нас предупредил, Сереженька, об этом. Вспомни-ка апостола Павла, которого ты больше всех любишь. Помнишь, как его прямо в глаза называли безумцем, сумасшедшим? И ведь он не единственный, кого так называли или считали. И в наши дни вот так точно называют верующих иногда.
3: Да, но это апостол Павел. Вот если я был бы, как апостол Павел, я бы всем доказал.
2: Ничего бы ты не доказал. Это да. Уж точно. Тебе, Серега, прежде всего надо научиться не вспыхивать и не раздражаться по всякому поводу.
1: Правильно, Вадим, правильно.
3: Ну, меня злит, когда смеются над Библией. Они ведь не читали ее.
2: Вот и плохо, что тебя злит. В раздражении человек может наговорить и наделать всяких глупостей.
1: Конечно. Да и Библии разве ты таким поведением поможешь? Скорее наоборот. В притчах знаешь, как сказано? У терпеливого человека, Сереженька, много разума. А раздражительный выказывает что? Помнишь, Вадим?
2: Глупость.
1: Мне
2: тоже всегда было очень неприятно и досадно, когда смеялись над Библией. Но потом я подумал, что ведь они ее не читали, значит, и не знают совсем ее.
1: Да.
2: Она для них просто-напросто не авторитет.
3: А для меня авторитет.
2: Ну вот.
1: Ну, Сережа, раз она для тебя авторитет, то ты, дорогой мой, должен стараться и поступать так, как она учит. Не вспыхивать, не раздражаться, не терять душевного равновесия.
2: Да, ведь Библия же сама способна за себя ответить.
1: Да.
2: Она ведь наше оружие.
3: Да, ну знаешь, мама?
1: Ну?
3: Если они Библию считают сказкой, то хотя бы верили тем, кто на себе испытал, что Бог есть. Верующих ведь тоже много. Они что, все безумцы?
2: Не слишком ли много безумцев?
1: Нет, Сережа, конечно, нет. Просто для неверующего, для невозрожденного человека духовный опыт христианина ничего не значит, потому что он сам ничего не испытал. И он не принимает во внимание того, что верующий человек испытал. Для него все это кажется безумием, потому что сам он этого не испытал, понимаешь? Ему трудно поверить нашим словам.
2: Для них это и родство есть.
1: Да.
2: И наоборот, Библия говорит, мудрость мира сего есть безумие пред Богом. И еще потому, наверное, учительнице не понравилось твое сочинение, что ты писал не только о небе, но и об аде. А это всегда не нравится неверующим.
1: Да, это так. Библию потому и не хотят принимать, что она ставит человека лицом к лицу с его недостатками. Библия указывает на природную испорченность человека, на его греховность. А человек, наоборот, считает себя хорошим, добрым. И то, что так много зла совершается на земле, он считает, что это не его вина совсем. Это все из-за социальных условий, тяжелых обстоятельств или недостатка образования. Так он считает.
2: Да, человек никак не хочет согласиться, что он негодный грешник.
1: Да.
2: И что он нуждается в прощении. В каждом из нас сидит фарисей, который нахваливает себя и тыкает пальцем на всех других в приговоре. Я не таков.
1: Да-да, это так. Пока, конечно, Дух Божий не коснется человека и не покажет, какой он на самом деле.
3: Я не понимаю, зачем меня нужно перевоспитывать? Ведь учительница сама сказала, что когда я вырасту, тогда я все пойму.
2: Вот именно. Зачем, кажется, тратить столько времени и нервов?
1: Ой, в том-то и дело, Сережа, что если бы это было так на самом деле, что ты взрослым все поймешь, то тебя никто и не беспокоил бы. Но все как раз, видишь, обстоит наоборот. Враг душ человеческих прекрасно знает, что это не так. Поэтому он старается приложить все свои силы, чтобы сбить человека уже в юности с правильного пути.
2: Поэтому, дружок, теперь жди лекций, диспутов, бесед.
3: Ну нет, со мной у них ничего не получится.
2: Верю.
3: Я никогда не стану безбожником.
2: Ну, хорошо. Ну,
1: это хорошо, что ты хочешь стоять твердо. И я верю, Сереженька, что Господь сохранит тебя и поможет тебе. И мы будем молиться за тебя.
2: Да, особенно о том, чтобы ты не раздражался.
1: Да.
2: Но был всегда спокойным. Мне это уже все знакомо, что ты сейчас испытываешь.
1: Да, да, Вадим, для тебя это уже пройденный этап. А помнишь тоже, сколько всякого разного было, сколько трудностей?
2: Да, было. Всякие лекции, дискуссии. Mm-hmm.
1: Да.
2: Но как увидели, что все бесполезно, так и прекратили.
1: Mm-hmm.
2: А то, что ты нервничаешь, уже говорит о том, что на тебя все это действует. Вот они и думают, значит, еще надо поднажать.
3: Тебе хорошо говорить. Тебе такой спокойный характер попался. Не то, что мне.
2: Не попался.
1: Ну, Сереженька, ты не огорчайся и не унывай. Мы будем молиться, чтобы Господь помог тебе всегда поступать разумно. И еще не забывай пользоваться мечом.
3: Мечом?
1: Ну да, мечом Слово Божье.
3: Ах, да.
1: Когда отвечаешь словами из Библии и Слова Божия, тогда обычно бывает и возразить-то нечем. Помнишь, сам Иисус тоже на все нападки сатаны отвечал? Написано. Помнишь?
2: Сережка, а сочинение-то свое дай почитать.
1: Да. Покажи нам, что ты там насочинял.
3: О, у меня его нет. Учительница сказала, что пока устранит его у себя и отдаст родителям.
1: Вот как. Да,
2: жалко. Но ничего, мама принесет, тогда и почитаем.
1: Да, Сереж, а во сколько мне в школу-то надо пойти?
3: Ой, чуть не забыл. Она ведь записку дала. Сейчас я дам. Вот.
1: Ну-ка, давай посмотрим, что она тут написала. Уважаемая Ирина Сергеевна и Павел Михайлович, прошу вас зайти в школу. Угу. Так надо уже скоро пойти. Ой, жалко, что папы нет дома. Было бы хорошо с ним вместе сходить. Ну ладно. Ничего, Сережа. Я думаю, что все будет хорошо.
2: Конечно, Сережка. Не унывай.

Вот так с Сережей опять случились неприятности. Его сочинение о будущем человека породило проблемы. Настороженность учительницы, возможно, отчасти была порождена ее страхом перед высшим начальством, которое наверняка не одобрило бы такого открытого пропагандирования библейского учения.

отчаяния сказал: «Не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Он излил горечь своего сердца Богу, говоря: «Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». Но послушайте, что дальше произошло с Иеремией. Слово Божье жгло его, как горящий огонь, и он говорит: «И я истомился, удерживая его, и не мог». Испытав полноту животворящей силой Слова Божия, Иеремия под конец мог только повторить за Господом: «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» По всей вероятности, Сережа испытал, хоть и в малой степени, но что-то подобное опыту пророка Иеремии. И он не мог скрыть того света, который имел в своей душе. Слово Божие как огонь. Этот огонь жжет, обличая во грехе и уничтожая зло. Но огонь также излучает тепло. Абсолютная истина, Слово Божие, согревает сердце человека. Слово Божие подобно также молоту. Молот разбивает. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть, как рабочие, нанося своими кувалдами сокрушительные удары, разбивают камни? Слово Божие, как молот, в нем заключена сила, способная сокрушать ожесточенные грехом сердца. Но нам нужно только помнить, что этот молот не мы, а Слово Божие. Для христианина Библия – высший авторитет. Почему? Потому что, как пишет апостол Петр, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И так как в Библии сказано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», то Сережа уже с детства решил выполнять свою часть последователя Христа в своем окружении. Все священные писания богодухновенны, поэтому их авторитет для нас, как я уже сказал, наивысший. Более высокого авторитета не существует. Псалмопевец Давид восклицает о Господе: «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Некоторые люди спрашивают: какое право имеет кто-то навязывать другим свою веру, обращать других в свою веру? И вообще, на каком основании вы проповедуете Евангелие? Правители многих стран противятся Евангелию. Что на это можно сказать? Для пояснения я приведу такой пример. Предположим, что вы едете на машине и подъезжаете к светофору именно в тот момент, когда горит красный свет. Вам известно, что по правилам вы должны остановиться. Однако на перекрестке стоит регулировщик, который показывает вам, что нужно ехать, несмотря на красный свет. Естественно, что в данной ситуации вы бы послушались указаний регулировщика, а не светофора. Вы бы подчинились его авторитету, авторитету создавшего светофор. Право призывать людей обратиться ко Христу в покаянии дано в Слове Божьем. Библия – неоспоримый авторитет для каждого свидетеля Христа. Апостол Павел повелел своему сотруднику, юному Тимофею, распространять благую весть. «Итак, заклинаю тебя пред Богом, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Провозглашая благую весть, мы ставим человека перед двумя противоположными по содержанию фактами. Перед печальным фактом, который касается закона, а именно, что каждый человек виновен, то есть он нарушил закон Божий и лишен славы Божьей. И, следовательно, его ждет наказание. Радостной же вестью является то, что во Христе мы имеем спасение от наказания, так как Христос Сам понес наше наказание на кресте. Его распяли вместо нас. Провозглашение благой вести помогает людям познать истину, а истина сделает их свободными. Слово Божие обладает

великой силой. Много лет назад в Китае один человек читал вслух Библию небольшой группе людей. Сидя в кругу, они внимательно слушали его и кивали головами в знак согласия. Но потом их головы виновато опустились, когда читающий дошел до слов. Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполненной зависти, изобретательной на зло. Очевидно, Слово Божье обличило этих мужчин. Но если бы они продолжили чтение, то дошли бы до слов, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Этот случай ясно показывает, почему дьявол не хочет, чтобы люди услышали Слово Божие. Потому что в Слове Божьем есть сила. Когда человек обличается в своем грехе, он стремится найти выход, а выход находится только в Слове Божьем. Эта истина объясняет нам, почему у Сережиной учительницы появилась мысль заставить Сережу замолчать, то есть перевоспитать его. Такую мысль заронил в сердце учительницы враг душ человеческих. Он не желает выпустить из-под своей власти принадлежащие ему души. Вот почему тебе, дорогой слушатель, так трудно найти Библию. Ни в одном книжном магазине ты в продаже не найдешь Библии. Вот почему она печатается в таких ничтожно малых количествах. И даже это малое количество распространяется только в христианских церквах. Вот почему Библия считается на границах многих государств контрабандой. Вы думаете, причина в людях, наделенных властью? Нет. На фоне всего враг душ человеческих. Он не желает, чтобы человек услышал спасительную весть, Слово Божие. Поэтому повсюду в мире он ставит препятствия, используя свои многочисленные методы. Библия – единственная книга, которая имеет живую силу. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие обличает во грехе. Оно указывает на то, что человек греховен, и что он нуждается в перемене, в рождении свыше. Слово Божие пронзает, как острый меч. Больно, скажете вы, когда этот острый меч обличает и обвиняет совесть. Да, больно. Но эта боль необходима. Прежде чем процесс выздоровления может начаться, сердцу человека необходимы нож и искусные руки небесного хирурга, Бога. В каждом человеке находится очаг греховной гнили. Если вовремя не удалить из нас этот очаг, то вскоре гниль распространится на всякую область нашего внутреннего человека. И под конец эта гниль, грех, полностью убьет свою жертву. В мире существует справедливый закон, который гласит, «Никто не имеет права ранить, если он не способен исцелить». Мы, люди, мастера наносить смертельные раны друг другу своими делами и словами, но мы бессильны исцелять эти раны. Бог силен исцелить раны души человека, и поэтому только Бог имеет право ранить. Возможно, ты, мой друг, тоже сейчас ранен, и сердце твое истекает кровью. Ты изнемог под жизненными ударами. Может, ты совсем одинок или одинока. Никто больше не заинтересован тобой, благополучием твоей души. Кроме этого, ты чувствуешь свою вину и неправоту пред Богом. Бог, Его Слово указывает на то, что ты грешный и неугодный Богу человек. Мой друг, слушай. Бог никогда не остановится только на обвинении и осуждении. Он говорит тебе, «Приди и рассудим, если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захочешь и послушаешься,
то будешь вкушать благо земли. И дальше Господь говорит: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим. Бог близок к тебе. Он готов прийти на помощь. Призови Его, всем своим сердцем обратись к Нему. Даже если ты никогда раньше не обращался к Богу и не признавал Иисуса Христа своим личным Спасителем и Господом, сделай это сейчас. Обратись ко Христу в молитве с этими мыслями и словами, которые ты сейчас имеешь. Бог услышит твою молитву, пусть даже рядом с тобой не будет никого из верующих, которые могли бы помолиться вместе с тобой, ни священника, ни проповедника. Склонись пред Богом там, у своего радиоприемника. Попроси Его войти в твое сердце и в твою жизнь. Если ты еще не знаком с верующими, советую тебе после молитвы разыскать церковь, молитвенный дом, где проповедуется Слово Божие. Посещай его, попытайся найти Библию. Ты можешь одолжить ее у верующих в церкви. Тогда ты сам познаешь ее живительную силу. Мы были бы также рады, если бы ты написал нам. Мы будем поддерживать тебя в своих молитвах. Да благословит тебя во всем Господь.

На этом, друзья, мы попрощаемся с вами. Пишите нам по адресу Финляндия, 137-20, Парола. Финляндия, 137-20, Парола. Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами. До новой встречи в эфире.

0: я прозрел.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Разве умолился Дух Господень?» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из книги пророка Михея 2 главы 7 стиха. «О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?» Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Возможно, есть люди, которые думают, что они могут обратить мир при помощи философии, что выдающейся ораторской речью каменное сердце можно сделать живым, или что при помощи церемониального колдовства возможно возродить душу. Но мы во всем полагаемся на Святого Духа и только на Него. Только Он помогает нам в нашем труде. Выполняя свое святое служение, мы не опираемся ни на какую силу, за исключением силы Духа Всевышнего. Неудивительно, что Ассир оставлял следы везде, где только ступала его нога, ведь он окунул свои ноги в елей. А если бы его ноги не были помазаны, он не смог бы оставить следов. И пока у нас не будет помазания Святого Духа, пока мы не будем наделены силой свыше, напрасно будем проповедовать Евангелие кротким, утешать сокрушенных сердцем и провозглашать освобождение всем рабам. Нам необходим Святой Дух, чтобы Он подготовил нас к труду. Сначала Он дает желание идти на Ниву Божью, а после этого Он и только Он наделяет нас способностью участвовать в сражении. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Поэтому давайте устремимся исполниться Святым Духом, устремимся под божественное воздействие, чтобы, берясь за труд, мы были готовы к нему. Нет лучшей подготовки к труду Божьему, чем общение с самим Богом. Отправляйтесь в пустыню вместе со Христом и затем, когда Он призовет вас, будьте готовы последовать за Ним и свидетельствовать о том, что видели вместе с Ним на Святой Горе. Когда мы начинаем свой труд, перед нами встают проблемы. Мы хотим, чтобы люди спаслись, но для спасения необходимо рождение свыше, а оживлять мы не можем. Оживите камень. Испытайте свои силы сначала дома с камнем на вашем столе, прежде чем попытаетесь изменить каменные сердца людей. Верните к жизни мертвую душу. Идите на кладбище и поднимите покойников, прежде чем делать вид, что можете вернуть грешнику, мертвому в грехах, духовную жизнь. О возрождении мы говорим так. Это дело рук Божьих. Если ваша вера не сверхъестественная, значит, она ложная. Если Святой Дух не пребывает с вами, то вы, подобно Иоаннию и Иамврию, пытаетесь совершить чудо без помощи Господа. Вас постигнет неудача, и вы будете объявлены самозванцами. С вами случится та же беда, что и с семью сыновьями Скевы, которые пытались изгонять бесов. Бесы не знают вас, они знают Христа и Святого Духа, а над вашими бессмысленными потугами они просто насмехаются. Только люди, не занимающиеся серьезной духовной работой, рассказывают о том, чего они могут достичь. Когда вы на самом деле начнете заниматься священным служением, то обнаружите, как вы слабы. Вы начнете переживать о погибающих душах всем сердцем и убедитесь, что или вам поможет Святой Дух, или у вас ничего не получится. Несмотря на то, что многие достойные люди посвящают немало времени служению в церкви, дело Божие может стоять на месте. Ведь ничего не произойдет, пока Дух Святой не возьмется за работу. Самостоятельно мы не сделали и шага по направлению к небесам. И без помощи Святого Духа не приблизили ни одного человека даже на сантиметр к вечности. Нам необходим Святой Дух. А если его нет, все наши мероприятия ни к чему не приведут. Я слышал об одном христианине, у которого была мельница. И однажды в воскресенье люди, шедшие мимо на богослужение, увидели, что колесо мельницы крутится. Они очень удивились, но кто-то из них заметил, что колесо крутится вхолостую. В жерновах ничего нет. Вода случайно прорвала запруду и стала вращать колесо. Другой человек заметил: «Это напоминает мне нашего служителя и его проповеди. Он ничего не делает по сути. Колесо крутится, клик-клак, клик-клак, а ничего не происходит». То же самое можно сказать о многих организациях, призванных нести духовное служение. Вода течет, искрясь в лучах солнца, но видимое движение не касается насущных нужд людей, не приводит ни к каким практическим результатам, кроме скрипа колеса. Пророк Михей задает вопрос: «Разве умолился Дух Господень?» Размышляя над этими словами, отметим, во-первых, что Дух Божий невозможно умолить повелениями человека. В предыдущем стихе мы читаем о том, что люди говорили своим пророкам: «Не пророчествуйте». Когда люди говорили именем Бога, то народ, чей разум помрачился из-за беззаконий, приказывал им замолчать. Люди больше не желали слышать о Боге. Они отреклись от Него и не хотели иметь с Ним ничего общего. Слова пророков были им в тягость. Они тревожили их. Им приходилось вспоминать о том, о чем они надеялись забыть навсегда. Поэтому они говорили пророкам: «Не пророчествуйте». После этого Михей задает свой вопрос. Пророки говорили под водительством Духа Божьего. Как вы думаете, можно ли умолить, ограничить, связать, заставить замолчать Дух Господень приказом человека? Народ думал, что можно. Люди считали, что им достаточно сказать пророкам: «Успокойтесь. Если вы опять будете говорить, мы посадим вас за решетку, вышлем из страны или отрубим головы, и голос Духа Божьего умолкнет, и Бог онемеет». Но пророк задает им вопрос: «Что вы пытаетесь сделать? Можете ли вы сделать это? Разве умолился Дух Господень?» Друзья, возлюбленные, этого не может быть. Дух Божий не может умолиться, ибо человек, в котором он обитает, не может не говорить. Люди могут приказать ему замолчать, и он на время подчинится им. Но приходит время, и он говорит, как один из древних пророков: «Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». И он вынужден был говорить. Если человек придумал какое-то учение или повзаимствовал его у другого, то он может рассказать о нем, а может и не рассказывать. Но если Бог дал ему провозглашать свое послание, то такой человек не может не говорить, и ничто не заставит его замолчать. Во все века Бог побуждал людей говорить, и они говорили, хотя нередко это стоило им жизни. Когда свет реформации достиг Англии, те, кто первый приняли Евангелие, в основном были слабыми и незначительными людьми. Но они ощущали силу свежего веяния и поняли, что оно исходит от Бога. Однако они не до конца были уверены в собственных убеждениях, и очень многие из них отрекались, когда перед их глазами зажигался костер, или просто открывались двери тюрьмы. Лучшие из них в первые годы правления Генриха VIII, еще плохо понимая истину, отступали, и враг думал, что они все такие. Охота на людей и преследования продолжались. Тем не менее, спустя какое-то время, те самые люди, которым отказало мужество, когда они впервые познакомились с истиной, почувствовали укор совести и заявили о том, что жить, отрекшись от истины, страшнее, чем умереть. Силой Бога они вновь начинали смело проповедовать Христа. Был человек по имени Билни, о котором Хью Латимер сказал много добрых слов. Так вот, хотя он был хорошо наставлен в истине, поначалу и он испугался. Он подумал, что поддался заблуждению и поэтому отступил, но позже он пошел на смерть. И когда ему представилась возможность бежать, он не воспользовался ею. Он чувствовал, что должен умереть во имя Господа. Был также человек по имени Фрид, который, когда его этапировали через Кройдон, и архиепископ Кентерберийский, я имею в виду Кранмера, который тоже почти достиг познания истины, но из-за того, что занимал такую должность, был причастен к гонениям, хотел помочь ему скрыться в лесах, в Норвурде или где-нибудь еще, произнес такие слова, ставшие знаменательными. «Как только вы оставите меня одного, я вернусь в Ламбет, место его казни. Я должен умереть за Христа, и если вы заставите меня на время скрыться, я вернусь, ибо я должен почтить моего Господа». Палачи были удивлены таким поворотом событий. Они не понимали, что люди, подобные Фриту, познали истину, и чем тверже становились их убеждения, тем с большей смелостью они проповедовали, и не могли молчать, потому что ощущали силу в своих душах. Бог, можете быть уверены, не оставит себя без свидетелей. Если наступит время страха, когда даже храбрые сердца дрогнут, и их голос начинает смолкать, вновь придет время уверенности, и люди сделают шаг вперед и заявят: «Я был трусом, но ныне во имя Всевышнего я становлюсь открыто на его сторону и буду подвязаться за веру, однажды преданную святым». Дух Господень не может быть умолен повелениями человека. Он даст своим слугам силу говорить. Знайте также и то, что если кто из слуг Божьих брошен в тюрьму, или предан смерти, или замолчал, Дух Господень не умолился, ибо Он воздвигнет новых пророков. Он никогда не терпит поражения. Когда сжигали Яна Гуса, чье имя означает «гусь», он сказал, что Бог найдет лебедя, птицу побольше, чем он. Эти слова стали девизом Лютера, надписью на его щите. И хотя многие хотели зажарить этого лебедя, никому не удалось это сделать. Лютер продолжал жить и провозглашать истинное Евангелие, потому что Богу были угодны такие свидетели, как он. И до тех пор, пока Бог использовал его, ненависть его врагов была тщетной. И так было и будет во все времена. Где Бог нашел своих первых свидетелей, которые начали реформацию? В местах, где бы вы в последнюю очередь искали свидетелей Христа. В монастырях. Он положил свою руку на священников и монахов и сказал им: «Идите и проповедуйте Евангелие Христа». И они пошли, и были верными служителями, верными даже до смерти. Они падали под серпом гонителей католиков, как колосья во время жатвы. То там, то здесь появлялись снопы мучеников. Но хотя враги жали поле, они не смогли убрать его до конца. Ибо когда они добирались до одного конца, с другой стороны опять всходили зеленые ростки. Бог воздвигал новых людей, проповедовавших его слово быстрее, чем убивали тех, кто уже свидетельствовал. И пришло время, когда серп римского папы сломался об колос под именем Мартин Лютер. Человек, в котором Дух Господень производит свою работу, подобен каленной стали. И так будет, пока стоит этот мир. Каждый, кого Дух Господень наделит познанием истины и силой, не будет бояться никаких угроз гонителей. Дух Господень не умолился. Если вся Церковь Божия станет отступницей, а я не сильно удивлюсь, если это произойдет с большей частью видимой Церкви, ибо этот процесс уже начался, вечные цели Бога все равно исполнятся. Он легко найдет за стенами существующей Церкви своих людей и построит для себя более чистую и лучшую Церковь, которая не будет, как прежняя, но будет твердо держаться Евангелия благодати Божьей в простоте и силе веры. Поэтому не бойтесь, но уверенно отвечайте на вопрос пророка. Дух Господень не умолился. Но если те, кто верят в имя Божье, умрут, Дух Господень и тогда не умолится. Он найдет способ достучаться до человеческих сердец. Он может говорить через свое слово. Невозможно находиться в темноте, имея открытую Библию. Дух также может говорить через многие святые книги, которые в наши дни презираются. Вы помните, как книга Томаса Гатри «Свидетельство о спасении», надолго забытая в Шотландии, была найдена пастухом, который принес ее пастору своей церкви. Ее прочитали, и после чтения этой старой и давно потерявшей популярность книги началось благословенное пробуждение евангельской веры. И даже если исчезнут все книги, Дух Божий может воздействовать прямо на сердце людей. Он не умолился. Он по-прежнему сможет призвать Савла Тарсянина без Библии и без проповедника. И если враги Господа смогут совсем уничтожить само имя христиан, Дух Божий все равно начнет все сначала и из ничего создаст новое небо и новую землю, где обитает праведность. Отчаяние? Какое отношение к нам имеет отчаяние, к нам, знающим могущество Бога? Какое отношение к нам имеют сомнения и страх? Господь живет, и Его вечный Дух будет воплощать свои божественные цели в жизнь без промедления. Далее я хотел бы сказать о том, что Дух Господень не может быть умолен по какой бы то ни было причине. Не только повелениями человека, но и ничем другим. Дух Господень не может быть умолен какими-то изменениями в самом себе. Святой Дух, как Бог от Бога, может истинно сказать о себе: «Я Господь, я не изменяюсь». Сегодня Он таков же, как и в день Пятидесятницы, и таким Он был всю вечность, у которой нет начала. Он божественен, Он вездесущий, всезнающий, всесильный, всемудрый, бесконечный. Он делает так, как хочет. Поэтому Он не умаляется. Он не умаляется духом времени, каким бы он ни был. Я много слышал об этом и верю, что дух времени — это дьявол. Может, я говорю слишком прямолинейно и не очень приятно, но о каком-то другом духе времени мне слышать не приходилось. На протяжении всех веков люди знали только одного князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Он является в разных видах. Дух невежества, дух нетерпимости, дух суеверия, дух зависти, дух неверия, дух философии. Все это производит один и тот же дух, разделяя дары каждому из своих учеников особо, как ему угодно. И хотя дух зла силен, он должен отступить перед Духом Божьим, который бесконечно сильнее и который не может быть ограничен, связан или умолен духом времени. И, конечно, Дух Божий не может быть умолен открытиями науки. Вчера сделали какое-то новое открытие, сегодня, вероятно, будет сделано еще одно. Но все это не имеет никакого влияния на мою веру во Христа. Да и любое научное открытие не может поколебать ни одного проповедника Евангелия. Чем больше изучены дела Божьи, тем лучше. Чем глубже понятно творение, чем правильнее оно объяснено, тем лучше. Пусть слова отца будут возвеличены. Но наши праотцы, которые жили в кромешной тьме незнания, проповедовали то же самое Евангелие, которое проповедуем мы сегодня при свете электрических ламп. Если бы мы жили в римских катакомбах при свете факелов, нам было бы нечего проповедовать, кроме Христа распятого. Но и теперь, когда мы собираемся вместе в просвещенном 19-м столетии, у нас по-прежнему есть лишь одна тема для проповеди – распятый Христос. Современные открытия не могут испугать нас, ибо то, что Дух Божий не умален, сегодня легко видеть из того, что многие ученые мужи подчинились его силе. Он может обратить как образованных, так и безграмотных. Он часто так делал. Мы знаем тех, кто изучил почти всю землю и небо, но кто, как дитя, теперь сидит у ног Христа. Дух Божий не может быть умален наукой. Он также не умален мирской суетой множества людей, среди которых мы живем. Когда мы смотрим на окружающих нас людей, то сокрушаемся сердцем из-за них. Нам кажется, что мир никогда не был таким жестоковыйным, никогда люди не были настолько равнодушными, никогда не гнались с такой одержимостью за богатством, как сейчас. Но все это уже было. Просто зло перешло из одного состояния в другое. Весь мир лежит во зле, в том же месте, где он всегда лежал. Тот же грех ожесточения сердца, та же слепота, то же бессердечие, то же самое Слово Божие, способное действовать здесь, в Лондоне, как и в старом языческом Риме, способное подчинить себе наши английские города, как оно покорило Афины и Коринф, в которых проповедовал апостол Павел. Мы можем быть уверены, что ничто, присущее современным людям, бедность, пьянство, погоня за удовольствием, равнодушие и тому подобное, не может уменьшить силу Святого Духа и его власть над людьми. И Дух Господень не умален даже мастерством его врагов. В наши дни они овладели уникальным искусством борьбы. Некоторые делают вид, что проповедуют Евангелие, а реально пытаются убить его. Внешне кажется, что они хотят почтить его поцелуем, а на самом деле всаживают нож под пятое ребро. Многие называют себя евангельскими верующими, прекрасно сознавая, что евангельское богословие отвратительно им. Но Святой Дух не умолен сегодня точно так же, как он не был умолен, когда сталкивался с умствованиями греческих философов и разбивал их на голову. Простая истина Божия всегда постоит за себя. Туман может сгуститься так, что нельзя будет видеть кончик собственного носа. Но Святой Дух знает путь и видит в самую темную полночь, что Церковь Божия пребудет вечно. И он выведет как свет праведность Евангелия и справедливость его, как полдень, и слава его будет сиять, подобно горящему светильнику. Он не умолен мнениями врагов. Я не знаю, как еще выразить то, что я чувствую, но я твердо уверен, что нет абсолютно никого и ничего, что могло бы ограничить или уменьшить власть Святого Духа. Если он Бог, значит, он всемогущ. Если он всемогущ, никто не может связать его, подобно тому, как филистимляне связали Самсона. Он разорвет их путы в клочья. Он свободный Дух Божий, и никакой силе не сдержать его. Когда Господь обнажает мышцу, кто противостанет ему? Теперь я перехожу к практической части моей беседы. Мы не должны поступать так, словно Дух Господень умолился. Когда мы так поступаем? Очень часто. Я упомяну 9 случаев. Если мы относимся к нему так, будто его святое слово не может сейчас обращать людей и освещать их, утешать и покорять, как прежде, мы находимся в ужасном состоянии неверия. Его святая книга в прошлом творила великие чудеса. Она была подобна мечу Голиафа, о котором Давид сказал: «Нет ему подобного, дай мне его». Это меч обоюдоострый, и даже те, кто просто играл с ним, могли поразить себя и найти свою духовную смерть. Многие искажали его себе на погибель. Но неужели слово обладает такой же силой сегодня? Испытайте его. Дайте Библию нечестивым, беспечным и равнодушным. Прочитайте ее им. Побудите их прочитать ее самостоятельно, и тогда вы увидите, может ли сегодня эта книга обращать людей к Богу. Когда у вас возникают серьезные проблемы, обратитесь к ней и попросите у Святого Духа благословения, и вы увидите, утешит она вас или нет. В самый темный час вашей жизни вы найдете в Библии свет. Находясь на грани полного отчаяния, вы обретете силу и вернетесь к труду с обновленной надеждой, если будете исследовать Писание и примете его весть. Оно преисполнено утешением. Не допускайте и мысли, что Дух не может дать вам благословение через эту книгу. Он не умолился. Когда вы слушаете, и это не приносит вам никакой пользы, то знайте, что проблема не в слабости Духа, а в том, как вы слушаете. Если, читая Библию, вы не получаете удовлетворения, как раньше, будьте уверены, что это ваша собственная вина. Пища перед вами, но что-то случилось с аппетитом. Дух Божий не умолился. Эта книга так же богодухновенна, как и в тот день, когда она была написана. Она вдохновлена Богом, и тот, кто читает ее, по-прежнему ощущает ее вдохновляющее воздействие, потому что Бог проникает в сердце через свое слово. Дух Божий в этой книге не умолился. Будем держаться ее, будем проповедовать ее все больше. Давайте следить за тем, чтобы свои проповеди мы брали из нее, а не из своей головы. И тогда, проповедуя Слово Божье, мы увидим, что Дух Божий не умолился.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Разве умолился Дух Господен?» из книги Спержена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Михея 2 главы 7 стиха. «Он, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господен?» Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: Эх,
1: Дик, машина, осторожней!
2: Машина его убивает!
0: Почему папа так гонит?
1: Подумай хотя бы о детях, Дик,
3: сбавь скорость! Успокойся, дура!
0: Мы с ним обгоняем все машины, мама!
1: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
2: Больше никогда с ним не поеду!
0: Я тоже никогда не поеду!
3: Закройте рот, щенки!
2: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
0: Я боюсь!
1: Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
1: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
1: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
1: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, да повкуснее!
1: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин! Заткнись!
2: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
1: Поставь это в шкаф, Джин.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
1: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет, я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
1: Джин, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
1: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
1: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
1: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18... Я тоже уйду.
1: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу, но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями. И там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Джим. Если будет нужно куда-то поехать, я к твоим услугам.
4: Спасибо. Ты знаешь, а я коплю на собственный автомобиль. Да. После окончания школы я смогу работать полный рабочий день, и тогда буду откладывать больше денег.
6: Ты собираешься поступать в институт?
4: Не знаю. Если получится.
6: Господь укажет тебе путь.
4: Мне кажется, что учеба — это слишком скучно. Я никогда особенно не напрягался, и тем не менее у меня в итоге неплохие оценки.
6: И все же постарайся держать себя в руках. Я видел много ребят, соскользнувших на кривую дорожку и загубивших себя.
4: Ну, за меня можешь быть спокоен. Я не наделаю глупостей. Ну, просто мне нравится, понимаешь? Мне нравится веселая жизнь и развлечения.
6: Бывает, что путь, который ты для себя избираешь, вначале кажется вполне безопасным, но потом вдруг оказывается, что там тебя подстерегала смерть.
4: Ну, ты говоришь в точности, как моя бабушка. Она часто приводила цитаты из Библии.
6: Наверное, она любит Господа.
4: Да, она набожна, это правда.
6: Иисус, Джим, предлагает тебе самую лучшую жизнь, которую только можно себе представить.
4: Извини, остановись здесь, пожалуйста, у меня здесь кое-какие дела.
6: Пожалуйста.
4: Я страдал от избытка веса и перепадов настроения. Я не припомню, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь в жизни говорил мне, что любит меня. В семье, в школе или в церкви. Может быть, бабушка говорила мне это. Может быть, в церкви я и слышал, что Бог любит меня. Но я не чувствовал этого. И мне казалось, что меня никто не любил. Я предлагал многим девушкам встречаться со мной, но никто не проявлял ко мне никакого интереса. Я стал принимать наркотики. Состояние блаженства, в которое я приходил, доставляло мне такую радость, что я уже не мыслил прожить без них и дня. И все же, несмотря на это, я закончил школу и поступил в университет. Осенью следующего года мне позвонил брат.
7: Привет, Джим.
4: О, привет, Брэд.
7: Рад, что застал тебя.
4: Ну, Брэд, тебе просто крупно повезло. Обычно меня по вечерам не бывает в комнате, я провожу время с приятелями. Но сегодня я готовлюсь к зачету.
7: Я позвонил тебе, чтобы сказать, что отец пытался покончить с собой.
4: Что? Ты это серьезно?
7: Да, это правда.
4: Как это было?
7: Он приставил ружье себе к виску и дважды нажал на курок. Но, слава богу, произошла осечка.
4: О, боже. Я не могу поверить.
7: Но это так.
4: И все равно, это ни о чем не говорит. Он всегда думал только о себе, на других ему было наплевать. Где он сейчас?
7: В больнице. Он обещает, что бросит пить.
4: О, честно говоря, я даже не знаю, что и подумать. С одной стороны, мне его жаль, но с другой... После этого я почти завязал с наркотиками, но зато начал больше пить. Я по-прежнему безуспешно пытался найти подругу. Однажды вечером, после того, как меня отвергла девушка, в которую я был по уши влюблен, я закрылся у себя в спальне, накурился марихуаны и напился до ума помрачения. Я проглотил горсть каких-то таблеток и бил пустые бутылки о стену. Я не хотел больше жить.
8: Ну и хороший ты был вчера вечером, Джим.
9: Лучше бить бутылки, чем разбивать головы.
8: Это точно. Ну а давай теперь посмотрим, смогу ли я поставить стакан на другие, чтобы они не опрокинулись. Ну и ну! У меня так еще никогда не получалось. Ну, Джим, ну давай посмотрим. Сможешь ли ты поставить сверху еще и свой стакан? Ну,
9: ладно, да, ставь.
8: О, осторожно, Джим, осторожно.
4: Ну вот, вот так и у меня в жизни. Летом я смог кое-чего добиться. Я остался на летнюю школу, и мне повезло, что комендант общежития проявил ко мне дружеское участие. Он убедил меня правильно питаться, бегать и заниматься с тяжестями. И осенью, когда начались занятия, меня было не узнать. Я стал поджарым, мускулистым молодым человеком. Я сбросил вес от 230 фунтов до 160. И впервые в жизни девушки перестали меня избегать.
10: А мне трудно представить, что ты был таким толстым, Джим.
4: Я мечтал о том, чего мне так недоставало в жизни, Су. И кажется, это была ты.
10: Что? Я уверена, что сейчас ты чувствуешь себя гораздо лучше.
4: Ну еще бы. А сейчас я хочу бросить пить.
10: Да, сейчас почти все употребляют спиртное.
4: Да, это так. Но вот мой отец, например, алкоголик. В прошлом году он пытался... застрелиться.
10: О, как это ужасно.
4: О, слава богу, что у него ничего не вышло. Ты знаешь, Су, раньше я считал, что он мне безразличен, но сейчас я понял, это не так.
10: Ты очень добрый, Джим.
4: Мы встречались несколько лет. Да чего же хорошо было иметь рядом с собой такое любящее, нежное существо, как моя Су. Ее любовь помогла мне успешно закончить университет и найти хорошую работу. Однажды я пошел на свадьбу к одному из моих приятелей, и там меня ожидал самый настоящий сюрприз.
6: Внимание! Я хочу сделать заявление. Внимание! Я хочу сделать заявление. Раньше моя жизнь состояла из непрерывных кутежей и запоев.

0: на кресте за мои грехи, чтобы сделать такого пьяницу, как я, достойным жизни на небесах. Я был совершенно пропащим человеком, но он был иного мнения. Он считал, что за меня стоит умереть. И это его любовь. Кто может противиться такой любви? Поэтому я вручил свою жизнь Христу. Ведь чем еще я мог его отблагодарить? Разница между тем, каким я был раньше и какой сейчас, просто невероятная. Он есть путь, истина и жизнь.
1: Меня очень впечатлил его рассказ. И он стал пытаться убедить меня в том, что я нуждаюсь в Иисусе. Но тогда у меня уже был Бог. И этим Богом в моей жизни был я сам. После того, как я и Су поженились, я снова начал пить и принимать наркотики. И все же я старался, чтобы это ни в коем случае не отражалось на моей работе.
2: Джим, я надеюсь, ты не пойдешь сегодня играть в гольф?
3: Конечно, пойду. Я обещал друзьям, что приду.
2: А как же я? Мне ты ничего не обещал?
3: Но ты же не сможешь играть в гольф в твоем теперешнем положении.
2: Я не об этом. Я имела в виду наш брак. Тебе никогда не бывает дома, Джим.
3: Но я же перешел на новую работу. Мне будут хорошо платить, вот поэтому я и занят.
2: И поэтому тебе бы следовало проводить свободное время со мной. Особенно сейчас, когда я так беспомощна.
3: Ну ты и зануда. Я столько работаю, мне нужна какая-то разрядка. Играя в гольф, я получаю ее.
2: А попойки с приятелями? Тоже разрядка? Ты такой же алкаш, как и твой отец.
3: Не смей этого говорить! Я обеспечиваю тебя всем! Мы строим новый дом! Чего ты еще от меня хочешь?
1: Я не мог понять, что она нуждалась во мне, а не в большей зарплате. После рождения дочери я стал еще более озлобленным и нетерпимым. Я хотел больше зарабатывать. Занимая высокий пост в строительной компании, я все время находился в огромном напряжении. Я снова растолстел и весил, как раньше, 260 фунтов. Я постоянно раздражался и конфликтовал с людьми. Моя жизнь стала невыносима и даже ненавистна.
2: О, неужели появился? Почему так поздно? Мы уже давно поужинали.
3: Нет, это просто замечательно. Я работаю по 12 часов в день, еду 15 миль до дома, и ты еще смеешь быть недовольной.
2: А кто в этом виноват? Извини меня.
3: Да как ты можешь меня обвинять за то, что я пытаюсь обеспечить семью?
2: Слушай, я не собираюсь тебя выслушивать.
3: Нет, ты будешь меня слушать.
2: Не
3: я буду. Глава семьи.
2: Мелисса, давай идем отсюда.
3: Куда ты?
2: Не твое дело.
3: Боже, как мне дальше жить? Я не могу так больше, я не могу. Прошу тебя, помоги мне. Помоги хоть как-нибудь.
1: Наш брак оказался песчаным замком на морском берегу. Я молил Бога о помощи. Однажды, в порыве надежды, я сказал: «Господи, я верю, нам все-таки удастся как-то решить наши проблемы, правда?» 2 дня спустя я получил ответ.
3: Так вот он. Твой рождественский подарок. Документы на развод.
2: Мы знали, что это было неизбежно.
3: Ты сделала это накануне Рождества. Ты все спланировала заранее, да?
2: Понимай, как хочешь.
3: Но это же ясно. Так вот, почему за последние 2 месяца исчезло столько денег. Да если бы я не взял чековую книжку, ты бы оставила меня без копейки. А сейчас ты хочешь забрать еще и мой дом. И дочь.
2: Наш брак безнадежен, Джим, ты это понимаешь?

0: У тебя есть одна неделя на то, чтобы собрать свои вещи и выехать.
1: А почему это именно я должен уезжать? Это мой дом. Это я его строил, красил и отделывал. Все до последней мелочи. А ты что для него сделал, а? Скажи мне.
0: Я терпела тебя своим пьянством и припадками. Если ты не оставишь нас добровольно, тебя заставят силой.
2: Я снял небольшую квартиру на Мейн-стрит. Моя жизнь была разбита. Я не знаю почему, но я начал то и дело вспоминать об Иисусе. Я вспомнил о том, как 2 года назад уже плакал и умолял Его о спасении. Я вспомнил своего друга, жизнь которого так изменилась благодаря Христу. Я вспомнил обо всех других людях, пытавшихся рассказать мне о Нем. И так я осознал, что мне нужно было сделать, и опустился на колени. О Господи, Иисусе, я глубоко сожалею, что столько лет отвергал Тебя. О, как иначе было бы все в моей жизни, если бы я послушал людей, которых Ты посылал мне. Ведь все, что Ты хотел сделать, это помочь мне. Сейчас я понял это. Прошу Тебя, прости меня за то, что я был так глуп. Ведь Ты же видишь, без Тебя я все потерял. Но я знаю, Ты любишь меня. Я чувствую Твою любовь. Я хочу полностью отдать свою жизнь Тебе. Она Твоя. Мне она больше не принадлежит.
0: Ну, что тебе еще нужно?
2: Я пришел взять последние свои вещи.
0: Они вон там в углу. Я их уже отобрала.
2: Су, я только хотел сказать тебе, что я уже не тот человек, что был раньше. Я отдал свою жизнь Христу, и Он подарил мне чувство любви и покоя, которых у меня никогда еще не было. Я словно родился заново.
0: Джим, ты что, пытаешься сделать все, чтобы спасти наш брак, что ли?
2: Да, это правда. Ведь теперь я вижу, что был несправедлив к тебе. Я был ужасным мужем. О, если бы я знал Господа, Он бы помог мне, Он уберег бы нас от всех этих страданий.
0: Поезд ушел, Джим. Давай-ка бери свои пожитки и уходи.
2: Если бы я был без Христа, наш разрыв просто убил бы меня. Но Он не покидал меня ни на минуту. Я начал читать Библию и при первой же возможности пошел в ближайшую церковь и рассказал пастору о том, что со мной случилось.
3: О, Джим, слава Богу! В тот момент, когда ты поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий, ты родился заново.
2: Родившийся заново. Да-да, именно так я себя чувствую.
3: Ты знаешь, Джим, Иисус сказал, только родившийся заново увидит Царство Божие.
2: И что, даже не обязательно при этом принадлежать какой-либо церкви?
3: Конечно. Спасение – это нечто, происходящее только между тобой, Джим, и Господом. И любой верующий может поделиться с тобой этой вестью. Но спасительная вера может быть дана тебе только, Джим, Богом, когда твое сердце будет готово к этому. Посмотри, что написано в Библии. Ты видишь, Ефесянам 2 глава, стих 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился».
2: Ну, должно быть, мое сердце было уже готово. Я знал, что нуждаюсь в нем.
3: Мы все в нем нуждаемся, Джим, все. Потому что Бог говорит, что все мы согрешили, и расплатой за грех является смерть. Но ты знаешь, через Иисуса Христа нашего Господа Бог дарит нам вечную жизнь.
2: Что меня поражает больше всего, так это то, насколько глубоко я изменился. Если даже прежние мысли и чувства иногда посещают меня, то какой-то голос в моей душе напоминает мне о лучшем пути.
3: Вот прочитай, что написано в Иезекииле, глава 36, стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
2: Я поделился своими чувствами и верой в Христа со своими близкими. И к моей великой радости могу сказать, что мой старший брат и сестра сейчас регулярно посещают церковь и свидетельствуют о любви Иисуса. Мама тоже вверила свою жизнь Господу, но больше всего переменилась жизнь моего отца.
4: Я знаю, ты помогаешь в приюте для бездомных.
2: Да, конечно, пап. Ты знаешь, я каждый день вижу то зло, которое несет с собой пьянство.
4: С той ночи, когда я пытался покончить с собой, я не пью.
2: Жаль, что нам приходится учиться на своих ошибках. Правда, папа?
4: Да. Знаешь, когда ружье не выстрелило, я сделал для себя удивительное открытие. Я понял, что есть сила, которая выше наших желаний.
2: Папа, а когда ты начал пить?
4: В 12 лет. Отец бросил нас, когда я был еще пацаном. Спиртное хоть как-то помогало забыться. Затем война в Корее. Там и начались настоящие запои. Особенно после ранения, когда чудом остался жив.
2: Я не знал этого.
4: Ты еще многого не знаешь, сынок.
2: Да. Сейчас я вижу это. Но, по крайней мере, я познал Христа. Его любовь помогает мне во всех испытаниях.
4: Я тоже верю в Господа. Он неоднократно спасал мне жизнь. Вот почему я решился рассказывать людям на своем собственном примере о том, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает душу и тело.
2: Я очень горжусь тобой, папа. Ты стал другим человеком.
4: Мне стыдно. Столько мучений я причинил вам всем. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
2: Но, папа, Иисус не даст нам отчаяться. Он любит нас. Мне очень жаль, что я потерял семью, прежде чем нашел Господа. Но я надеюсь, что трагедия моей жизни послужит ему для того, чтобы предупредить других и помочь им быть мудрее и избежать несчастий, выпавших на мою долю. Сейчас я прохожу 2-годичные курсы по изучению Библии. Бог призвал меня к этому. Однажды я начну полновременное служение, рассказывая людям об Иисусе. В Луки, глава 15, стих 7, Господь сказал: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вот какова любовь Божия! Он хочет, чтобы ни один не погиб, но жил и имел жизнь вечную.

Друзья, вы даже не представляете, как велика божеская любовь. Не позволяйте прошлому удерживать вас от покаяния. Иисус умер, чтобы освободить нас, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вечную жизнь. Пригласите Его в ваше сердце и жизнь, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля. Глава 23. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости, там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их, имена им Большой Агола, а сестре ее Агалива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарией, а Агалива Иерусалимом. И стала Агола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, и областеначальникам, и градоправителям, ко всем красивым юношам, всадникам, ездящим на конях, и расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Асура, и оскверняла себя всеми идолами тех, кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее, и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Агалива, видела это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родила земля халдейская. Она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная и похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Посему, Агалива, так говорит Господь Бог: вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон. Сынов Вавилона и всех халдеев, из Пихода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников. И придут на тебя с оружием, с конями и колесницами и с множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет. Возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано. И снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог: вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое, с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так говорит Господь Бог: ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена, чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так говорит Господь Бог: так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: Сын человеческий, хочешь ли судить о голу и о голиву, выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои. Потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме сего, посылали за людьми, приходившими издалека, к ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сурьмила глаза твои и украшалась нарядами, и садились на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонное курение мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной водимы были пьяницы из пустыни, и они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки. Тогда сказал я, ободряхлевший прелюбодействие: теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. Но приходили к ней, как приходят к жене блуднице, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их, они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями, и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и домы их сожжет огнем. Так положу конец распутству на сей земле, и все женщины примут урок, и не будут делать срамных дел, подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог. Глава 24. И было ко мне слово Господне в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу и скажи им: так говорит Господь Бог. Поставь котел, поставь и налей в него воды. Сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плечи, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разожги под ними кости, и кипяти до того, чтобы и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию, ибо кровь его среди него. Он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью. Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, и я разложу большой костер. Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголья, чтобы он разгорелся и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолю над тобою. Я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю, не отменю и не пощажу и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою, и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть. И повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истоевать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением, все, что Он делал, и вы будете делать, и когда это сбудется, узнаете, что Я Господь Бог. А что до тебя, Сын Человеческий, то в тот день, когда Я возьму у них украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе, спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что Я Господь. Глава 25. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Амоновым и изреки на них пророчество. И скажи сынам Амоновым: слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, и пить молоко твое. И сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Амоновых пастухами овец, и узнаете, что Я Господь. Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя, и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что Я Господь. Так говорит Господь Бог. За то, что Моав и Сеир говорят: вот и дом Иудин, как все народы, зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его красы земли, от Беф и Шимофа, Валмиона и Кириафаима, открою Бог Моава для сынов Востока, и отдам его в наследие им вместе с сынами Амоновыми, чтобы сыны Амона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что Я Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что Эдом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, за то, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею. От Фимана до Дедана все падут от меча, и совершу мщение мое над Эдомом рукою народа моего Израиля, и они будут действовать ведомее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато, так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что Я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Глава 26. В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне: Сын человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме: он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен, зато так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою, местом для расстилания сетей будет он среди моря. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом, а дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог, вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю, и разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей. Не будешь вновь построен, ибо я Господь сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру, от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова, и сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе, и поднимут плач о тебе, и скажут тебе, как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его. Ныне в день падения твоего содрогнулись острова, острова на море приведены в смятение погибелью твоею. Ибо так говорит Господь Бог, когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покрою в тебя большие воды, тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен. И явлю я славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог.

Глава 27. «И было ко мне слово Господне, и ты, Сын Человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты, пределы твои в сердце морей. Строители твои усовершили красоту твою, и синерских кипарисов устроили все помосты твои, брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты, из дубов васанских делали весла твои, скамьи твои делали из букового дерева с оправою из слоновой кости с островов Китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои, и служили флагом голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы, были покрывалом твоим. Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами, свои знатоки были у тебя, Тир, они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Перс и лидиянин, и ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем, они придавали тебе величие. Сыны Арвада собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гамадимы были на башнях твоих. Кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. И Аван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фагарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобою, многие острова производили с тобою мену в уплату тебе, доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобою арамеяне, за товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и вессонными, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобой, за товар твой платили пшеницу минифскую, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего, по изобилию всякого богатства торговал с тобою вином хилбонским и белою шерстью. Дан и Иаван из Узала платили тебе за товары твои выделенным железом, кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дедан торговал с тобою драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кидарские производили мену с тобою. Ягнят и баранов и козлов променивали тебе. Купцы из Савы и Раемы торговали с тобою всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Хане и Эден, купцы Савейские, Асур и Хилмат торговали с тобою. Они торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они привозили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои, и кормчие твои, заделывающие пробоины твои, и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей.
от вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря и станут на землю. И зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпав пеплом головы свои и валяясь во прахе. И остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе, ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки. Глава 28. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: я, Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, вот ты, премудрее Даниила, нет тайны сокрытой от тебя». Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твои собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли ты тогда пред твоим убийцею: «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя,
и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи: вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцам, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог».

Глава 29. В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным, и узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им, и когда они оперлись о тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так говорит Господь Бог: вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустынею и степью, и узнают, что я Господь. Так как он говорит: моя река, и я создал ее, то вот я на реки твои, и сделаю землю египетскую пустынею из пустынь, от Мигдола до Сиены, до самого предела Эфиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней 40 лет. И сделаю землю египетскую пустынею среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет, и рассею египтян по народам, и развею их по землям. Ибо так говорит Господь Бог: по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами и не будут впредь дому Израилеву опорою, припоминающую беззаконие их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь Бог. В 27 году, в 1 месяце, в 1 день месяца было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Посему так говорит Господь Бог: вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь».

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Иисус дал простой ответ фарисеям, ратовавшим за соблюдение субботы. Бог делает. Слово «делать» и производное от него «дело» 7 раз встречаются в заявлении Христа фарисеям. Они говорили о законе, он же о любви. Как Бог может отдыхать от своих дел? Он ведь и сейчас продолжает работать. Поскольку грех и смерть затронули все творение, то весь мир был отделен от Творца. Бог до сих пор пытается спасти заблудших и вернуть восставших к себе. Его цель – наша святость и пребывание в Его любви. Исцеление в субботу, по сути, образец Божьей работы. Иисус проповедовал о благодати и совершал чудеса любви даже тогда, когда это запрещалось законом. Любовь – исполнение закона. Исцеление в субботу было вызовом лицемерной набожности, лишенной любви. Поэтому иудеи кричали: «Иисус нарушил субботу! Завет рушится! Этот человек – враг закона, еретик, придумавший свои законы! Он опасен для нашего народа!» Никто из них не видел ни любви Христа к людям, ни его победы на земле. Они были слепы. И сегодня люди по этой же причине не видят в Иисусе своего Спасителя. Иудеи негодовали еще и потому, что Иисус назвал Бога своим Отцом. В их глазах это было ересью. Они восклицали: «Бог один, у него нет сына!» Как Иисус может назвать Бога своим Отцом? Это указывает на то, что они не имели духа и не знали Писаний, где можно найти некоторые пророчества о Божьем Отцовстве. Бог называет свой народ «моим сыном». Книга Исход, 4 глава, 22 стих. Книга пророка Осия, 11 глава, 1 стих. И народ называл Бога Отцом. Книга Второзакония, 32 глава, 6 стих. Псалом 102, 13 стих. Исаия, 63 глава, 16 стих. Иеремия, 3 глава, 4 и 19 стихи. И 31 глава, 9 стих. О своем царе Бог также говорил: «Мой сын». Вторая книга Царств, 7 глава, 14 стих. Но по отдельности ни один человек из ветхозаветнего народа не имел права сказать Богу «Отец». Для иудеев это было недопустимым богохульством и считалось дерзостью. Они знали пророчество о Мессии, который принесет вечную жизнь, и их ненависть к Иисусу демонстрировала неверие в то, что Он Мессия. Иисус объяснил иудеям, что Он делает то же, что и Отец, с мудростью и любовью. Он заверил людей, что может делать все, что делает Бог. Иудеи были шокированы этим еще больше. Всякий, кто возвышает себя до положения Бога, должен быть изгнан. Они возненавидели Иисуса и считали его еретиком, заслуживающим смерти.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 19 и 20. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь».
0: Иисус ответил на ненависть иудеев любовью и сопоставил их враждебные чувства с делами Бога, совершающимися в любви. «Да, Сын делает то же, что делает Отец».

0: Иисус не делает ничего в одиночку. Его совершенное отношение с Отцом можно сравнить с тем, как дитя смотрит на своего отца, видя работу его рук, и в точности подражает ему. Таким образом, Иисус смирил себя и, вернув славу Отцу, прославил его. Так и мы, пусть и не идеальные служители, призваны прославлять имя нашего Отца, как это делал Иисус. Благодаря смирению и самоотречению Иисус получил власть делать дела своего Отца. Имена, дела и качества Отца принадлежат и Ему. Он есть истинный и вечный Бог, сущий, любящий и достойный славы. Его единство с Богом неоспоримо. Бог Отец возлюбил Христа за то, что Сын ничего не утаивает от Него. Отец разделяет свои права, планы и дела с Сыном. В этом видно единство Троицы и вся любовь, с которой каждая из ее личностей производит свою работу. Святая Троица трудится постоянно, чтобы остановить войны, жестокость и ненависть в нашем мире. Насколько же велика разница между его делами любви и бездействием законников? Молитва. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал нам своего Сына. Через Его дела Ты показал нам, кто Ты и что Ты делаешь. Освободи нас от всех законнических дел, чтобы мы выбрали дела любви. Помоги нам раскаяться в неправедных путях. Просим Тебя за тех, кто духовно слеп. Пусть они увидят освобождающую силу Твоей любви и, проявив послушание, подчинятся Тебе. Вопрос 39. Как и почему Бог работает со Своим Сыном? 3. Христу дана власть воскрешать мертвых и совершать суд. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 20 по 30 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 20 по 23. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
0: Как велики чудеса, невозможные для человека, но совершенные Иисусом. Отец доверил их Сыну. В Писании приводятся два качества, которые иудеи ожидали увидеть в Мессии. Этим качеством обладал Христос. Способность воскрешать мертвых и справедливый суд над людьми. Иисус в присутствии своих врагов предсказал, что Он есть Господин жизни, который будет судить людей, даже если некоторые из них считают Его еретиком или безумцем. Они решили убить Его, но Он желал изменить их сердца, чтобы они покаялись и вернулись на путь истины. Наш Бог не разрушитель, а даятель жизни. Он желает не смерти грешника, а его возвращения к жизни. Отдалившийся от Бога человек погибнет духовно, душевно и телесно. И наоборот, приближающийся ко Христу оживет и получит вечную жизнь. Спаситель хочет оживить и пробудить вас. Нуждаетесь ли вы в нем? Или упорствуете, живя во грехе? От начала своего существования Вселенная зыждилась на истине. Даже если люди и пренебрегают своим Господом, убивая и обманывая друг друга, истина неизменна. День суда – великий день отчета. Божий гнев изольется за всех обиженных, особенно за вдов и слабых. Бог доверил суд Христу. Он будет судить все народы, языки и религии. Иисус был безгрешным, но Он был человеком, и потому очень хорошо знает нас и наши слабости. Его суд будет справедливым. Когда он явится во славе, все племена и народы земли будут жалеть о том, что не узнали, презрели и отвергли его. Осознаете ли вы это? Затем все падут на колени перед сыном. Те, кто отказывались почитать Христа на земле, будут в страхе и трепете славить его. Христос достоин всей власти, богатства, премудрости, чести и славы. Книга Откровения, 5 глава, 12 стих. Он примирил мир с Богом. Он был кротким агнцем, закланным за нас. Бог и Сын не только схожи любовью и могуществом в своих делах, они одинаково достойны славы и поклонения, воздаваемых им. Вот почему Иисус не отвергал поклонение людей, будучи на земле. Мы должны почитать Сына так же, как и Его Отца. И к Сыну, и к Отцу можно обращаться в молитве. Отвергающие Христа или уничижающие Его отвергают самого Отца. Бог сам избрал Сына. Главная причина, почему люди отвергают сыновство Христа и не хотят поклониться Ему, состоит в порочности их мышления. Они не хотят и не могут познать, кто есть Бог на самом деле.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

труду. Есть много всем работы, трудись смелее, брат, отдай Христу заботы, ведь Он для нас богат. Быть может, ты до ныне напрасно дни терял, и Божью силу в Сыне еще ты не принял. Трудись, пока есть время, прими источник сил для мира, для спасения Бог Сына подарил. Борясь со злом и мраком мира, и свет неся в предел его, путем добра, любви и мира, ты помни, призван для того. Иди, и если силы мало, свои молитвы высылай. Тому, кто вечен без начала, успех получишь, уповай.

Теперь день спасения, время благое, теперь призывает Спаситель, приди, а завтра кто знает, что будет с тобою, быть может, Он скажет тебе, отойди. Теперь день спасения, Бог призывает, кто хочет, идите в открытую дверь, скорей поспешите, Он вас ожидает, не завтра, а только теперь. О, друг, тебе есть у Господа место, внемли Божью зову, скорее приди. Здесь в мире уныло, душно и тесно, а сладостный мир у Христа на груди.

христианской молодежи. Молодежь 20 века, христианская молодежь, только в Боге судьба человека, а без Бога лишь мрак и ложь. Свою юность ты Богу вручила, и за правду ты в бой идешь. Иисус твой источник силы, христианская молодежь. Пред тобою святая задача Церковь Божью всю пробудить, мир спасать от греха и плача и во свете Христа ходить. Облеченная силою свыше, чистотою жизни сияй, и тогда целый мир услышит про небесный блаженный край. Молодежь 20 века, в испытаниях трудных крепись, призывай ко Христу человека, утверждая вечную жизнь. Верю я, в наше трудное время ты под знаменем Бога пройдешь и низвергнешь неверия бремя, к вечной славе Христа пройдешь.

ни параллели и ни меридианы, ни континенты и ни материки. Мир делят не моря и страны, он разделен Голгофой на куски. На два куска, на две неравных части, по обе стороны распятого Христа, где два преступника рукой законной власти были прибиты крепко ко крестам. Один налево, а другой направо, достойны смерти за свои дела. И оба гибли, но струей кровавой с креста Христова благодать текла. Один злословил Бога без стеснения, другой в смиренье голову склонил. Один погиб, отвергнув дар прощения, другой жизнь вечную, покаясь, получил. И с той поры до наших дней лукавых мир делит надвое Голгофский крест Христов. Один налево, а другой направо. Один хулить, другой хвалить готов. Мы, как те воры, все достойны смерти по обе стороны Голгофского креста. Друзья мои, задумайтесь, проверьте, отвергли вы или приняли?

Если никто тебе руку крепко не жал, если никто тебя с плачем не провожал, если никто тебе не говорил «люблю» и не доверял скорбь хоть одну свою, значит, ты не имел части в семье людей, значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. Если никто тебя кровно не обижал, если тебя, сбив с ног, кто-то не убежал, если не плакал ты явно, не пряча слез, когда мечты твои кто-то в щепки разнес, значит, ты не имел части в семье людей, значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. Если ж ты был любим, сам от души любил, плакал, смеялся, жил, весело ел и пил, видел сияние звезд, слышал жужжание пчел и ни одной строки из Библии не прочел, значит, ты не искал сущности бытия, значит, пустой была жизнь и борьба твоя. Если душе твоей чужд, неизвестен Бог, если найти его ты на земле не смог, если молитвы звук мало знаком устам, и не склонялся ты в прахе у ног Христа, значит, ты не нашел самую суть вещей, значит, искать ее надо скорей, скорей.

Море радости дал нам Христос, море счастья на землю принес, и великой любви океан дал он ранее бедным сердцам. Из долины мирской суеты к вышине неземной красоты, к вечной жизни без горя и слез нас ведет всемогущий Христос. Хоть и трудно порою идти, хоть и камни лежат на пути, но за нашим великим вождем мы туда непременно дойдем.

Несите свет, несите свет живущим на земле. Без света жизни в мире нет, нет радости во мгле. Несите радость, свет, тепло, согрейте хлад сердец, ведь время жатвы подошло, и близок дня конец. Несите весть спасения всем, кто хочет свет принять. Мы в мир и посланы за тем, чтобы к спасению звать. Вы дети лета, дети дня, и помните о том, не угашайте же огня, вам данного Христом. Друзья, живите для людей, не только для себя, частицу радости своей вы дайте им, любя. Несите свет по всей планете, без света жизни в мире нет, и покажите в мире этом любовь и истину и свет.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Христианские новости со всего мира. Пакистанские талибы громят христианские общины. В долине Сват отряды талибов устраивают вылазки против христианских общин в знак протеста против проводимых американской и пакистанской армиями военных операций против исламских экстремистов, передает Интерфакс Религия. В мае толпа экстремистов напала на христиан, проживающих в трущобах города Карачи. Они врывались в наши дома, били нас, кричали смерть иноверцам и угрожали убить, если мы не примем ислам. У христиан здесь нет права голоса. Уже долгое время мы страдаем от того, что эти воинствующие экстремисты жгут наши церкви до основания, разрушают наши дома и насилуют наших дочерей. Рассказал в интервью британской газете Christian Today пастор местной церкви Святого Духа Салим Садык. По его словам, талибы, врываясь в дома христиан, угрожали сполна отомстить за жуткие страдания братьев в долине Сват. Также на днях в Карачи толпа исламистов разрисовала антихристианской символикой стены церкви Святого Иуды, после чего напали на верующих, избили нескольких христиан, подожгли дома. Во время этого нападения был убит 11-летний мальчик. «Полиция не вмешивалась, а просто стояла и смотрела», — рассказал один из пострадавших. Противники абортов стали большинством в США. Противники абортов стали большинством в американском обществе, пишет Лента.ру со ссылкой на USA Today. Подобная ситуация сложилась впервые с 1995 года, когда компания

снизилось по сравнению с 2008 годом. Тогда право женщины на выбор защищали 50% американцев, а сторонники жизни составляли лишь 44%. Социологи также отмечают перемены в отношении общества к законодательному статусу абортов. 23% респондентов считают, что аборты должны быть абсолютно незаконны, тогда как 22% хотят их полной легальности. В предыдущие 4 года доля сторонников неограниченного права на аборты была больше доли сторонников запрета. Рост доли сторонников идеи pro-life отмечен в группах, которые и без того придерживаются скорее консервативных позиций. Это республиканцы и различные христианские конфессии, в частности католики и протестанты. Опрос GOLAB проводился в период с 7 по 10 мая с участием 1015 респондентов. Библия на лезгинском языке. В апреле 2009 года Институт перевода Библии выпустил в свет книгу «Библия для детей на лезгинском языке». Это 36-й перевод книги на языки народов СССР и стран СНГ и первый на языки народов Дагестана, сообщает Патриархия.ру со ссылкой на Институт перевода Библии. Лезгины – один из крупнейших коренных народов Дагестана, второй по численности после аварцев и Азербайджана. Численность лезгин, по официальным данным в России, на 2002 год – 411 тысяч. В Азербайджане, по данным, на 1999 год проживало около 250 тысяч лезгин. Кроме того, лезгины также проживают в Турции 15 тысяч, Казахстане 15 тысяч, Киргизии 7,5 тысяч и других странах ближнего зарубежья. Перевод выполнен на литературный лезгинский язык, основанный на гюнейском диалекте кюринского наречия. Во время работы переводчики стремились к тому, чтобы текст был доступен и носителям других диалектов, даже если они не общаются с носителями гюнейского диалекта и не изучали литературный язык в школе. «Библия для детей» на лезгинском вышла сравнительно небольшим тиражом в 2000 экземпляров. Книги прибыли в апреле в столицу Дагестана Махачкалу. Там они были распределены в местные библиотеки, школы, а также переданы в церкви, чтобы как можно больше читателей смогли ознакомиться с новым красочно иллюстрированным изданием на родном языке. Раздел ведет Катерина Гертель, источник Благовест.Инфо.

дорогие наши неписатели, а я все стою на коленях. Читала ваше издание у своей подруги. В 1999 году встретилась с Господом и стала христианкой. Летом приняла крещение вместе с мамой, которая долгие годы пела в хоре в православной церкви. Покаялась и дочка. Сейчас она ведет воскресную школу у нас в селе. Сын покаялся и принял водное крещение. Сейчас все, я, дочка, сын уже 9 лет, славим Господа. Сын – руководитель молодежи. Пишу это для того, чтобы сказать, что хоть муж меня оставил и женился на другой, меня не оставил Отец Небесный. У меня была глубокая депрессия, и я не выходила из психиатрической больницы. Но когда в то время муж говорил: «Встань с колен, Бог тебя не слышит», то я стояла на коленях и просила у Бога. И вот я здорова. Мне сейчас 42 года. Живу с дочкой 17 лет и сыном 22 года, который взял на себя обязанности главы семьи. Удерживает всю семью, а я так и стою на коленях и благодарю, что Отец Небесный никогда меня не оставляет, не дал сломаться моим детям, что они не отошли от веры, дает силы моим друзьям всегда поддерживать меня в трудные минуты. Очень хочу читать ваше издание. Если возможно, подпишите меня. Может, это заполнит мое одиночество. Л.А. Кричуняк, Украина.

тяжело нам в слабостях. Почему мы, люди, разделяем грехи? Кого-то отлучаем, а кого-то по головке гладим. В церкви должен быть порядок. Церковь – невеста Христа, и ничего нечистого не должно там быть. Но все мы имеем слабости, как сильные, так и немощные члены церкви. Нам трудно управлять своими слабостями. Если видите слабости других – лукавство, обман, молитесь за таких, несите бремена друг друга. Господь ответит на ваши молитвы. В своих слабостях мы чувствуем свою зависимость от Господа. И если мы знаем слабости свои, брата или сестры, то Господь исправит наши слабости по молитвам нашим. Слабости часто мешают нам идти за Господом, мешают нашему духовному росту. И тяжело тем, кто их имеет. Молитесь о своих слабостях, чтобы исцелиться. Если, будучи слабыми, мы будем сурово наказаны, то нам очень тяжело будет устоять. Мы должны уметь контролировать себя, чтобы Господь мог показать нам наши слабые стороны. Мы знаем о слабости Самсона, книга Судей Израилевых, 13 глава. Бог отвернулся от него, и все, что он получил, это одиночество, боль, страдания и самоубийство. Господи, спаси наши души, дай нам познать Тебя все лучше и лучше, слышать голос Твой, понимать, что Ты хочешь сказать. Людмила Ил.

Каменное сердце. Прошу вас о продлении подписки для мамы. В этом году 1 мая ей исполнилось 82 года. Желаем ей Божьего благословения, здоровья и быть светом сыну Шурику, который живет с ней. Желаем, чтобы и Шура смог победить чувство, что ему нет места в церкви. Бог ждет всех, кто хочет жить для Него. Мы все до покаяния имеем каменные сердца и никому не позволяем прикоснуться к своему дорогому каменному «Я». Каменное сердце, как оно упрямо, равнодушье взгляда холодом разит. Льдинки на ресницах не растопишь жаром. Каменное сердце, как оно болит. Каменное сердце Бог теплом наполнит, счастье и свободу в жизнь он превратит. Злые, непригодные, все дела простит. Он о наших немощах и несчастьях помнит. Каменное сердце видит, но не хочет слышать, не желая главного понять. Но душа получит сердце плотяное, Бог его любовью будет согревать. Каменное сердце сокрушай слезами, сердце сокрушенное ободрит Иисус, и душа омытая прикоснется к вечности, к лучезарной вечности, где мы будем жить. Наталья Дик.

Последний день. Моему старшему сыну 18 лет. Он закончил среднюю школу и собирался учиться дальше. Ему нужно было найти для себя рабочее место для прохождения практики. Время уже поджимало, а ему отказали там, где соглашались взять за день до того. Следующий день был последним для оформления документов. Полдня Виталий не находил себе места, а с ним переживала и я. Посоветовала ему попросить помощи у Бога в молитве. И в который раз любящий Господь помог. Уже вечером начальница позвонила и сказала, что передумала и возьмет сына на время практики. Мы удивились и обрадовались. Как выяснилось позже, к ней в тот вечер заходила директор школы, где последние 3 года проучился мой сын. Через этого человека Бог и убедил ее. «Милости Господней полна земля» — Псалом 32, 5 стих. Эй, Гильгенберг!

и сестра есть. Удивительно действует Бог. Мое письмо было напечатано в журнале «Сестра» под заголовком «Я работаю в библиотеке». В нем я писала, что ваши издания по прочтению передаются верующими в библиотеку. Имеются отдельные номера сестры. Сестры пожелали выписать эти издания на библиотеку. Встал вопрос, как это сделать? Для нас это очень сложно и очень дорого. Но Господь все сам усмотрел. Получив журнал с опубликованным в нем моим письмом, я решила, что это одноразовое послание. Но я снова и снова получаю журнал. Он и идет в библиотеку. Мы благодарны Богу и тем душам, которые жертвуют на подписку нуждающимся. Теперь в нашей церковной библиотеке есть печатные издания «Забытый алтарь» и «Сестра». Есть озвученный «Забытый алтарь» и «Сестра» для незрячих. Есть чудесные звуковые беседы от Вальдемара Боша, говорящая картинка, благословение, до конца претерпевший и другие. Любовь Роговая, Кыргызстан.

чтоб читали и пришли. Получила ваше письмо, за которое очень благодарна. Вы спрашиваете, почему я не выписываю ваш журнал или газету? Живу я в одном доме с сестрой по вере, а она выписывает и забытый алтарь, и сестру, и наши дни, и мы регулярно все читаем. Я выписала забытый алтарь для дочек своих на Украину. Одна живет в Переяславле, Хмельницком, а другая в городе Полоном. И они еще не приняли Господа в свои сердца. И поэтому я им выписала, чтобы читали и пришли к Господу. И также другим выписала, не знающим Господа, родным и друзьям. И снова хочу выписать своей подруге, у которой сын лежит парализованный, чтоб читали и пришли к Господу. Адина К.

посылаю вам стихотворение жестокого времени войны. Автор неизвестен, он не оставил своего автографа. В моем архиве оно пролежало долгое время, и вот я решил его послать вам. В. Пикалов, Казахстан. Письмо к Богу. Найдено в нагрудном кармане солдата, погибшего в жестоком бою Великой Отечественной войны. Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя, и я, глупец, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений, и вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуюсь мирозданьем, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не страшно ль, что средь ужасающего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя? Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая. И, может, ночью к тебе я постучусь. А кроме этого мне нечего сказать. Вот только, что я рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно, ты на нас глядишь. И вот, хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, что со мной случилось то, что ныне я прозрел. До встречи, Боже! Иду я в бой, и вряд ли уж вернусь. Как страшно! Но теперь я смерти не боюсь. Аминь.

Рассказ для детей. Специально для сестры. По вере твоей. Почти каждое лето, а именно в начале августа, Давид уезжал со своей семьей отдыхать в Украину, на родину мамы и папы. Мальчик очень был рад предстоящему путешествию. Он любил поезда. Особенно ему нравилось забраться на верхнюю полку в купе вагона и наблюдать из окна за мелькающими красивыми пейзажами. Перед самым отъездом Давид слегка простыл, и на верхней губе появился плоский прозрачный пузырек. Особенного расстройства по этому поводу не было. Обработали ранку йодом и стали собираться в путь. Наконец Давидик дождался того момента, когда оказался в вагоне. Пассажиры суетились, а он прилип к окошку и наблюдал за всем происходящим по ту сторону окна. Поезд тронулся. После того, как проводница проверила билеты, люди начали заниматься своими делами. Кто стелил постель, кто готовился к ужину. Давидик с мамой и старшей сестрой с удовольствием пили душистый чай с шоколадом. Вечерело. За окошком менялись картины одна за другой. Давид лежал, как ему и хотелось, на верхней полке и под стук колес любовался красотой уходящего дня. На следующее утро после завтрака мальчик начал знакомиться с соседями по купе и вскоре нашел себе друзей. Мальчишкам хотелось покрасоваться, показать свою ловкость и умение, быстро взбираться на полку и потом с той же сноровкой с нее слезать. Вскоре им это надоело, они поутихли и начали спокойно играть и делиться игрушками. Мама поглядывала на своего Давидика с волнением. Болячки над губой все больше распространялись. Было очевидным гнойничковое заражение кожи. Мальчику уже нельзя было общаться с другими детьми. За 2 дня пути пузырьки распространились по многим участкам тела, а лицо просто обезобразилось. Пузырьки лопались и сочились. Как только они добрались в Никополь к бабушке, мама Давидика немедленно показала его кожному врачу, который запретил ему мочить кожу, и мальчик был разукрашен бордовой краской фукарциновым раствором. Давидик паник. Он ехал к бабушке с радостной надеждой на то, что он со своим двоюродным братом будет купаться в реке, а тут вот пристала болячка. Фукарцин не помогал. В Никополь приехали миссионеры, гости из Америки. В субботу они должны были быть на вечернем служении в молитвенном доме. Давидик с мамой и дедушкой пошли на собрание. Дома, в своем городе, Давидику приходилось видеть, как служители церкви возлагали руки на больных. И он верил, что Господь им помогал. Давид просто верил в молитву с возложением рук. Собрание уже закончилось, но все еще были на местах. Давид наклонил к себе мамину голову и прошептал на ухо. «Мама, давай попросим братьев обо мне помолиться. Господь меня излечит». Мама тут же поднялась с места и вдвоем с сыном подошла к кафедре. «Что вы хотите, сестричка?» — спросил у нее пресвитер. «У нас, вот видите, проблема», — и она показала на лицо своего мальчика. «Я и Давид верим, что Господь излечит его заболевание. Помолитесь, пожалуйста, о нем». В разговор включился брат-американец. Через переводчика он спросил у местного пресвитера, чего хотят этот мальчик и его мама. Переводчик объяснил. Американец улыбнулся и, обратившись к пресвитеру, сказал на английском языке: «Хорошо». Они возложили руки на голову мальчика и молились об его исцелении. А после, улыбаясь, пожали приветственно руки маме и Давиду. Вернувшись домой, все делились впечатлениями, рассказывая о хорошем вечернем служении. Как-то на короткое время взрослые забыли о Давиде. Тут и произошло неожиданное, что заставило их обратить на мальчика свое внимание. Давид стоял в прихожей у большого зеркала и смотрел на себя самым серьезным образом. Затем громко и внятно заявил: «Так, исцеление началось». Такое заявление Давида заставило взрослых слегка

оторопеть. Затем кто-то рассмеялся, и все посмотрели на него с умилением. Мама Давидика подошла к нему и взяла в руки его лицо, обратив к свету. Ее глаза вдруг приобрели серьезное выражение. «А ведь и правда исцеление началось. Вы посмотрите!» — обратилась она ко всем присутствующим. Приостановилось воспаление, подсушились ранки. Все члены семьи стали подходить к мальчику, осматривая его лицо, шею и руки. Это было явное прикосновение Божие. Взрослые стали вспоминать о исцелениях, которые совершал Христос и о которых рассказывается в Евангелиях. Давидик еще не так глубоко мыслил, как его мама, папа и другие взрослые, которых удивляла его детская вера. Он верил в Господа просто и доверчиво, верил в силу молитвы и поэтому с восторгом воскликнул: «Я так и знал! Наконец-то я смогу купаться в реке и нырять!» Через 2 дня на третий вся кожа у него совершенно очистилась. В первый же воскресный день мама Давидика подала пресвитеру записку. В конце служения он благодарил Господа за исцеление мальчика из России. «Вот такой удивительный наш Иисус Христос!» Тамара Сенкевич, Украина.

Светлана Тимохина, «Защитник». Господь сохранит тебя от всякого зла. Псалом 127. Дождь прошел, и сразу живность вся вылазит. И улитки, и жучки, ласточки и паучки. Вылезла букашка, вдруг ей стало страшно. Но сказал ей добрый Бог: «Я даю тебе урок. Ты ползи смелее, прямо, не робея. Хоть ты и малышка, я тебя услышу. Если будет плохо, я здесь недалеко, защищу тебя всегда. Не страшна со мной беда. Бог в любое время бережет творение. Как спокойно тем жить с ним, кто его рукой храним. Очень любит Божий человека тоже. Он послал в наш мир Христа, чтоб душа была чиста». Татьяна Жембровская. «Так бывает». Барабанит дождь по крыше. Может, кто меня услышит? Поспешить открыть пошире двери дома или квартиры. Я такой ужасно серый. Все вокруг мне надоело. Я озяб, продрог, промок. Я так жалок, одинок. Смотрит девочка в окошко. Вот подставила ладошки. Ты не серый, голубой. Небо излилось с тобой. Отражаются в дождинке небо синего слезинки. Управляет Бог могучий солнцем, облаком и тучей. Снова солнце улыбнется, сядет лучиком в оконце.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».